0: закроют, финансирование срежут, кто-то лишится должности. Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через 2 года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка, право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются. Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Спасайте себя сами. Крупные города России не нашли денег на ремонт бомбоубежищ. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. Так, в Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. Как заявили в Гордуме, сейчас, спустя 1,5 года после решения суда о ремонте защитных сооружений, в них находятся либо помойки, либо бомжатники. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом Екатеринбург в конце апреля впервые с начала СВО подвергся ударам беспилотников. Не нашлось средств на ремонт бомбоубежища и во втором по численности населения городе юга России – Краснодаре. Там бомбоубежища находятся на балансе местных властей, сообщил местный депутат Александр Сафронов.
3: В 3-летнем бюджете ассигнования на эти цели не предусмотрены из-за дефицита в 4,5 миллиарда рублей, а изыскать дополнительные источники финансирования не представляется возможным. Аналогичная ситуация имела место в Краснодаре и в прошлом году.
2: В Петербурге, несмотря на критику состояния убежищ со стороны МЧС, в проекте бюджета 2026-2028 годов тоже не было заложено финансирование на их ремонт. Позже чиновники запросили на это более 3 миллиардов рублей в этом году и 14 миллиардов в 2027. С укрытиями не все хорошо даже в прифронтовом Белгороде. Белгородский юрист Евгений Соколов обратился в МЧС, чтобы узнать, где укрыться от постоянных обстрелов.
4: Ну, меня, мягко выражаясь, послали подальше. Не ваше дело. Вот у нас комплекс мероприятий разработан. Убежищ у нас достаточное количество. И в случае чего можете прятаться в этих в паркингах, часть из которых, а может даже большинство, просто тупо закрыто. Далее, подземные переходы, которых я вообще знаю пару штук в городе. Как туда добежать 380 тысячам граждан, я не знаю.
2: Местные жители говорят, что иногда укрытия в районе работают, но люди у них не прячутся, мол, уже привыкли к обстрелам и тревогам.

0: Сигнал воздушной тревоги в Белгороде звучит по нескольку раз днем и ночью. Это означает, что лучше не подходить к окнам и найти укрытие. В центре города установили бетонные убежища. В них люди могут укрыться днем, но ночью туда не пойдешь, говорят жители.
1: Были дома, это было рано утром, как раз проснулись. Очень страшно. Очень страшно, потому что дом дрожит, еще высокоэтажный дом, мало ли что может случиться. Мы не знаем, где спрятаться. Спрячешься в ванной, может сверху ванна на голову упасть. В туалете тоже не спрячешься, мало ли что. Потому что трещит, трещит все. Осколки трещат. Мы за детей переживаем очень сильно.
0: После начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране. На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты, утверждают активисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Крыма и юга России стали массово выкладывать на своих страницах в соцсетях видео, в которых рассказывают о ситуации с бензином в их городах. Исходя из их слов, горючего больше не стало, а очереди КЗС продолжают расти. Более того, бензиновый кризис докатился до Санкт-Петербурга.
4: Говорят, в Краснодаре бензина уже нет.
5: Дарца, а вы в курсе, что во всем Краснодаре нету бензина?
6: Дефицит бензина, кажется, до Краснодара тоже добрался.
7: Сокола нету, пятого тоже нет.
8: 95-го бензина нет.
4: Губернатор Краснодарского края сказал, не паникуйте. И именно в этот момент я поняла, что надо ехать заправляться.
9: А что такое?
10: Не надо паники. Роснефть закрылась. На реконструкцию, наверное.
11: Правка «Газпром» у нас на российской улице вообще не работает.
12: Не надо паники,
4: Краснодарский край, и у нас начался топливный кризис.
13: Очередь просто капец.
14: 26-й год, Петербург. Бензина нет, интернета нет. Как можно не любить группу «Гражданская оборона» после этого, не знаю.
15: Люди, которые смотрят в патриотичную стену, мне просто интересно, в какой момент все-таки до вас доедет какая-то все-таки адекватная информация, и вы не будете в комментариях кричать, что
12: надо потерпеть.
16: Я уже вот такая вот седая. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
17: Значит, тут слушок прошел, что в городе нету 95-92 бензина. Приехала на заправку, тут очередь громадная. И заправляются, внимание, вот в такие баки с бензом. Во-вторых, как бы очередь, вы видите? Очередь. Рекомендую сегодня заправиться до полного бака.
2: Главные новости дня.
0: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
18: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
0: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами по всему городу. Просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
19: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
0: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Телерадиоведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой на власти и высшее военное командование за бездействие во время воздушных атак дронов ВСУ.
20: На пятый год войны, когда идет Питерский форум, и не сделано ничего, финские войска были приведены в состояние боевой готовности средства ПВО, а у нас никого не подняли в ружье. Почему-то те люди, которые за это должны отвечать, долго мяли булки, предпочитая заниматься своими дегенеративными наработками, не имеют ни малейшего представления о том, что реально надо на войне. Что, у кого-то есть хоть малейшее сомнение, что как только хохл получит возможность, они нанесут удар по Москве, Красная площадь, Кремль. А, да, точно, мы же предупредили. Мы же выступили мощно. Вот, прям питерский форум идет. Никто не чувствует пошлости, когда у тебя рядом в Кронштадте прилетает, а ты пляшешь, ничего не смущает. У меня вопрос вот к людям. Вы совсем перестали слышать народ? Я не могу больше, например, слышать. Вот Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что то, что они делают, это не создает условий для мирных переговоров. Но я, наверное, удивлю Дмитрия Сергеевича. А никто не собирается с нами вести мирные переговоры. Нас хотят уничтожить. И чего делать будем? Очередное заявление? Сбегаем за краской? А чтобы рисовать уже не линии красные, а красные поля заливать? Я, наверное, что-то совсем перестаю понимать. Я, наверное, страшно неудобный.
21: Учим китайский вместе.
22: Как сказать по-китайски? Не учите меня жить.
23: 不要教我如何生活.
22: Еще раз. Фраза «не учите меня жить» по-китайски будет звучать так.
23: 不要教我如何生活.
22: Ну и третий раз.
23: 不要教我如何生活.
22: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
25: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайком, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот, я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хармет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину, далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы... Он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Ну и смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 триллионов. Понимаете, в два раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в два раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. И, а как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну в разы было больше совершенно. Вот, и соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилась вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте, все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар, доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменнике, покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует и не Карлсон и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там 3%. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, какой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать рубежные вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать, но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивного интереса дойдет ли до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году, да? Ну, если 66 триллионов поделить на тот курс, да, и курс летит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы, кто постарше, Павловскую реформу, когда не то, что там какой-то курс, а запретили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры, физически запретили. И просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати. Все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничном или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому, если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
22: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Солдатская почта.
4: «Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса». Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания. В третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
6: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не дойду я. Не дойду. Птички. Монапрочь.
4: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
7: Совсем кошмар сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
4: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
8: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
4: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции, везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, за ним нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метро 10, там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так, на последний взрыв можно сказать. Все, так не разговаривал, непонятно, что вы. Понятно, но ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Назад в СССР. Никита Третьяков про маскировку печальной действительности.
6: С малых лет мы все знаем, что синоним упадка, разрухи, беды – это то самое по карточкам. По карточкам получали еду наши прадеды и прабабушки во время и после войны. Потерять карточку было катастрофой. Карточки полагались разные для разных категорий, но ни для кого не было вдоволь. Жизнь по карточкам всегда противопоставлялась жизни свободной, достатку. И вот 2026 год. Нам говорят про бензин в Крыму по талонам, по QR-кодам. Не врите ни себе, ни нам. Бензин у нас теперь именно что по карточкам.
5: Вечная специальная военная операция. Военкор-канал «Старшие» да про заявление Зеленского.
7: Он сказал о том, что это лето станет решающим в войне. Заявление это рассчитано на медиаэффект, который, в свою очередь, потянет за собой пораженческие настроения у российской элиты. Никаких чисто военных решений для решения данной задачи у Украины нет и не будет. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Справедливости ради отмечу, что и у нас этими решениями не пахнет. Противник, конечно, бьет по нашим дальним тылам, трассам, нефтебазам, объектам инфраструктуры. А вот бронетехники, авиации и артиллерии у противника совершенно недостаточно для решения оперативных и тем более стратегических задач. Все это не значит, что удары противника безопасны и безболезненны для нас. Подобные удары очень серьезно бьют по экономике, а при глупой информационной политике и по социальному здоровью населения. И бороться с этим нужно в первую очередь адекватной коммуникацией с нашим населением. А тут проблемки.
5: Военкор «Котенок» про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
8: К концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Руга» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
9: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
10: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
11: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где, осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под И нахуя все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
12: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает в выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
13: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав. Поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
5: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
7: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию, а у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
5: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
14: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
5: А военкор канала «Ибгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
7: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 10 июня Украина нанесла массированный удар по российским регионам, предположительно ракетами «Фламинго». Противовоздушная оборона фактически провалила свою задачу и не смогла прикрыть города. Сегодня мы попробуем разобраться, как так получилось. Почему небо стало настоящим полем боя?
16: Сирены воздушной тревоги одновременно выли в Самарской области, в Чувашии, во Владимирской области, а это на секундочку тысячи километров от линии соприкосновения.
15: Причем визуальная картина совершенно апокалиптичная. Я видел эти кадры, горят огромные промышленные гиганты, столбы дыма фиксируются спутниками из космоса. И на фоне всего этого Министерство обороны публикует сухой рапорт, перехвачено 326 беспилотников.
16: Ага.
15: Ну, на первый взгляд, цифра колоссальная. Звучит как настоящий триумф противовоздушной обороны.
16: Но в том-то и дело, что этот рапорт не имеет абсолютно никакого значения. Какая разница, сколько сотен мелких дронов было сбито где-то в полях, если параллельно с этим горят стратегические предприятия в трех важнейших регионах России?
15: Согласен. Бумажная статистика.
16: Именно. Цифры перехватов – это статистика, которая просто разбивается о реальность сгоревших цехов. Речь больше не идет о привычных налетах жужжащих беспилотников, которым за последние три года выработалась, ну, определенная толерантность.
15: Да, люди просто привыкли.
16: Произошел системный слом. Тыла больше не существует.
15: И чтобы понять масштаб этого слома, нужно детально препарировать саму угрозу. Что вообще из себя представляет ракета FP-15 «Фламинго»? Это абсолютно другой класс вооружения. Начнем с базового параметра. Дальность полета составляет 3000 километров.
16: 3000 километров – это значит, что география уязвимости расширилась вплоть до Уральских гор. Просто вдумайся, под прямым прицелом оказалась вообще вся европейская часть России.
15: Москва, Петербург?
16: Да, Москва, Петербург, Казань, Уфа. Вся индустриальная дуга. Удар по Чебоксарам, который преодолел 1000 километров, это даже не предел возможности этой ракеты. Это всего лишь, ну, треть ее топливного ресурса.
15: Но дальность – это только половина проблемы. Дальше идет боевая часть. 1150 килограммов.
16: Тонна с лишним.
15: Да. Можно провести простую аналогию. Стандартный дрон «Камикадзе» типа «Лютый», который часто мелькал в новостях раньше, несет на себе 50-60 килограммов взрывчатки. Ну, он может пробить крышу цеха, повредить станок, устроить локальные возгорания.
16: А тонна взрывчатки «Фламинго» — это совершенно иная физика разрушений. Она стирает в пыль капитальные бетонные конструкции. Один прилет, и огромного промышленного здания просто нет.
15: Вот именно. И тут возникает абсолютно логичный скепсис. Хорошо, ракета огромная, тяжелая, мощная. Но в России же выстроена эшелонированная система ПВО.
16: Да-да, развернуты знаменитые С-400 «Триумф», зенитные комплексы «Панцирь».
15: В их разработку вложены десятилетия труда целых институтов. Как объект размером, ну, скажем, с небольшой автобус, смог пролететь 1000 километров над густонаселенными регионами и остаться незамеченным?
16: А ответ кроется в чистой физике и геометрии. Высота полета «Фламинго» на маршевом участке составляет всего 20 метров.
15: 20 метров? Это же уровень шестиэтажного дома.
16: Точно. При этом скорость достигает 900 км в час. Это крейсерская скорость пассажирского «Боинга». И вот тут важный момент. Радары противовоздушной обороны работают по принципу прямой видимости.
15: Ага.
16: Радиоволны распространяются по прямой линии, но планета Земля, как известно, круглая. Из-за этой кривизны возникает так называемый радиогоризонт.
15: То есть радар ПВО просто физически не способен заглянуть за этот горизонт?
16: Именно. Радар — это как луч фонарика в полной темноте.
15: Так.
16: Если светить им вдаль, то объекты, которые крадутся у самой Земли, остаются в тени. Радиоволны просто проходят над ними. Комплекс С-400 может прекрасно видеть цель на высоте 10 километров за сотни километров от себя.
15: Но ракету, летящую на высоте 20 метров?
16: Наземный радар увидит только тогда, когда она окажется километров в 30. А при скорости 900 км в час это означает, что у расчетов ПВО есть буквально 2 минуты на реакцию.
15: Звучит как приговор для наземных радаров. Но подожди, ведь существует еще система радиоэлектронной борьбы — РЭП. Долгое время считалось, что российские системы глушения создают такой непроницаемый купол. Почему ракету просто не сбили с курса, заглушив сигнал GPS?
16: А вот здесь кроется главный технический шок «Фламинго». Ракета оснащена специальными антипомеховыми антеннами стандарта CRP.
15: CRP? Что это значит на практике?
16: Ну смотри, классическое глушение — это когда мощный передатчик забивает эфир белым шумом, и навигатор просто сходит с ума. Можно сравнить это с попыткой поговорить с человеком на рок-концерте.
15: Шум настолько громкий, что слов не разобрать.
16: Да, и как антенна CRPA решает эту проблему? Она работает как умный слуховой аппарат. Эта антенна состоит из множества элементов, которые анализируют, откуда именно идет белый шум постановщика помех. И антенна математически вырезает этот сектор.
17: А, то есть она делает себя глухой именно к источнику помех?
16: 100%. Она отключает шумный сектор, но продолжает прекрасно слышать тихий шепот навигационного спутника сверху. Это аппаратная фильтрация. Глушить ее наземными станциями РЭБ практически бесполезно.
17: И к чему приводит эта защита от помех в реальности?
16: К пугающей снайперской точности. Круговое вероятное отклонение составляет всего 14 метров.
17: 14 метров после 1000 километров полета?
16: Да. Это означает, что ракета бьет не просто в завод, она бьет в конкретную технологическую колонну. В конкретный трансформатор размером с легковой автомобиль.
17: Слушай, но такая хирургическая точность полностью меняет картину происходящего. Удары 10 июня — это не случайный разброс ради создания паники.
16: Абсолютно не случайный.
17: Это методичное просчитанное уничтожение критических узлов. Если проанализировать выбор целей, становится видна четкая стратегия паралича военной машины.
16: И военной машине нужны мозги и кровь.
17: Точно. Начнем с мозгов. Удар по Чебоксарам. По заводу «ВНИИР Прогресс». Завод полностью остановлен. Это предприятие – важнейшее звено в производстве микроэлектроники для ракет, беспилотников и систем наведения.
16: Микроэлектроника для военного применения требует специфических условий.
17: Чистые комнаты, стерильная среда.
16: Да, виброизолированные фундаменты для литографического оборудования. Нельзя просто перенести станки в соседние ангары и запустить процесс заново на следующий день.
17: К тому же современные цепочки поставок в оборонке крайне жестко связаны. Если завод в Чебоксарах не отгрузит партию контроллеров или контакторов, то сборочный цех где-нибудь на Урале не сможет завершить сборку финального изделия. Возникает эффект домино.
16: Совершенно верно. Остановка такого узкоспециализированного предприятия запускает цепную реакцию срывов государственных контрактов по всему оборонному сектору. Но ракеты и беспилотники — это лишь малая часть. Огромной массе танков, бронемашин и авиации нужна кровь. Им нужно топливо.
17: И здесь мы переходим ко второй цели — Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Масштабы этого предприятия просто впечатляют. Переработка 7 миллионов тонн нефти в год.
16: Огромные объемы.
17: Причем завод производит не только обычный гражданский бензин, но и специализированные виды топлива для

0: фракции.
1: Да, без нее весь остальной гигантский завод просто превращается в бесполезное нагромождение металла. Ему физически нечего перерабатывать. И вот как только установку с таким трудом восстановили, 10 июня происходит новый удар – точно в эту же установку. И снова полная остановка.
0: Повторное уничтожение одной и той же критической установки – это настоящая логистическая катастрофа. Сразу возникает локальный, а затем и системный дефицит топлива для войсковых группировок.
1: Но дело не только в самом топливе. Завод, в который с абсолютной точностью раз за разом прилетают тяжелые ракеты, становится экономически токсичным активом.
0: Подрядчики просто отказываются отправлять туда своих людей и дорогостоящую технику для ремонта. Страховые премии взлетают до астрономических значений. Ремонт обходится в 3-4 раза дороже базовой сметы, а сроки растягиваются на неопределенное время.
2: То есть это не просто пробоина в трубе, которую можно залатать сваркой за пару дней. Это уничтожение высокотехнологичного узкого горлышка.
1: Если свести эти три удара воедино, видно идеальный алгоритм разрушения логистической цепи.
2: Удар по производству оружия, удар по производству топлива, удар по системе транспортировки топлива.
1: Это не попытка запугать население громкими взрывами. Это холодная, продуманная стратегия поэтапного паралича.
2: И знаешь, слушая все это, возникает один вопрос, который буквально висит в воздухе. Если все эти трансформаторы, установки АВТ-4 и насосные станции настолько критичны для выживания военной машины, почему бы и не обеспечить им плотное прикрытие? Ведь за последние годы была отработана и распиарена тактика мобильных огневых групп.
1: Да-да, пикапы с крупнокалиберными пулеметами.
2: Мощные прожектора. Тепловизоры.
1: Мобильные огневые группы действительно показали свою эффективность. Но только против медленных дронов-камикадзе.
2: Ключевое слово «медленных».
1: Верно. Аппарат, летящий на скорости 150 км в час, можно услышать издалека, поймать в луч прожектора и расстрелять из пулемета.
2: А ракета «Фламинго» идет на скорости 900 км в час. Это 250 метров в секунду.
1: Именно. Человеческая физиология просто не приспособлена для таких скоростей. Расчет с пулеметом на крыше завода просто не успеет осознать происходящее.
2: У них будет пара секунд с момента, когда ракета вынырнет из-за кромки леса до момента попадания.
1: Пулеметчик не успеет даже снять оружие с предохранителя, как тонна взрывчатки разнесет цех у него за спиной. Против ракет такого класса люди с пулеметами абсолютно бесполезны.
2: Значит, нужна серьезная техника. Автоматизированные зенитные ракетные системы. С-400, С-350, системы малого радиуса действия, интегрированные в единую сеть. Почему не обставить каждый НПЗ такими комплексами?
1: А это упирается в непреодолимую математическую и экономическую преграду. Промышленных объектов критической важности на территории России тысячи. Заводы, электростанции, насосные узлы, мосты, склады.
2: Стоимость только одной батареи С-400 исчисляется сотнями миллионов долларов. И производство одного комплекса занимает месяцы, если не годы.
1: Вырисовывается так называемая «дилемма короткого одеяла». Военное командование оказывается в ситуации стратегического тупика. Чтобы надежно закрыть завод в Чувашии, нужно физически взять зенитный комплекс и привезти его туда. А откуда его взять?
2: Вариантов всего два. Как я понимаю, либо снять с линии фронта, либо забрать из-под крупных городов.
1: Да, снимают с фронта войска, остаются без зонтика, их начинают уничтожать авиация противника.
2: А если снять ПВО из-под Москвы или Петербурга?
1: Тогда под прямым ударом оказываются столицы, центры принятия решений, правительственные кварталы. Одеяло слишком маленькое. Попытка натянуть его на нефтеперерабатывающие заводы оставляет открытыми мегаполисы. Попытка прикрыть политические центры оставляет без защиты топливную и логистическую инфраструктуру.
2: Получается, проблема глубже, чем просто нехватка систем. Проблема в самой архитектуре обороны.
1: Да, это фундаментальный изъян, заложенный еще в советские годы. Архитектура противовоздушной обороны создавалась для противостояния совершенно другим угрозам. Она строилась против высотных стратегических бомбардировщиков Б-52, против баллистических ракет, летящих по предсказуемой дуге из стратосферы.
2: То есть концепция предполагала, что главная угроза придет сверху или прорвет государственную границу на большой высоте, где ее увидят огромные стационарные радары дальнего обнаружения.
1: Точно. И в рамках этой старой парадигмы ПВО работает штатно. Радары смотрят вверх.
2: Но угроза эволюционировала быстрее, чем неповоротливая оборонная промышленность смогла на это отреагировать. Крылатая ракета стартует где-то далеко, мгновенно прижимается к земле, огибает холмы, прячется в складках рельефа и через 1000 километров бьет

0: точностью до нескольких метров в самый уязвимый узел.
1: И чтобы закрыть небо от такой угрозы, недостаточно просто поставить пару радаров. Нужно создать сплошное радиолокационное поле на сверхмалых высотах.
0: А это означает сотни самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, так называемых Х-50, которые должны круглосуточно висеть в воздухе и смотреть на Землю сверху вниз.
1: А таких самолетов в России просто нет в нужном количестве. Это требует миллиардных вложений и долгих лет работы.
0: Нужно понимать, что производство ракет класса «Фламинго» — это не кустарная сборка в гараже. Это налаженный серийный конвейер.
1: Есть оценки, что производственные мощности составляют десятки ракет ежемесячно.
0: Десятки ракет такого класса каждый месяц. Это меняет вообще все.
1: Предприятие может функционировать, выпускать продукцию, рапортовать о перевыполнении плана, но ровно до той ночи, пока в критический цех не прилетит тонна взрывчатки. После этого полная остановка, паралич процессов и многомесячный мучительный ремонт в условиях дефицита запчастей.
0: Если собрать всю эту картину воедино, уничтоженные цеха микроэлектроники, сгоревшие колонны переработки нефти, разрушенные насосные станции, это материальный измеримый ущерб. Он огромен, но, возможно, главный удар нанесен не по металлу и бетону.
1: А почему?
0: Главный ущерб носит психологический характер.
1: Ты имеешь в виду слом ощущения безопасности?
0: Да. Правила игры изменились в одну ночь. Страх неизвестности, ночные сирены и экстренные эвакуации стали физической реальностью для городов, которые жили в полной уверенности, что конфликт — это что-то далекое.
1: Что-то, что показывают только в виде картинок в вечерних новостях.
0: Именно. Теперь война пришла на их улицы, на их заводы. И здесь возникает фундаментальный вопрос устойчивости. Как может бесперебойно функционировать эта гигантская, неповоротливая промышленная машина, когда каждый инженер каждой рабочей смены понимает одну вещь?
1: Какую?
0: Его завод и его рабочее место находятся под постоянным прицелом тяжелой ракеты, и от этой ракеты больше нет надежного щита.
1: Да. Это вопрос, ответ на который станет ясен в ближайшие месяцы. Но одно можно сказать точно. Прежней уверенности в неприступности неба больше нет.
0: На этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем разборе.
1: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев. Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты Заксобрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
4: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра, залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
3: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
5: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
3: Для справки, «Продукты питания комбинат» работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый 10-й работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
6: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса РИА-рейтинг. На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности.
3: Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
7: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
3: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершении от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
8: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
3: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё, очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: В Калининградской области появляется новое министерство муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, вы ходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой – другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого – бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. – это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос: а что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через два года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка, право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются. Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
11: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
10: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половиной необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
12: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. Их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
10: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
13: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
10: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
10: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Военнослужащий армии Российской Федерации с позывным «Кай» предупредил тех, кто собирается подписать контракт с Министерством обороны, что они будут обмануты еще до финализации договора.
16: Если вам говорят, что вы там будете в безопасности пить чай в Москве и работать удаленно, значит, вас уже на первом этапе обманули, и дальше будет только хуже. А в Минобороны там как система работает? То есть если есть инструктор какой-то, который инициативный, который действительно профессию понимает и готов ее давать в полной мере, то у него будет хорошее обучение. А в большинстве случаев, когда таких людей нету, то оно будет даваться чисто формально. Вот, например, в одном подразделении мы недавно отправили туда курсантов на БПЛА. Там люди от Минобороны проходили двухнедельный курс, и за этот двухнедельный курс их научили буквально ничему. Вот, то есть нашим выпускникам пришлось на месте уже этих людей доучивать. Опять же, это, еще раз, как бы там ситуация такая была, то, что не в самом подразделении, куда мы отправляли людей, такая подготовка, а вот на этапе, когда люди в Минобороны вот эту базовую как бы подготовку, которую им должны были дать, они не проходили перед тем, как попасть в подразделение непосредственно. Вот эта подготовка вообще... Но они там пару раз запустили дрон, посмотрели на него, и все, собственно. Никакой практической боевой работы они не узнали из этих курсов. Вот. Соответственно, рассчитывать на то, что Минобороны вас подготовят, если вы собираетесь там подписывать контракт, не стоит. Вот это 100% нет.
2: Криминальные новости.
17: Герой СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге приговорил Артема Бучина к пожизненному заключению за жестокую расправу над 27-летней девушкой и ее дочерью. Сначала они поругались, потом мужчина стал душить молодую женщину и прибежавшего на шум ребенка, а когда те потеряли сознание, изнасиловал свою бывшую и ее 7-летнюю дочь, потом их убил. В августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края в квартире нашли тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Бучина задержали через 2 дня. Причем ранее этот ветеран СВО уже был судим. Летом 22 года Бучин, освободившийся из колонии, где сидел за грабеж, изнасиловал и забил камнем по голове медсестру, которая на улице спросила у него дорогу. Тогда ему дали 20 лет лишения свободы, но вместо тюрьмы убийца подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на войну, откуда вернулся спустя 2 месяца с ранением. Жестокое убийство подростка в Тыве. Мальчик заступился за младших и поплатился жизнью. Вак Давураки, 14-летний Миружан, вступился за знакомых мальчишек, у которых старшие отняли велосипед. Вернул транспорт владельцам, и на него тут же набросились. Школьника отморозки повалили на землю. Один бил ножом, другой камнем по голове. В больнице спасти ребенка не смогли. Следствие установило 2 нападавших. Оба 16-летние, они были пьяны. Первого задержали сразу, он под стражей, второго поймали только сейчас. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Дело об убийстве ребенка взял на контроль глава СК России. Мужчина пытался жестоко расправиться со своей сожительницей в одном из подъездов Уссурийска. Все произошло в доме на Октябрьской улице. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, все началось еще в квартире. Из нее выбежала перепуганная женщина и направилась к лифту. Мужчина пошел за ней по пожарной лестнице, поймал у лифта на 7-м этаже и начал избивать. После этого он вытащил нож и несколько раз ударил женщину. Приехавшим правоохранителям подозреваемый пояснил, что они выпивали вместе и у них начался конфликт. Женщину госпитализировали с ножевыми ранениями в области печени, гематомами лица и переломом уха. Она находится в реанимации. Ее сожителя задержали. В Москве задержали мужчину, который несколько лет выдавал себя в интернете за 14-летнюю девочку и знакомился с несовершеннолетними мальчиками. В своих показаниях педофил рассказал, что использовал фейковые аккаунты в Telegram, ВКонтакте и сервисах знакомств, где общался с детьми, назначал им встречи в метро и просил присылать фотографии. Также он на протяжении многих лет посещал детские площадки, наблюдал за детьми, вел переписку с несовершеннолетними под вымышленными данными. По информации канала 112, мужчину задержали, когда он приставал к первокласснику прямо в вагоне метро на станции «Водный стадион». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможные эпизоды противоправной деятельности. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Сотрудники Сорочинской межрайонной больницы опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим высокопоставленным чиновникам, в котором жалуются на отсутствие выплат по постановлению правительства РФ от 2022 года.
18: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемый Александр Иванович, уважаемый Игорь Викторович, уважаемый Михаил Альбертович, мы сотрудники Сорочинской межрайонной больницы, и мы больше не можем молчать. По постановлению правительства 2568 медицинским работникам положены специальные социальные выплаты. В нашем учреждении это обернулось несправедливостью. Сначала выплаты получали только сотрудники поликлиники. Медиков стационары просто вычеркнули. Мы не сидели сложа руки. Обращались и в региональные правительства, в профсоюзы. Но наше руководство и профсоюзы бессильны. Справедливость пришлось добиваться через суд. И только терапевтическое, инфекционное и детские отделения смогли добиться положенных выплат. Но нам, приемному отделению, неврологии, хирургии, реанимации и акушерскому отделению суды отказали. Мы прошли суды первых инстанций, кассацию. Наши доводы и ходатайства не услышали, а решения выносились противоречащие друг другу. В итоге сложилась абсурдная ситуация. Половина стационаров выплаты получают, а вторая половина будто бы их недостойна. Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19. Прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. Для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует? Мы просим вас вмешаться, обратить внимание на эту вопиющую несправедливость. Медицинские работники не должны делиться на достойных и недостойных, потому что мы делаем одну работу. И делаем это ради людей.
2: Главные новости дня.
19: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
20: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
19: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
21: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
19: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого на админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
22: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
19: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе. Входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года. После этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
23: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
19: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Учим китайский вместе!
0: Как по-китайски будет слово «дядя»?
1: Шу-шу.
0: Еще раз.
1: Шу-шу.
0: И третий раз.
1: Шу-шу.
0: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Общественный деятель Ольга Курулаева о горе-блогерах, которые сдают российские позиции.
5: Находятся дураки, прости господи, да, которые вот почему-то считают важным, что вот именно их ролик, который они разместят в интернете, там, с движением, неважно чего, ну, там, грузов каких-то, да, то вот, вот это нужно, это важно. Как работать с такими дураками? Как вот им объяснять, что этого делать не надо?
24: Воспитывать рублем, воспитывать свободой, да, воспитывать отлучением от источника эндорфинов, да, это отлучением от интернета, отлучением, запрет на публикации в своем любимом блажочке, там, в котором публикуется все и всякое. Вот это самое больное. Это же надо устраивать вот таким людям, ну, уголовно понятно, это там разберутся суды. А вот самое мелкое — это запретить общаться в телеграм-канале, запретить вести свой блог. Это же все. Это человек остался без своих восхитительных зрителей.
4: Глава Минцифры Максуд Шадаев о том, что правительство хочет ввести обязательную идентификацию по возрасту на всех онлайн-платформах.
25: Дотянуться до сложных детей, скажете, как, поможем, да, готовы. Но вообще там в целом сейчас, я думаю, тоже ближайшая повестка, это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы, потому что вот Европа и, в общем, развитые страны, многие идут уже по этому направлению, по пути жестких ограничений. Этот вопрос точно перед нами встанет. Вот. Поэтому вот мы смотрим, как Roblox у себя сделал там возрастную идентификацию. Ну, то есть все равно, как бы, как это, здесь Россия не в лидерах ограничений вот в этом сегменте, но все равно периодически этот вопрос перед нами ставят, и какой-то ответ мы на него должны дать.
4: Депутат Анатолий Вассерман о том, что в российских школах должна появиться должность священника.
26: Я не исключаю, что действительно многие школьники нуждаются в том, чтобы основы идеологии, полезные для государства, им преподавали через механизм школьных священнослужителей. Участие самих священнослужителей будет полезно просто потому, что в любой религии содержится немало противоречий. И разные религии накопили немалый опыт трактовки таких противоречий. Они преподаются всем священнослужителям в рамках базового курса религиозного образования. И благодаря этому священники смогут на возникающие у учеников вопросы отвечать достаточно разумно и профессионально.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
19: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метро 10 там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой, небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, так, на последний взрыв можно сказать. Все, так, не разговаривал. Непонятно ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
0: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
4: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
0: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
6: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, да, одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
0: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
8: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
9: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
10: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где, осуществление целей демилитаризациях на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под И нахуя все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
11: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Одна новость максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году, и мы сегодня разберемся, как это получилось.
13: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
12: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
13: К этому уже как бы все привыкли, да?
12: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
13: Так.
12: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
13: Ага, полный людей.
12: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
13: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
12: Да, на полном ходу.
13: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
12: Вот именно.
13: А охота за локомотивом в движении — это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
12: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
13: Угу.
12: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
13: Кошмар.
12: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
13: 100%.
12: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
13: Обесточенный, наверное.
12: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
13: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
14: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
13: На что?
14: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
13: Вообще всех?
14: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
13: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
14: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
13: А что это?
14: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть, перевозчик и нефактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
13: Угу.
14: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
13: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
14: Главный северный железнодорожный узел, да.
13: Через него вообще все составы идут.
14: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
13: Серьезно? Совсем?
14: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
13: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
14: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
13: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
14: Давай.
13: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
14: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
13: То есть он огибает рельеф местности?
14: Именно. Он использует русла рек, какие-то лощины.
13: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
14: В точку.
13: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
14: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
13: А дрон?
14: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
13: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский шумный раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
15: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
13: Визуально.
15: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
13: Понятно.
15: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
13: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
15: Да.
13: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут, аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
15: Угу. Гражданской авиации нет.
13: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
16: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
13: Так.
16: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
13: То что?
16: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
13: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
16: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
13: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
16: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
13: Жесть.
16: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор, это стандартный график.
13: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
16: Нулевая.

0: надежный коридор.
1: Мост – это сейчас самая приоритетная военная мишень.
0: Разве?
1: Поездка по нему – это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
0: Ну, это понятно. Безопасность.
1: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений, вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
0: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
1: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
0: Часто?
1: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
0: Угу.
1: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
0: И звучит сирена.
1: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
0: То есть спрятаться физически негде?
1: Негде.
0: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
1: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
0: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
1: Угу, было дело.
0: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
1: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
0: А что с ней?
1: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
0: Прямо через нее?
1: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
0: Ого!
1: Я уж не говорю про высокоточные системы.
0: Ты имеешь в виду американский «Химмерс»?
1: Да, реактивные системы «Химмерс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
0: Ничего себе!
1: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
0: Как живой щит какой-то.
1: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
0: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
1: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
0: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной 40-дной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
1: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
0: Какому?
1: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей России российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
0: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
1: О да, крепость Крым.
0: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
1: Угу.
0: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
1: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
0: Давай.
1: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
0: Увести корабли.
1: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
0: Невероятно. И куда их дели?
1: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
0: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
1: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
0: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
1: Его просто методично разобрали на части.
0: Разобрали.
1: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
0: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
1: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
0: А как они работают?
1: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
0: Это точно.
1: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свои...

0: Свою неспособность сохранить жизнь пассажиров эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
1: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
0: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
1: Экономия важнее жизни.
0: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
1: Угу.
0: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
1: Русская рулетка.
0: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
1: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
0: Не может.
1: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
0: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
1: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
2: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
1: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
2: Абсолютно верно.
1: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
2: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
1: О будущем региона.
2: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
1: Санатории, пляжи, виноградники.
2: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
1: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
5: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
4: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
6: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
4: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая, после этого на Над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
7: мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. И когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
4: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удары по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе. Входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года. После этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
8: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
4: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин призвал бизнес обратить внимание на участников СВО, заявив, что среди них есть много талантливых людей.
10: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
3: Главные новости дня.
11: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
12: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
11: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половиной необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
13: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. Их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
11: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
14: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
11: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
11: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговоры об отсутствии бензина на автозаправных станциях проявлением необоснованного ажиотажа.
16: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям. Все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Крещение огнем. Военкор Астрахань о романтизации обстрелов.
18: Был одно время популярен такой жанр постов и статей, в котором покинувший душные московские гостиные автор чувствует духовное очищение в обстреливаемом Донецке. В зависимости от градуса неадеквата в комплекте могли быть религиозные аллюзии или прямые заявления о крещении огнем, размышления о духовности, восторге глубиной взгляда выросших под обстрелами детей, белый фосфор, глубоко вдыхаемый прямо на балконе и прочее. Правда, никто не захотел обменять свою квартиру на мою и перевести семью, чтоб сильней очиститься. Теперь этот жанр окончательно умер. К сожалению, под обстрелами побывало слишком много жителей России из самых разных мест. И авторы больше не могут впаривать эту дичь своим зрителям и читателям, не рискуя нарваться на реакцию. Но я вот думаю, ведь можно же было сразу включать мозг и не кормить свою публику подобной дрянью. Вроде и мелочь, а с другой стороны, ведь понимание событий и настроения в обществе тоже складывается из мелочей.
17: Алексей Живов насчет мирных переговоров и духа Анкориджа.
19: Вчера глава АСИ сокрушалась, что ее детишек не пускают в Штаты и Европу. Дескать, какая трагедия, культурные связи разорвались. Нормально же все было, что началось-то? Дача во Флориде 5-й год пустует. Такая откровенность раньше была свойственна только подчиненному директору автоваза Соколова Груненкову, который изрек гениальный мем эпохи «Можно лучше, а зачем?». Я вот думаю, что было бы неплохо включиться в эту переговорную группу Дмитриева. Понятно, что толку мало. Зато в Майами можно отдохнуть месяц-другой, пока планируем тоннель на Анкоридж рыть. Хотя по мне это мелко. Давайте метро Москва-Вашингтон проведем. Там на одних изыскательских работах можно лет 25 жить не тужить. Осваивать и осваивать. У нас же все есть. Только тоннеля не хватает. Остапа всегда отличал масштаб.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
20: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
4: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
21: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
4: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
22: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, да, одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
4: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
23: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав, поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
17: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
18: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию, а у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
17: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
0: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
17: А военкор канала «Ипгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
18: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры и наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метро 10 оттащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так, на последний зов можно сказать, все, так не разговаривал. Непонятно, ничего не говорю.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Телеведущий Сергей Карнаухов призвал ради интереса ударить ракетами по Польше, чтобы посмотреть, что будет.
6: То, что мы не можем нанести удар по Жешеву, я считаю, это наше большое недоразумение. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все, и просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ну что они сделают? Ну что, войну НАТО нам объявят? Да нет, конечно, она и так воюет. И никогда НАТО не пойдет против нас воевать. А Жешев — это логистический центр. Сжечь его и все. И совершенно точно, я говорил с десятком людей, которые занимаются планированием боевых действий, абсолютно точный расчет, ничего Польша не сделает, умоется и просто перестанет в этом участвовать. Ну, потому что это опасно. И понятно, куда переведут базы, их переведут в Румынию. И логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут.
5: Генерал-лейтенант в отставке Георгий Бужинский о том, стоит ли ради интереса бить ракетами по НАТО.
7: Понимаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Поэтому слушать этих телевизионных стратегов, которые призывают шутки ради или для проверки ударить ракетами по территории НАТО, Ну, это просто опасно. Карнаухов идиот полный. Он там такой бред несет. Он сам ни дня не был на фронте. Он не понимает, что любой ракетный удар по Польше – это немедленное включение 5-й статьи Устава Альянса. Автоматически. Никто не будет сидеть и смотреть. Там все просто автоматически запускается. Автоматически включится система ПВО. Ну и в ответ по нашим пусковым установкам и командным пунктам прилетит весь арсенал тактического оружия США и Европы. Конечно, Карнаухову в Москве наплевать. Но давайте уже придем в себя и поймем, что война – это не компьютерная игра, где можно нажать на паузу и проверить реакцию. Это гарантированное начало Третьей мировой войны, в которой победителей не будет физически.
5: Депутат Константин Затулин о так называемых экспертах, которые призывают развязать Третью мировую войну.
8: У нас в эфирах некоторые товарищи окончательно потеряли связь с реальностью в погоне за рейтингами и кликами. Призывать к ракетным ударам по суверенным странам ради любопытства – это не просто безответственность. Это откровенная глупость, которая дискредитирует всю российскую внешнюю политику. Россия ведет тяжелые и сложные боевые действия. Наши дипломаты пытаются сохранить остатки связей с нейтральным миром. А в это время медийные спикеры предлагают шарахнуть по Варшаве, чтобы посмотреть, что будет. Что будет? Будет ядерный апокалипсис. Вот что будет. Такие заявления нужно жестко пресекать, а авторов изолировать от микрофона.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 11 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас на авансцену выходит колоссальная, страстная и огненная энергия 11-го аркана «Сила». В такой день ваш внутренний стержень и способность управлять обстоятельствами проходит проверку на прочность. Но на фоне июня 6-го месяца 6-й аркан «Влюбленный», отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечный выбор, энергия «Силы» приобретает благородный и достаточно мягкий характер. Это не день грубой физической силы, давления, диктатуры или агрессивного навязывания своего мнения. 11-й аркан учит нас искусству, знаете, укрощения льва, то есть умению направлять бушующие внутренние инстинкты, страсть и колоссальный потенциал в русло созидания, согревания окружающих своей харизмой и не испепеляя их гневом. Здесь волевое решение дня заключается в том, чтобы действовать из состояния тотальной уверенности в себе, безупречной этики и любви к своему делу, что позволяет мягко подчинить себе любые тяжелые обстоятельства. Ну и астрономический аспект у нас идеально сопутствует такому энергетическому пику, ведь Луна находится в убывающем серпе в знаке Тельца. Земной прагматичный и выносливый Телец дает силе великолепное заземление, превращает бурный поток эмоций в колоссальную, я бы сказала, работоспособность, выдержку и способность доводить до идеала самые трудоемкие материальные задачи. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 1 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8 – девяточка. А это у нас вибрация отшельника и, конечно же, вносит в этот мощно заряженный страстью день энергию глубокой мудрости, самопознания и такой, знаете, ментальной автономии. Здесь возникает феноменальный многослойный резонанс, я бы сказала, потому что неисчерпаемый ресурс силы одиннадцатки встречается с мудростью отшельника под покровительством сердечности влюбленных. Это означает, что в этот день сила заключается в вашей внутренней тишине и автономности. Вы побеждаете не потому, что громче всех кричите, например, а потому, что обладаете глубокими знаниями, понятиями сути вещей и остаетесь верны своей внутренней правде. Девятка всегда помогает силе быть осознанной, не позволяя разворачивать драгоценную энергию на пустые социальные споры и направляет весь потенциал на качественное улучшение вашей жизни. С практической бытовой точки зрения такой день, тем более на убывающей Луне в Тельце, требует от нас высокой продуктивности, выносливости, внимания к своему материальному фундаменту. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может, энергозатратных задач, проведение ответственных переговоров, может быть, с позиции спокойного такого авторитета, также защита своих личных границ, бизнес-проектов. Еще это лучший момент в месяце для интенсивных физических нагрузок, тяжелого ручного труда, работы на земле, может быть, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как телец и сила требуют выплеска энергии через созидательные действия. На убывающую Луну полезно проводить аудит ресурсов, закрывать какие-то невыгодные финансовые утечки, оптимизировать расходы и избавляться от балласта в делах. А вот в личных отношениях идеальное время для проявления страсти, может быть, защиты интересов семьи и честных, глубоких разговоров по душам без фальши и масок. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам ревности, гнева, может быть, упрямства и собственничества, которые могут провоцировать телец избыток энергии и силы. Здесь, знаете, любая агрессия мгновенно разрушит любую гармонию июня. Еще нельзя действовать с позиции жесткого эгоизма, пытаться подавить волю близких людей или коллег и продавливать ситуации силой там, где требуется дипломатия. Также избегайте работы на износ без пауз. Даже у 11-го аркана есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на качественный отдых и расслабление тела. Не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты, тем более под влиянием гордыни или, может быть, минутного азарта. И не ввязывайтесь в затяжные конфликты ради самого факта победы. А вот вечер стоит активно провести, может быть, сбросить остатки адреналина через спорт или прогулку, а затем погрузиться, например, в уютную, комфортную домашнюю атмосферу, чувствуя себя абсолютно спокойным, мудрым и сильным хозяином своей жизни. Вот такой вот день, воспользуйтесь его силой, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых задворках нашей Солнечной системы, там, где свет Солнца едва заметен, скрывается нечто массивное, заставляющее планетологов всего мира ломать голову. Мы чувствуем его влияние, мы видим, как оно бесцеремонно играет с орбитами далеких ледяных тел, но само оно, это тело, или что это такое, упорно прячется от наших самых мощных телескопов. Добро пожаловать в погоню за девятой планетой, призраком в нашей родной системе. История планеты 9 началась с чистой математики. В 2016 году астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института заметили нечто странное в движении так называемых транснептуновых объектов – маленьких ледяных тел, вращающихся далеко за орбитой Нептуна. Они двигались так, словно их пасет невидимый гравитационный пастух. Гравитация гиганта, по их расчетам, должна быть в 5-10 раз массивнее Земли, а один оборот вокруг Солнца такая планета совершает за 15 тысяч лет. Эта гипотеза вызвала настоящий фурор. Представьте себе скрытого гиганта, который медленно проплывает сквозь тьму, оставаясь невидимым для нас, так как он слишком далеко и он слишком тусклый. Некоторые ученые даже пошли дальше, выдвинув теорию, что это не совсем планета в привычном понимании, а, возможно, крошечная первичная черная дыра, оставшаяся со времен Большого Взрыва размером всего с грейпфрут, но с массой целого мира. Однако большинство астрономов настроены крайне скептически. Это как поиск призрака в темной комнате, потому как качаются шторы, часто говорят они, намекая на недостаток прямых визуальных доказательств. Скептики указывают на то, что мы можем просто неверно интерпретировать статистику движения далеких тел. Возможно, они ведут себя так из-за влияния других, пока не изученных факторов, или даже из-за ошибок в наших моделях формирования Солнечной системы. Тем не менее, охота продолжается. Телескопы Субару на Гавайях и другие обсерватории продолжают сканировать небо, надеясь поймать хотя бы один фотон света этого далекого странника. Почему мы так одержимы этим поиском? Может быть, дело в нашем внутреннем нежелании признавать, что наш дом так хорошо изучен? Если девятая планета существует, значит, в нашей родной системе еще полно места для сюрпризов, о которых мы даже не подозревали. Мы чувствуем ее гравитацию, как мы чувствуем присутствие кого-то в комнате, хотя никого и не видим. И пока поиски продолжаются, этот невидимый гигант остается самым интригующим вопросом современной астрономии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 11 июня. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет нам дадут? Итак, у нас выпала руна Дагас. Ух ты, мощная руна перехода, рассвета, пробуждения. Это всегда руна очень сильных перемен. Это момент, когда наступает внутреннее озарение, когда прошлое окончательно остается позади, а будущее вдруг становится ясным и желанным. Этот день может начаться обычным образом, но уже к вечеру вы ощутите, как в вашей жизни что-то сдвинулось, обновилось, просветлело. Дагаз – это всегда руна перемен, но перемен светлых, которые приходят не с болью, а с облегчением. Это время выхода из внутренней темноты, из зимы души. Знаете, если вы долго чувствовали усталость, потерю мотивации, находились в раздумьях, вот все шло не так, и казалось никакого прогресса, то в этот день, скорее всего, появится ясность. Возможно, вы даже удивитесь, настолько все просто. Просто не значит поверхностно, да? Просто всегда значит естественно. Все естественным образом поменяется в один день. В работе день благоприятен для презентации, для завершения старых проектов, запуска новых направлений. Вот все, что вы начинаете в этот день, имеет большой потенциал на долгосрочный успех. Особенно благоприятно это для учителей, для коучей, публичных людей, может, людей, связанных с медиа, наукой, образованием, духовным развитием. Откройтесь, и вас услышат. Если вы ищете работу, например, или думаете о смене сферы, то в этот день может прийти решение или предложение, которое станет поворотным моментом. В отношениях Дагаз приносит тоже искренность и очищение, возможно, неожиданные разговоры, признание, примирение. Это руна, которая приносит свет в душу. Если вы чувствуете, что отношения изжили себя, например, вы можете в этот день ясно осознать и спокойно завершить и поставить точку. А может, наоборот, увидите другого человека в новом свете и влюбитесь заново. Вот все возможно, любые перемены, но так как уже есть, больше не будет. Это переход на новый уровень. по здоровью день несет восстановление, особенно благоприятен для людей, переживших стресс или затяжную болезнь, потому что энергия догас, как, знаете, весенний ветер, разгоняет остатки хандры и усталости. Здесь хорошо подойдут любые восстанавливающие процедуры, прогулки, дыхательные практики, очищающие процедуры, может быть, даже голодание или легкий детокс. То есть можно очистить тело и таким образом и душу. Так что день, знаете, как переход из сумерек в утро. Все обретает контур, ясность, цвет. Главное, откройтесь переменам, не бойтесь их, и они принесут вам новое дыхание жизни. Вот все будет так, как вы хотите, просто будьте открыты и готовы к переменам.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
11: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране. И сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
5: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
12: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
5: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
13: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну, типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат, на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев? Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты Заксобрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
14: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра. Залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
9: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
15: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
9: Для справки, продукты питания комбинат работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый десятый работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
16: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса РИА Рейтинг. На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности. Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
14: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
16: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершении от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
17: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
16: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А

16 миллионов рублей. Ни на дороге, ни на больнице, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, выходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через 3, через 5? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать,

0: демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через 2 года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка. Право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются. Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор, чей-то выбор, сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Спасайте себя сами. Крупные города России не нашли денег на ремонт бомбоубежищ. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. Так в Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. Как заявили в Гордуме, сейчас, спустя 1,5 года после решения суда о ремонте защитных сооружений, в них находятся либо помойки, либо бомжатники. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом Екатеринбург в конце апреля впервые с начала СВО подвергся ударам беспилотников. Не нашлось средств на ремонт бомбоубежища и во втором по численности населения городе юга России – Краснодаре. Там бомбоубежища находятся на балансе местных властей, сообщил местный депутат Александр Сафронов.
3: В 3-летнем бюджете ассигнования на эти цели не предусмотрены из-за дефицита в 4,5 миллиарда рублей, а изыскать дополнительные источники финансирования не представляется возможным. Аналогичная ситуация имела место в Краснодаре и в прошлом году.
2: В Петербурге, несмотря на критику состояния убежищ со стороны МЧС, в проекте бюджета 2026-2028 годов тоже не было заложено финансирование на их ремонт. Позже чиновники запросили на это более 3 миллиардов рублей в этом году и 14 миллиардов в 2027. С укрытиями не все хорошо даже в прифронтовом Белгороде. Белгородский юрист Евгений Соколов обратился в МЧС, чтобы узнать, где укрыться от постоянных обстрелов.
4: Ну, меня, мягко выражаясь, послали подальше. Не ваше дело. Вот у нас комплекс мероприятий разработан. Убежищ у нас достаточное количество. И в случае чего можете прятаться в этих в паркингах, часть из которых, а может даже большинство, просто тупо закрыто. Далее, подземные переходы, которых я вообще знаю пару штук в городе. Как туда добежать 380 тысячам граждан, я не знаю.
2: Местные жители говорят, что иногда укрытия в районе работают, но люди у них не прячутся, мол, уже привыкли к обстрелам и тревогам.

0: Сигнал воздушной тревоги в Белгороде звучит по нескольку раз днем и ночью. Это означает, что лучше не подходить к окнам и найти укрытие. В центре города установили бетонные убежища. В них люди могут укрыться днем, но ночью туда не пойдешь, говорят жители.
1: Были дома, это было рано утром, как раз проснулись. Очень страшно. Очень страшно, потому что дом дрожит, еще высокоэтажный дом, мало ли что может случиться. Мы не знаем, где спрятаться. Спрячешься в ванной, может сверху ванна на голову упасть. В туалете тоже не спрячешься, мало ли что. Потому что трещит, трещит все. Осколки трещат. Мы за детей переживаем очень сильно.
0: После начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране. На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты, утверждают активисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Крыма и юга России стали массово выкладывать на своих страницах в соцсетях видео, в которых рассказывают о ситуации с бензином в их городах. Исходя из их слов, горючего больше не стало, а очереди КЗС продолжают расти. Более того, бензиновый кризис докатился до Санкт-Петербурга.
4: Говорят, в Краснодаре бензина уже нет.
5: Дарца, а вы в курсе, что во всем Краснодаре нету бензина?
6: Дефицит бензина, кажется, до Краснодара тоже добрался.
7: Сокола нету, пятого тоже нет.
8: 95-го бензина нет.
4: Губернатор Краснодарского края сказал не паникуйте. И именно в этот момент я поняла, что надо ехать заправляться.
9: А что такое? А что такое?
10: Не надо паники. Роснефть закрылась на реконструкцию, наверное.
11: Правка «Газпром» у нас на российской улице вообще не работает.
9: Не надо паники!
4: Краснодарский край, и у нас начался топливный кризис.
12: Очередь просто капец.
13: 26-й год, Петербург. Бензина нет, интернета нет. Как можно не любить группу «Гражданская оборона» после этого, не знаю.
14: Люди, которые смотрят в патриотичную стену, мне просто интересно, в какой момент все-таки до вас доедет какая-то все-таки адекватная информация, и вы не будете в комментариях кричать, что
9: надо потерпеть.
4: Я уже вот такая вот седая. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
15: Значит, тут слушок прошел, что в городе нету 95-92 бензина. Приехала на заправку, тут очередь громадная. И заправляются, внимание, вот в такие баки. Баки с бензом. Во-вторых, как бы очередь, вы видите? Очередь. Рекомендую сегодня заправиться до полного бака.
2: Главные новости дня.
0: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
16: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
0: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
17: практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами по всему городу. Просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
18: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
0: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Телерадиоведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой на власти и высшее военное командование за бездействие во время воздушных атак дронов в ВСУ.
19: На пятый год войны, когда идет Питерский форум, и не сделано ничего, финские войска были приведены в состояние боевой готовности средства ПВО, а у нас никого не подняли в ружье. Почему-то те люди, которые за это должны отвечать, долго мяли булки, предпочитая заниматься своими дегенеративными наработками, не имеют ни малейшего представления о том, что реально надо на войне. Что, у кого-то есть хоть малейшее сомнение, что как только хохл получит возможность, они нанесут удар по Москве, Красная площадь, Кремль. А, да, точно, мы же предупредили. Мы же выступили мощно. Вот, прям питерский форум идет. Никто не чувствует пошлости, когда у тебя рядом в Кронштадте прилетает, а ты пляшешь, ничего не смущает. У меня вопрос вот к людям. Вы совсем перестали слышать народ? Я не могу больше, например, слышать. Вот Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что то, что они делают, это не создает условий для мирных переговоров. Но я, наверное, удивлю Дмитрия Сергеевича. А никто не собирается с нами вести мирные переговоры. Нас хотят уничтожить. И чего делать будем? Очередное заявление? Сбегаем за краской? А чтобы рисовать уже не линии красные, а красные поля заливать? Я, наверное, что-то совсем перестаю понимать. Я, наверное, страшно неудобный.
20: Учим китайский вместе.
21: Как сказать по-китайски? Не учите меня жить.
22: 不要教我如何生活.
21: Еще раз. Фраза «не учите меня жить» по-китайски будет звучать так.
22: 不要教我如何生活.
21: Ну и третий раз.
22: 不要教我如何生活.
21: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
24: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин», второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайком, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения, но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет, это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы... Он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нет специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Значит, смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 5 триллионов. Понимаете, в 2 раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в 2 раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? Что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. И, а как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да? На доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну в разы было больше совершенно. Вот, и соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилась вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар, доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменнике, покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там 3%. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, какой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать рубежные вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать. Но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивного интереса дойдете до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году. Да? Но если 66 триллионов поделить на тот курс, да, и курс летит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы, кто постарше, Павловскую реформу, когда не то, что там какой-то курс, а заплатили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры физически. практически запретили. И просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати. Все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничном или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь. Подписывайтесь
21: на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания. В третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
7: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Монапрочь.
6: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
8: Ошибка, с ума сошли. Как можно на пятый год войны на один плакат вешать две таких рекламы? Ужас, конечно.
6: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
10: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
6: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метро 10 там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой, небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так, на последний взрыв можно сказать. Все, так не разговаривал. Непонятно ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Назад в СССР. Никита Третьяков про маскировку печальной действительности.
6: С малых лет мы все знаем, что синоним упадка, разрухи, беды – это то самое по карточкам. По карточкам получали еду наши прадеды и прабабушки во время и после войны. Потерять карточку было катастрофой. Карточки полагались разные для разных категорий, но ни для кого не было вдоволь. Жизнь по карточкам всегда противопоставлялась жизни свободной, достатку. И вот 2026 год. Нам говорят про бензин в Крыму по талонам, по QR-кодам. Не врите ни себе, ни нам. Бензин у нас теперь именно что по карточкам.
5: Вечная специальная военная операция. Военкор-канал «Старшие» да про заявление Зеленского.
7: Он сказал о том, что это лето станет решающим в войне. Заявление это рассчитано на медиаэффект, который, в свою очередь, потянет за собой пораженческие настроения у российской элиты. Никаких чисто военных решений для решения данной задачи у Украины нет и не будет. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Справедливости ради отмечу, что и у нас этими решениями не пахнет. Противник, конечно, бьет по нашим дальним тылам, трассам, нефтебазам, объектам инфраструктуры. А вот бронетехники, авиации и артиллерии у противника совершенно недостаточно для решения оперативных и тем более стратегических задач. Все это не значит, что удары противника безопасны и безболезненны для нас. Подобные удары очень серьезно бьют по экономике, а при глупой информационной политике и по социальному здоровью населения. И бороться с этим нужно в первую очередь адекватной коммуникацией с нашим населением. А тут проблемки.
5: В Военкор Котенок про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
8: К концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Руга» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Герани» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
9: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
10: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
11: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где, осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве, и мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под и на все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
12: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
13: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав. Поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
5: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
7: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию, а у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
5: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
14: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
5: А военкор канала «Ибгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
7: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 10 июня Украина нанесла массированный удар по российским регионам, предположительно ракетами «Фламинго». Противовоздушная оборона фактически провалила свою задачу и не смогла прикрыть города. Сегодня мы попробуем разобраться, как так получилось. Почему небо стало настоящим полем боя?
16: Сирены воздушной тревоги одновременно выли в Самарской области, в Чувашии, во Владимирской области, а это на секундочку тысячи километров от линии соприкосновения.
15: Причем визуальная картина совершенно апокалиптичная. Я видел эти кадры, горят огромные промышленные гиганты, столбы дыма фиксируются спутниками из космоса. И на фоне всего этого Министерство обороны публикует сухой рапорт, перехвачено 326 беспилотников.
16: Ага.
15: Ну, на первый взгляд, цифра колоссальная. Звучит как настоящий триумф противовоздушной обороны.
16: Но в том-то и дело, что этот рапорт не имеет абсолютно никакого значения. Какая разница, сколько сотен мелких дронов было сбито где-то в полях, если параллельно с этим горят стратегические предприятия в трех важнейших регионах России?
15: Согласен. Бумажная статистика.
16: Именно. Цифры перехватов – это статистика, которая просто разбивается о реальность сгоревших цехов. Речь больше не идет о привычных налетах жужжащих беспилотников, которым за последние три года выработалась, ну, определенная толерантность.
15: Да, люди просто привыкли.
16: Произошел системный слом. Тыла больше не существует.
15: И чтобы понять масштаб этого слома, нужно детально препарировать саму угрозу. Что вообще из себя представляет ракета FP-15 «Фламинго»? Это абсолютно другой класс вооружения. Начнем с базового параметра. Дальность полета составляет 3000 километров.
16: 3000 километров – это значит, что география уязвимости расширилась вплоть до Уральских гор. Просто вдумайся, под прямым прицелом оказалась вообще вся европейская часть России.
15: Москва, Петербург?
16: Да, Москва, Петербург, Казань, Уфа, вся индустриальная дуга. Удар по Чебоксарам, который преодолел 1000 километров, это даже не предел возможности этой ракеты. Это всего лишь, ну, треть ее топливного ресурса.
15: Но дальность – это только половина проблемы. Дальше идет боевая часть. 1150 килограммов.
16: Тонна с лишним.
15: Да. Можно провести простую аналогию. Стандартный дрон «Камикадзе» типа «Лютый», который часто мелькал в новостях раньше, несет на себе 50-60 килограммов взрывчатки. Ну, он может пробить крышу цеха, повредить станок, устроить локальные возгорания.
16: А тонна взрывчатки «Фламинго» — это совершенно иная физика разрушений. Она стирает в пыль капитальные бетонные конструкции. Один прилет, и огромного промышленного здания просто нет.
15: Вот именно. И тут возникает абсолютно логичный скепсис. Хорошо, ракета огромная, тяжелая, мощная. Но в России же выстроена эшелонированная система ПВО.
16: Да-да, развернуты знаменитые С-400 «Триумф», зенитные комплексы «Панцирь».
15: В их разработку вложены десятилетия труда целых институтов. Как объект размером, ну, скажем, с небольшой автобус, смог пролететь 1000 километров над густонаселенными регионами и остаться незамеченным?
16: А ответ кроется в чистой физике и геометрии. Высота полета «Фламинго» на маршевом участке составляет всего 20 метров.
15: 20 метров? Это же уровень шестиэтажного дома.
16: Точно. При этом скорость достигает 900 км в час. Это крейсерская скорость пассажирского «Боинга». И вот тут важный момент. Радары противовоздушной обороны работают по принципу прямой видимости.
15: Ага.
16: Радиоволны распространяются по прямой линии, но планета Земля, как известно, круглая. Из-за этой кривизны возникает так называемый радиогоризонт.
15: То есть радар ПВО просто физически не способен заглянуть за этот горизонт?
16: Именно. Радар — это как луч фонарика в полной темноте.
15: Так.
16: Если светить им вдаль, то объекты, которые крадутся у самой Земли, остаются в тени. Радиоволны просто проходят над ними. Комплекс С-400 может прекрасно видеть цель на высоте 10 километров за сотни километров от себя.
15: Но ракету, летящую на высоте 20 метров?
16: Наземный радар увидит только тогда, когда она окажется километров в 30. А при скорости 900 км в час это означает, что у расчетов ПВО есть буквально 2 минуты на реакцию.
15: Звучит как приговор для наземных радаров. Но подожди, ведь существует еще система радиоэлектронной борьбы — РЭП. Долгое время считалось, что российские системы глушения создают такой непроницаемый купол. Почему ракету просто не сбили с курса, заглушив сигнал GPS?
16: А вот здесь кроется главный технический шок «Фламинго». Ракета оснащена специальными антипомеховыми антеннами стандарта CRP.
15: CRP? Что это значит на практике?
16: Ну смотри, классическое глушение — это когда мощный передатчик забивает эфир белым шумом, и навигатор просто сходит с ума. Можно сравнить это с попыткой поговорить с человеком на рок-концерте.
15: Шум настолько громкий, что слов не разобрать.
16: Да, и как антенна CRPA решает эту проблему? Она работает как умный слуховой аппарат. Эта антенна состоит из множества элементов, которые анализируют, откуда именно идет белый шум постановщика помех. И антенна математически вырезает этот сектор.
17: А, то есть она делает себя глухой именно к источнику помех?
16: 100%. Она отключает шумный сектор, но продолжает прекрасно слышать тихий шепот навигационного спутника сверху. Это аппаратная фильтрация. Глушить ее наземными станциями РЭБ практически бесполезно.
17: И к чему приводит эта защита от помех в реальности?
16: К пугающей снайперской точности. Круговое вероятное отклонение составляет всего 14 метров.
17: 14 метров после 1000 километров полета?
16: Да. Это означает, что ракета бьет не просто в завод, она бьет в конкретную технологическую колонну. В конкретный трансформатор размером с легковой автомобиль.
17: Слушай, но такая хирургическая точность полностью меняет картину происходящего. Удары 10 июня — это не случайный разброс ради создания паники.
16: Абсолютно не случайный.
17: Это методичное просчитанное уничтожение критических узлов. Если проанализировать выбор целей, становится видна четкая стратегия паралича военной машины.
16: И военной машине нужны мозги и кровь.
17: Точно. Начнем с мозгов. Удар по Чебоксарам. По заводу ВНИИР «Прогресс». Завод полностью остановлен. Это предприятие – важнейшее звено в производстве микроэлектроники для ракет, беспилотников и систем наведения.
16: Микроэлектроника для военного применения требует специфических условий.
17: Чистые комнаты, стерильная среда.
16: Да, виброизолированные фундаменты для литографического оборудования. Нельзя просто перенести станки в соседние ангары и запустить процесс заново на следующий день.
17: К тому же, современные цепочки поставок в оборонке крайне жестко связаны. Если завод в Чебоксарах не отгрузит партию контроллеров или контакторов, то сборочный цех где-нибудь на Урале не сможет завершить сборку финального изделия. Возникает эффект домино.
16: Совершенно верно. Остановка такого узкоспециализированного предприятия запускает цепную реакцию срывов государственных контрактов по всему оборонному сектору. Но ракеты и беспилотники — это лишь малая часть. Огромной массе танков, бронемашин и авиации нужна кровь. Им нужно топливо.
17: И здесь мы переходим ко второй цели — Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Масштабы этого предприятия просто впечатляют. Переработка 7 миллионов тонн нефти в год.
16: Огромные объемы.
17: Причем завод производит не только обычный гражданский бензин, но и специализированные виды топлива для армейских нужд. И здесь есть одна поразительная деталь. Этот самый завод уже подвергался успешной атаке в 2025 году.
16: В прошлом году завод получил серьезнейшие повреждения. Была выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ-4.
17: И потребовались колоссальные усилия, огромные бюджеты и месяцы работы, чтобы восстановить этот узел в условиях жесточайших санкционных ограничений на поставку промышленного оборудования.
16: А установка АВТ – это буквально входные ворота любого НПЗ.
17: Сырая нефть поступает именно туда для разделения на фракции.
16: Да, без нее весь остальной гигантский завод просто превращается в бесполезное нагромождение металла. Ему физически нечего перерабатывать. И вот как только установку с таким трудом восстановили, 10 июня

0: сожжение высокотехнологичного узкого горлышка.
1: Если свести эти три удара воедино, видно идеальный алгоритм разрушения логистической цепи.
0: Удар по производству оружия, удар по производству топлива, удар по системе транспортировки топлива.
1: Это не попытка запугать население громкими взрывами. Это холодная, продуманная стратегия поэтапного паралича.
0: И знаешь, слушая все это, возникает один вопрос, который буквально висит в воздухе. Если все эти трансформаторы, установки АВТ-4 и насосные станции настолько критичны для выживания военной машины, почему бы и не обеспечить им плотное прикрытие? Ведь за последние годы была отработана и распиарена тактика мобильных огневых групп.
1: Да-да, пикапы с крупнокалиберными пулеметами.
0: Мощные прожектора. Тепловизоры.
1: Мобильные огневые группы действительно показали свою эффективность. Но только против медленных дронов-камикадзе.
0: Ключевое слово «медленных».
1: Верно. Аппарат, летящий на скорости 150 км в час, можно услышать издалека, поймать в луч прожектора и расстрелять из пулемета.
0: А ракета «Фламинго» идет на скорости 900 км в час. Это 250 метров в секунду.
1: Именно. Человеческая физиология просто не приспособлена для таких скоростей. Расчет с пулеметом на крыше завода просто не успеет осознать происходящее.
0: У них будет пара секунд с момента, когда ракета вынырнет из-за кромки леса, до момента попадания.
1: Пулеметчик не успеет даже снять оружие с предохранителя, как тонна взрывчатки разнесет цех у него за спиной. Против ракет такого класса люди с пулеметами абсолютно бесполезны.
0: Значит, нужна серьезная техника. Автоматизированные зенитные ракетные системы. С-400, С-350, системы малого радиуса действия, интегрированные в единую сеть. Почему не обставить каждый НПЗ такими комплексами?
1: А это упирается в непреодолимую математическую и экономическую преграду. Промышленных объектов критической важности на территории России тысячи. Заводы,
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев? Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты Заксобрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
4: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра, залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
3: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых.

0: старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
1: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
0: Для справки, «Продукты питания комбинат» работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый десятый работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
2: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса «Риа-Рейтинг». На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности.
0: Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
3: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
0: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершении от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
4: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
0: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё, очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: В Калининградской области появляется новое министерство муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, выходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через два года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка. Право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются? Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
8: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
7: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половины необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
9: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. Их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
7: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
10: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
7: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
11: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
7: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Военнослужащий армии Российской Федерации с позывным «Кай» предупредил тех, кто собирается подписать контракт с Министерством обороны, что они будут обмануты еще до финализации договора.
13: Если вам говорят, что вы там будете в безопасности пить чай в Москве и работать удаленно, значит, вас уже на первом этапе обманули, и дальше будет только хуже. А в Минобороны там как система работает? То есть если есть инструктор какой-то, который инициативный, который действительно профессию понимает и готов ее давать в полной мере, то у него будет хорошее обучение. А в большинстве случаев, когда таких людей нету, то оно будет даваться чисто формально. Вот, например, в одном подразделении мы недавно отправили туда курсантов на БПЛА. Там люди от Минобороны проходили двухнедельный курс, и за этот двухнедельный курс их научили буквально ничему. Вот, то есть нашим выпускникам пришлось на месте уже этих людей доучивать. Опять же, это, еще раз, как бы там ситуация такая была, то, что не в самом подразделении, куда мы отправляли людей, такая подготовка, а вот на этапе, когда люди в Минобороны вот эту базовую как бы подготовку, которую им должны были дать, они не проходили перед тем, как попасть в подразделение непосредственно. Вот эта подготовка вообще... Но они там пару раз запустили дрон, посмотрели на него, и все, собственно. Никакой практической боевой работы они не узнали из этих курсов. Вот, соответственно, ну, рассчитывать на то, что Минобороны вас подготовят, если вы собираетесь там подписывать контракт, не стоит. Вот это 100% нет.
5: Криминальные новости.
14: Герой СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге приговорил Артема Бучина к пожизненному заключению за жестокую расправу над 27-летней девушкой и ее дочерью. Сначала они поругались, потом мужчина стал душить молодую женщину и прибежавшего на шум ребенка, а когда те потеряли сознание, изнасиловал свою бывшую и ее 7-летнюю дочь, потом их убил. В августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края в квартире нашли тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Бучина задержали через 2 дня. Причем ранее этот ветеран СВО уже был судим. Летом 22 года Бучин, освободившийся из колонии, где сидел за грабеж, изнасиловал и забил камнем по голове медсестру, которая на улице спросила у него дорогу. Тогда ему дали 20 лет лишения свободы, но вместо тюрьмы убийца подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на войну, откуда вернулся спустя 2 месяца с ранением. Жестокое убийство подростка в Тыве. Мальчик заступился за младших и поплатился жизнью. Вак Давураки, 14-летний Миружан, вступился за знакомых мальчишек, у которых старшие отняли велосипед. Вернул транспорт владельцам, и на него тут же набросились. Школьника отморозки повалили на землю. Один бил ножом, другой камнем по голове. В больнице спасти ребенка не смогли. Следствие установило 2 нападавших. Оба 16-летние, они были пьяны. Первого задержали сразу, он под стражей, второго поймали только сейчас. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Дело об убийстве ребенка взял на контроль глава СК России. Мужчина пытался жестоко расправиться со своей сожительницей в одном из подъездов Уссурийска. Все произошло в доме на Октябрьской улице. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, все началось еще в квартире. Из нее выбежала перепуганная женщина и направилась к лифту. Мужчина пошел за ней по пожарной лестнице, поймал у лифта на 7-м этаже и начал избивать. После этого он вытащил нож и несколько раз ударил женщину. Приехавшим правоохранителям подозреваемые пояснил, что они выпивали вместе и у них начался конфликт. Женщину госпитализировали с ножевыми ранениями в области печени, гематомами лица и переломом уха. Она находится в реанимации. Ее сожителя задержали. В Москве задержали мужчину, который несколько лет выдавал себя в интернете за 14-летнюю девочку и знакомился с несовершеннолетними мальчиками. В своих показаниях педофил рассказал, что использовал фейковые аккаунты в Telegram, ВКонтакте и сервисах знакомств, где общался с детьми, назначал им встречи в метро и просил присылать фотографии. Также он на протяжении многих лет посещал детские площадки, наблюдал за детьми, вел переписку с несовершеннолетними под вымышленными данными. По информации канала 112, мужчину задержали, когда он приставал к первокласснику прямо в вагоне метро на станции «Водный стадион». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможные эпизоды противоправной деятельности. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
12: Сотрудники Сорочинской межрайонной больницы опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим высокопоставленным чиновникам, в котором жалуются на отсутствие выплат по постановлению правительства РФ от 2022 года.
15: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемый Александр Иванович, уважаемый Игорь Викторович, уважаемый Михаил Альбертович, мы сотрудники Сорочинской межрайонной больницы, и мы больше не можем молчать. По постановлению правительства 2568 медицинским работникам положены специальные социальные выплаты. В нашем учреждении это обернулось несправедливостью. Сначала выплаты получали только сотрудники поликлиники. Медико-стационары просто вычеркнули. Мы не сидели сложа руки. Обращались и в региональные правительства, в профсоюзы. Но наше руководство и профсоюзы бессильны. Справедливость пришлось добиваться через суд. И только терапевтическое, инфекционное и детские отделения смогли добиться положенных выплат. Но нам, приемному отделению, неврологии, хирургии, реанимации и акушерскому отделению суды отказали. Мы прошли суды первых инстанций, кассацию. Наши доводы и ходатайства не услышали, а решения выносились противоречащие друг другу. В итоге сложилась абсурдная ситуация. Половина стационаров выплаты получают, а вторая половина будто бы их недостойна. Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19. Прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. Для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует? Мы просим вас вмешаться, обратить внимание на эту вопиющую несправедливость. Медицинские работники не должны делиться на достойных и недостойных. Потому что мы делаем одну работу. И делаем это ради людей.
5: Главные новости дня.
16: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
17: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
16: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
18: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
16: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая, после этого на админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
19: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО под Москвой. И когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
16: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
20: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму. По Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
16: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово дядя?
22: Шу-шу.
21: Еще раз.
22: Шу-шу.
21: И третий раз.
22: Шу-шу.
21: Учим китайский легко и весело.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Общественный деятель Ольга Курулаева о горе-блогерах, которые сдают российские позиции.
24: Находятся дураки
1: прости господи, да, которые вот почему-то считают важным, что вот именно их ролик, который они разместят в интернете, там, с движением, неважно чего, ну, там, грузов каких-то, да, то вот, вот это нужно, это важно. Как работать с такими дураками? Как вот им объяснять, что этого делать не надо?
2: Воспитывать, воспитывать рублем, воспитывать свободой, да, воспитывать отлучением от источника эндорфинов, да, это отлучением от интернета, отлучением, запрет на публикации в своем любимом блажочке там, в котором публикуется все и всякое. Вот это самое больное. Это же надо устраивать вот таким людям, ну, уголовно понятно, это там разберутся суды. А вот самое мелкое – это запретить общаться в телеграм-канале, запретить вести свой блог. Это же все. Это человек остался без своих восхитительных зрителей.
23: Глава Минцифры Максуд Шадаев о том, что правительство хочет ввести обязательную идентификацию по возрасту на всех онлайн-платформах.
3: Дотянуться до сложных детей, скажете как, поможем, да, готовы. Но вообще там в целом сейчас, я думаю, тоже ближайшая повестка, это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Потому что вот Европа и, в общем, развитые страны, многие идут уже по этому направлению, по пути жестких ограничений. Этот вопрос точно перед нами встанет. Вот. Поэтому вот мы смотрим, как Roblox у себя сделал там возрастную идентификацию. Ну, то есть все равно, как бы, как это, здесь Россия не в лидерах ограничений вот в этом сегменте, но все равно периодически этот вопрос перед нами ставят, и какой-то ответ мы на него должны дать.
23: Депутат Анатолий Вассерман о том, что в российских школах должна появиться должность священника.
4: Я не исключаю, что действительно многие школьники нуждаются в том, чтобы основы идеологии, полезные для государства, им преподавали через механизм школьных священнослужителей. Участие самих священнослужителей будет полезно просто потому, что в любой религии содержится немало противоречий. И разные религии накопили немалый опыт трактовки таких противоречий. Они преподаются всем священнослужителям в рамках базового курса религиозного образования. И благодаря этому священники смогут на возникающие у учеников вопросы отвечать достаточно разумно и профессионально.
24: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
25: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина сзади нас прям стояла, две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну чуть огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метров 10 там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой, небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, уже так, на последний назад можно сказать, все, так, не разговаривал. Непонятно, ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
0: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставили заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
6: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
0: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
7: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, да, одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
0: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
8: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
9: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры и Z-сообщество негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
10: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под И нахуй все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
11: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году. И мы сегодня разберемся, как это получилось.
13: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
12: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
13: К этому уже как бы все привыкли, да?
12: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
13: Так.
12: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
13: Ага, полный людей.
12: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
13: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
12: Да, на полном ходу.
13: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
12: Вот именно.
13: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
12: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
13: Угу.
12: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
13: Кошвар.
12: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
13: 100%.
12: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
13: Обесточенный, наверное.
12: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
13: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
14: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
13: На что?
14: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
13: Вообще всех?
14: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
13: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
14: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
13: А что это?
14: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть, перевозчик и нефактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
13: Угу.
14: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
13: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
14: Главный северный железнодорожный узел, да.
13: Через него вообще все составы идут.
14: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
13: Серьезно? Совсем?
14: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
13: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
14: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
13: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
14: Давай.
13: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
14: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
13: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
14: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
13: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
14: В точку.
13: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
14: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
13: А дрон?
14: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
13: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский шумный раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
15: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
13: Визуально.
15: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
13: Понятно.
15: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
13: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
15: Да.
13: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
15: Угу. Гражданской авиации нет.
13: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
16: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
13: Так.
16: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
13: То что?
16: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
13: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
16: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
13: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
16: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
13: Жесть.
16: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор, это стандартный график.
13: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
16: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
13: Угу.
16: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
13: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
16: Это реальность.
13: Но подожди, есть же Крымский мост.
16: О, да.
13: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
16: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
13: Разве?
16: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
13: Ну, это понятно. Безопасность.
16: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
13: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
16: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
13: Часто?
16: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго». И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
13: И звучит сирена.
16: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
13: И спрятаться физически негде.
16: Негде.
13: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
16: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
13: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
16: Угу, было дело.
13: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
16: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
13: А что с ней?
16: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
13: Прямо через нее.
16: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
13: Ого.
16: Я уж не говорю про высокоточные системы.
13: Ты имеешь в виду американский «Химмерс»?
16: Да, реактивные системы «Химмерс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
13: Ничего себе.
16: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
13: Как живой щит какой-то.
16: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
13: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
16: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
13: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной 40-дной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
14: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
13: Какому?
14: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
13: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
14: О да, крепость Крым.
13: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
14: Угу.
13: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
14: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
13: Давай.
14: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
13: Увести корабли.
14: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
13: Невероятно. И куда их дели?
14: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
13: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
14: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
13: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
14: Его просто методично разобрали на части.
13: Разобрали.
14: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
13: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
14: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
13: А как они работают?
14: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
13: Это точно.
14: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность.

0: Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
1: Угу.
0: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
1: Русская рулетка.
0: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
1: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
0: Не может.
1: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
0: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
1: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
2: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
1: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
2: Абсолютно верно.
1: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
2: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
1: О будущем региона.
2: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
1: Санатории, пляжи, виноградники.
2: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
1: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
5: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
4: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия «ВНИИР Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
6: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
4: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая, после этого на админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
7: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
4: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это

0: одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
1: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
0: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин призвал бизнес обратить внимание на участников СВО, заявив, что среди них есть много талантливых людей.
4: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
2: Главные новости дня.
5: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
6: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
5: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половины необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. И их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
5: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
8: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
5: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
5: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговоры об отсутствии бензина на автозаправных станциях проявлением необоснованного ажиотажа.
10: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям. Все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Крещение огнем. Военкор Астрахань о романтизации обстрелов.
12: Был одно время популярен такой жанр постов и статей, в котором покинувший душные московские гостиные автор чувствует духовное очищение в обстреливаемом Донецке. В зависимости от градуса неадеквата в комплекте могли быть религиозные аллюзии или прямые заявления о крещении огнем, размышления о духовности, восторге глубиной взгляда выросших под обстрелами детей, белый фосфор, глубоко вдыхаемый прямо на балконе и прочее. Правда, никто не захотел обменять свою квартиру на мою и перевести семью, чтобы сильней очиститься. Теперь этот жанр окончательно умер. К сожалению, под обстрелами побывало слишком много жителей России из самых разных мест. И авторы больше не могут впаривать эту дичь своим зрителям и читателям, не рискуя нарваться на реакцию. Но я вот думаю, ведь можно же было сразу включать мозг и не кормить свою публику подобной дрянью. Вроде и мелочь, а с другой стороны, ведь понимание событий и настроение в обществе тоже складывается из мелочей.
11: Алексей Живов насчет мирных переговоров и духа анкориджа.
13: Вчера глава АСИ сокрушалась, что ее детишек не пускают в Штаты и Европу. Дескать, какая трагедия, культурные связи разорвались. Нормально же все было, что началось-то? Дача во Флориде пятый год пустует. Такая откровенность раньше была свойственна только подчиненному директору автоваза Соколова Груненкову, который изрек гениальный мем эпохи «Можно лучше, а зачем?». Я вот думаю, что было бы неплохо включиться в эту переговорную группу Дмитриева. Понятно, что толку мало. Зато в Майами можно отдохнуть месяц-другой, пока планируем тоннель на Анкоридж рыть. Хотя по мне это мелко. Давайте метро Москва-Вашингтон проведем. Там на одних изыскательских работах можно лет 25 жить не тужить. Осваивать и осваивать. У нас же все есть. Только тоннеля не хватает. Остапа всегда отличал масштаб.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплат.
14: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
0: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
15: Но вы представляете, сколько мне удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
0: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
16: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
0: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
11: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает в выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
17: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав, поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
11: плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
12: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию. А у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
11: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
18: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
11: А военкор канала «Ибгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
12: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, за ним нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метро 10, там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так, на последний взрыв можно сказать. Все, он так не разговаривал, непонятно, что... Понятно, но ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Телеведущий Сергей Карнаухов призвал ради интереса ударить ракетами по Польше, чтобы посмотреть, что будет.
6: То, что мы не можем нанести удар по Жешеву, я считаю, это наше большое недоразумение. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все, и просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ну что они сделают? Ну что, войну НАТО нам объявят? Да нет, конечно, она и так воюет. И никогда НАТО не пойдет против нас воевать. А Жешев — это логистический центр. Сжечь его и все. И совершенно точно, я говорил с десятком людей, которые занимаются планированием боевых действий, абсолютно точный расчет, ничего Польша не сделает, умоется и просто перестанет в этом участвовать. Ну, потому что это опасно. И понятно, куда переведут базы, их переведут в Румынию. И логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут.
5: Генерал-лейтенант в отставке Георгий Бужинский о том, стоит ли ради интереса бить ракетами по НАТО.
7: Понимаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Поэтому слушать этих телевизионных стратегов, которые призывают шутки ради или для проверки ударить ракетами по территории НАТО, Ну, это просто опасно. Корнаухов идиот полный. Он там такой бред несет. Он сам ни дня не был на фронте. Он не понимает, что любой ракетный удар по Польше – это немедленное включение 5-й статьи Устава Альянса. Автоматически. Никто не будет сидеть и смотреть. Там все просто автоматически запускается. Автоматически включится система ПВО. Ну и в ответ по нашим пусковым установкам и командным пунктам прилетит весь арсенал тактического оружия США и Европы. Конечно, Корнаухову в Москве наплевать. Но давайте уже придем в себя и поймем, что война – это не компьютерная игра, где можно нажать на паузу и проверить реакцию. Это гарантированное начало Третьей мировой войны, в которой победителей не будет физически.
5: Депутат Константин Затулин о так называемых экспертах, которые призывают развязать Третью мировую войну.
8: У нас в эфирах некоторые товарищи окончательно потеряли связь с реальностью в погоне за рейтингами и кликами. Призывать к ракетным ударам по суверенным странам ради любопытства – это не просто безответственность, это откровенная глупость, которая дискредитирует всю российскую внешнюю политику. Россия ведет тяжелые и сложные боевые действия. Наши дипломаты пытаются сохранить остатки связей с нейтральным миром. А в это время медийные спикеры предлагают шарахнуть по Варшаве, чтобы посмотреть, что будет. Что будет? Будет ядерный апокалипсис. Вот что будет. Такие заявления нужно жестко пресекать, а авторов изолировать от микрофона.
4: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 11 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас на авансцену выходит колоссальная, страстная и огненная энергия 11-го аркана «Сила». В такой день ваш внутренний стержень и способность управлять обстоятельствами проходит проверку на прочность. Но на фоне июня 6-го месяца 6-й аркан «Влюбленный», отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечный выбор, энергия «Силы» приобретает благородный и достаточно мягкий характер. Это не день грубой физической силы, давления, диктатуры или агрессивного навязывания своего мнения. 11-й аркан учит нас искусству, знаете, укрощения льва, то есть умению направлять бушующие внутренние инстинкты, страсть и колоссальный потенциал в русло созидания, согревания окружающих своей харизмой и не испепеляя их гневом. Здесь волевое решение дня заключается в том, чтобы действовать из состояния тотальной уверенности в себе, безупречной этики и любви к своему делу, что позволяет мягко подчинить себе любые тяжелые обстоятельства. Ну и астрономический аспект у нас идеально сопутствует такому энергетическому пику, ведь Луна находится в убывающем серпе в знаке Тельца. Земной прагматичный и выносливый Телец дает силе великолепное заземление, превращает бурный поток эмоций в колоссальную, я бы сказала, работоспособность, выдержку и способность доводить до идеала самые трудоемкие материальные задачи. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 1 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 18, 1 плюс 8 девяточка. А это у нас вибрация отшельника и, конечно же, вносит в этот мощно заряженный страстью день энергию глубокой мудрости, самопознания и такой, знаете, ментальной автономии. Здесь возникает феноменальный многослойный резонанс, я бы сказала,
9: потому что неисчерпаемый ресурс силы одиннадцатки встречается с мудростью отшельника под покровительством сердечности влюбленных. Это означает, что в этот день сила заключается в вашей внутренней тишине и автономности. Вы побеждаете не потому, что громче всех кричите, например, а потому, что обладаете глубокими знаниями, понятиями сути вещей и остаетесь верны своей внутренней правде. Девятка всегда помогает силе быть осознанной, не позволяя разворачивать драгоценную энергию на пустые социальные споры и направляет весь потенциал на качественное улучшение вашей жизни. С практической бытовой точки зрения такой день, тем более на убывающей Луне в Тельце, требует от нас высокой продуктивности, выносливости, внимания к своему материальному фундаменту. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может, энергозатратных задач, проведение ответственных переговоров, может быть, с позиции спокойного такого авторитета. Также защита своих личных границ, бизнес-проектов. Еще это лучший момент в месяце для интенсивных физических нагрузок, тяжелого ручного труда, работы на земле, может быть, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как телец и сила требуют выплеска энергии через созидательные действия. На убывающую Луну полезно проводить аудит ресурсов, закрывать какие-то невыгодные финансовые утечки, оптимизировать расходы и избавляться от балласта в делах. А вот в личных отношениях идеальное время для проявления страсти, может быть, защиты интересов семьи и честных, глубоких разговоров по душам без фальши и масок. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам ревности, гнева, может быть, упрямства и собственничества, которые могут провоцировать телец избыток энергии и силы. Здесь, знаете, любая агрессия мгновенно разрушит любую гармонию июня. Еще нельзя действовать с позиции жесткого эгоизма, пытаться подавить волю близких людей или коллег и продавливать ситуации силой там, где требуется дипломатия. Также избегайте работы на износ без пауз. Даже у 11-го аркана есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на качественный отдых и расслабление тела. Не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты, тем более под влиянием гордыни или, может быть, минутного азарта. И не ввязывайтесь в затяжные конфликты ради самого факта победы. А вот вечер стоит активно провести, может быть, сбросить остатки адреналина через спорт или прогулку, а затем погрузиться, например, в уютную, комфортную домашнюю атмосферу, чувствуя себя абсолютно спокойным, мудрым и сильным хозяином своей жизни. Вот такой вот день, воспользуйтесь его силой, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых задворках нашей Солнечной системы, там, где свет Солнца едва заметен, скрывается нечто массивное, заставляющее планетологов всего мира ломать голову. Мы чувствуем его влияние, мы видим, как оно бесцеремонно играет с орбитами далеких ледяных тел. Но само оно, это тело, или что это такое, упорно прячется от наших самых мощных телескопов. Добро пожаловать в погоню за девятой планетой, призраком в нашей родной системе. История планеты 9 началась с чистой математики. В 2016 году астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института заметили нечто странное в движении так называемых транснептуновых объектов – маленьких ледяных тел, вращающихся далеко за орбитой Нептуна. Они двигались так, словно их пасет невидимый гравитационный пастух. Гравитация гиганта, по их расчетам, должна быть в 5-10 раз массивнее Земли, а один оборот вокруг Солнца такая планета совершает за 15 тысяч лет. Эта гипотеза вызвала настоящий фурор. Представьте себе скрытого гиганта, который медленно проплывает сквозь тьму, оставаясь невидимым для нас, так как он слишком далеко и он слишком тусклый. Некоторые ученые даже пошли дальше, выдвинув теорию, что это не совсем планета в привычном понимании, а, возможно, крошечная первичная черная дыра, оставшаяся со времен Большого Взрыва размером всего с грейпфрут, но с массой целого мира. Однако большинство астрономов настроены крайне скептически. Это как поиск призрака в темной комнате, потому как качаются шторы, часто говорят они, намекая на недостаток прямых визуальных доказательств. Скептики указывают на то, что мы можем просто неверно интерпретировать статистику движения далеких тел. Возможно, они ведут себя так из-за влияния других, пока не изученных факторов, или даже из-за ошибок в наших моделях формирования Солнечной системы. Тем не менее, охота продолжается. Телескопы Субару на Гавайях и другие обсерватории продолжают сканировать небо, надеясь поймать хотя бы один фотон света этого далекого странника. Почему мы так одержимы этим поиском? Может быть, дело в нашем внутреннем нежелании признавать, что наш дом так хорошо изучен? Если девятая планета существует, значит, в нашей родной системе еще полно места для сюрпризов, о которых мы даже не подозревали. Мы чувствуем ее гравитацию, как мы чувствуем присутствие кого-то в комнате, хотя никого и не видим. И пока поиски продолжаются, этот невидимый гигант остается самым интригующим вопросом современной астрономии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 11 июня. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет нам дадут? Итак, у нас выпала руна Дагас. Ух ты, мощная руна перехода, рассвета, пробуждения. Это всегда руна очень сильных перемен. Это момент, когда наступает внутреннее озарение, когда прошлое окончательно остается позади, а будущее вдруг становится ясным и желанным. Этот день может начаться обычным образом, но уже к вечеру вы ощутите, как в вашей жизни что-то сдвинулось, обновилось, просветлело. Дагаз – это всегда руна перемен, но перемен светлых, которые приходят не с болью, а с облегчением. Это время выхода из внутренней темноты, из зимы души. Знаете, если вы долго чувствовали усталость, потерю мотивации, находились в раздумьях, вот все шло не так, и казалось никакого прогресса, то в этот день, скорее всего, появится ясность. Возможно, вы даже удивитесь, настолько все просто. Просто не значит поверхностно, да? Просто всегда значит естественно. Все естественным образом поменяется в один день. В работе день благоприятен для презентации, для завершения старых проектов, запуска новых направлений. Вот все, что вы начинаете в этот день, имеет большой потенциал на долгосрочный успех. Особенно благоприятно это для учителей, для коучей, публичных людей, может, людей, связанных с медиа, наукой, образованием, духовным развитием. Откройтесь, и вас услышат. Если вы ищете работу, например, или думаете о смене сферы, то в этот день может прийти решение или предложение, которое станет поворотным моментом. В отношениях Дагас приносит тоже искренность и очищение, возможно, неожиданные разговоры, признания, примирение. Это руна, которая приносит свет в душу. Если вы чувствуете, что отношения изжили себя, например, вы можете в этот день ясно осознать и спокойно завершить и поставить точку. А может, наоборот, увидите другого человека в новом свете и влюбитесь заново. Вот все возможно, любые перемены, но так как уже есть, больше не будет. Это переход на новый уровень. По здоровью день несет восстановление, особенно благоприятен для людей, переживших стресс или затяжную болезнь, потому что энергия до газ, как, знаете, весенний ветер, разгоняет остатки хандры и усталости. Здесь хорошо подойдут любые восстанавливающие процедуры, прогулки, дыхательные практики, очищающие процедуры, может быть, даже голодание или легкий детокс. То есть можно очистить тело и таким образом и душу. Так что день, знаете, как переход из сумерек в утро. Все обретает контур, ясность, свет. Главное, откройтесь переменам, не бойтесь их, и они принесут вам новое дыхание жизни. Вот все будет так, как вы хотите, просто будьте открыты и готовы к переменам.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
11: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране. И сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
5: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
12: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
5: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
13: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну, типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
14: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат, на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев? Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты ЗАГС Собрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
15: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра. Залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
14: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
16: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
14: Для справки, продукты питания «Комбинат» работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый десятый работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
17: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса «Риа-рейтинг». На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности.
14: Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
15: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
14: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершении от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
18: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
14: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё, очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы

0: чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через 2 года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка, право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются? Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Спасайте себя сами. Крупные города России не нашли денег на ремонт бомбоубежищ. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. Так, в Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. Как заявили в Гордуме, сейчас, спустя 1,5 года после решения суда о ремонте защитных сооружений, в них находятся либо помойки, либо бомжатники. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом Екатеринбург в конце апреля впервые с начала СВО подвергся ударам беспилотников. Не нашлось средств на ремонт бомбоубежища и во втором по численности населения городе юга России – Краснодаре. Там бомбоубежища находятся на балансе местных властей, сообщил местный депутат Александр Сафронов.
3: В 3-летнем бюджете ассигнования на эти цели не предусмотрены из-за дефицита в 4,5 миллиарда рублей, а изыскать дополнительные источники финансирования не представляется возможным. Аналогичная ситуация имела место в Краснодаре и в прошлом году.
2: В Петербурге, несмотря на критику состояния убежищ со стороны МЧС, в проекте бюджета 2026-2028 годов тоже не было заложено финансирование на их ремонт. Позже чиновники запросили на это более 3 миллиардов рублей в этом году и 14 миллиардов в 2027. С укрытиями не все хорошо даже в прифронтовом Белгороде. Белгородский юрист Евгений Соколов обратился в МЧС, чтобы узнать, где укрыться от постоянных обстрелов.
4: Ну, меня, мягко выражаясь, послали подальше. Не ваше дело. Вот у нас комплекс мероприятий разработан. Убежищ у нас достаточное количество. И в случае чего можете прятаться в этих в паркингах, часть из которых, а может даже большинство, просто тупо закрыто. Далее, подземные переходы, которых я вообще знаю пару штук в городе. Как туда добежать 380 тысячам граждан, я не знаю.
2: Местные жители говорят, что иногда укрытия в районе работают, но люди у них не прячутся, мол, уже привыкли к обстрелам и тревогам.

0: Сигнал воздушной тревоги в Белгороде звучит по нескольку раз днем и ночью. Это означает, что лучше не подходить к окнам и найти укрытие. В центре города установили бетонные убежища. В них люди могут укрыться днем, но ночью туда не пойдешь, говорят жители.
1: Были дома, это было.

0: было рано утром, мы как раз проснулись. Очень страшно. Очень страшно, потому что дом дрожит, еще высокоэтажный дом, мало ли что может случиться. Мы не знаем, где спрятаться. Спрячешься в ванной, может сверху ванна на голову упасть. В туалете тоже не спрячешься, мало ли что. Потому что трещит, трещит все. Осколки трещат. Мы за детей переживаем очень сильно.
1: После начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране. На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты, утверждают активисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Крыма и юга России стали массово выкладывать на своих страницах в соцсетях видео, в которых рассказывают о ситуации с бензином в их городах. Исходя из их слов, горючего больше не стало, а очереди к АЗС продолжают расти. Более того, бензиновый кризис докатился до Санкт-Петербурга.
4: Говорят, в Краснодаре бензина уже нет.
5: Дарца, а вы в курсе, что во всем Краснодаре нету бензина?
6: Дефицит бензина, кажется, до Краснодара тоже добрался.
7: Сокола нету, пятого тоже нет.
8: 95-го бензина нет.
4: Губернатор Краснодарского края сказал, не паникуйте. И именно в этот момент я поняла, что надо ехать заправляться.
9: А что такое? А что такое? Не надо паники.
10: Роснефть закрылась. На реконструкцию, наверное.
11: Пятка «Газпром» у нас на Российской улице вообще не работает.
12: Не надо паники,
4: Краснодарский край. И у нас начался топливный кризис.
13: Очередь просто капец.
14: 26-й год. Петербург. Бензина нет, интернета нет. Как можно не любить группу «Гражданская оборона» после этого, не знаю.
15: Люди, которые смотрят в патриотичную стену, мне просто интересно, в какой момент все-таки до вас доедет какая-то все-таки адекватная информация, и вы не будете в комментариях кричать, что
16: надо потерпеть.
17: Я уже вот такая вот седая. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
18: Значит, тут слушок прошел, что в городе нету 95-92 бензина. Приехала на заправку, тут очередь громадная. И заправляются, внимание, вот в такие баки. Баки с бензом. Во-вторых, как бы очередь, вы видите? Очередь. Рекомендую сегодня заправиться до полного бака.
2: Главные новости дня.
1: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспорт компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
19: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
1: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
12: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
1: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
16: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
1: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Телерадиоведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой на власти и высшее военное командование за бездействие во время воздушных атак дронов ВСУ.
20: На пятый год войны, когда идет Питерский форум, и не сделано ничего, финские войска были приведены в состояние боевой готовности средства ПВО, а у нас никого не подняли в ружье. Почему-то те люди, которые за это должны отвечать, долго мяли булки, предпочитая заниматься своими дегенеративными наработками, не имеют ни малейшего представления о том, что реально надо на войне. Что, у кого-то есть хоть малейшее сомнение, что как только хохл получит возможность, они нанесут удар по Москве, Красная площадь, Кремль. А, да, точно, мы же предупредили! Мы же выступили мощно! Вот, прям питерский форум идет. Никто не чувствует пошлости, когда у тебя рядом в Кронштадте прилетает, а ты пляшешь? Ничего не смущает? У меня вопрос вот к людям. Вы совсем перестали слышать народ? Я не могу больше, например, слышать. Вот Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что не, ну то, что они делают, это не создает условий для мирных переговоров. Но я, наверное, удивлю Дмитрия Сергеевича. А никто не собирается с нами вести мирные переговоры. Нас хотят уничтожить. И чего делать будем? Очередное заявление? Сбегаем за краской, а чтобы рисовать уже не линии красные, а красные поля заливать? Я, наверное, что-то совсем перестаю понимать. Я, наверное, страшно неудобный.
21: Учим китайский вместе.
22: Как сказать по-китайски? Не учите меня жить.
23: 不要教我如何生活.
22: Еще раз. Фраза «не учите меня жить» по-китайски будет звучать так.
23: 不要教我如何生活.
22: Ну и третий раз.
23: 不要教我如何生活.
22: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
25: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайком, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет, это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы... Он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Значит, смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 триллионов. Понимаете, в два раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в два раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. И, а как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну в разы было больше совершенно. Вот, и соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилась вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте, все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар, доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменник и покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там 3%. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То есть перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, какой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать за рубежом вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать. Но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивного интереса дойдет ли до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году, да? Ну, если 66 триллионов поделить на тот курс, да? И курс летит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы кто постарше Павловскую реформу, когда не то что там какой-то курс, а запретили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры. Физически запретили. И просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати. Все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничьем или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому, если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
22: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
6: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Напрочь.
5: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
7: Ошибка, шума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
5: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
4: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
5: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина сзади нас прям стояла, две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метро 10 там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так, на последний раз можно все, он так не разговаривал. Непонятно ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Назад в СССР. Никита Третьяков про маскировку печальной действительности.
6: С малых лет мы все знаем, что синоним упадка, разрухи, беды – это то самое по карточкам. По карточкам получали еду наши прадеды и прабабушки во время и после войны. Потерять карточку было катастрофой. Карточки полагались разные для разных категорий, но ни для кого не было вдоволь. Жизнь по карточкам всегда противопоставлялась жизни свободной, достатку. И вот 2026 год. Нам говорят про бензин в Крыму по талонам, по QR-кодам. Не врите ни себе, ни нам. Бензин у нас теперь именно что по карточкам.
5: Вечная специальная военная операция. Военкор-канал «Старшие» ды про заявление Зеленского.
7: Он сказал о том, что это лето станет решающим в войне. Заявление это рассчитано на медиаэффект, который, в свою очередь, потянет за собой пораженческие настроения у российской элиты. Никаких чисто военных решений для решения данной задачи у Украины нет и не будет. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Справедливости ради отмечу, что и у нас этими решениями не пахнет. Противник, конечно, бьет по нашим дальним тылам, трассам, нефтебазам, объектам инфраструктуры. А вот бронетехники, авиации и артиллерии у противника совершенно недостаточно для решения оперативных и тем более стратегических задач. Все это не значит, что удары противника безопасны и безболезненны для нас. Подобные удары очень серьезно бьют по экономике, а при глупой информационной политике и по социальному здоровью населения. И бороться с этим нужно в первую очередь адекватной коммуникацией с нашим населением. А тут проблемки.
5: Военкор «Котенок» про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
8: К концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Руга» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
9: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
10: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
11: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где, осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве, и мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под и на все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
12: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает в выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
13: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав. Поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
5: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
7: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию, а у нее куча ограничений. Все это техника организационные частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
5: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
14: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
5: А военкор канала «Ибгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
7: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 10 июня Украина нанесла массированный удар по российским регионам, предположительно ракетами «Фламинго». Противовоздушная оборона фактически провалила свою задачу и не смогла прикрыть города. Сегодня мы попробуем разобраться, как так получилось. Почему небо стало настоящим полем боя?
16: Сирены воздушной тревоги одновременно выли в Самарской области, в Чувашии, во Владимирской области, а это на секундочку тысячи километров от линии соприкосновения.
15: Причем визуальная картина совершенно апокалиптичная. Я видел эти кадры, горят огромные промышленные гиганты, столбы дыма фиксируются спутниками из космоса. И на фоне всего этого Министерство обороны публикует сухой рапорт, перехвачено 326 беспилотников.
16: Ага.
15: Ну, на первый взгляд, цифра колоссальная. Звучит как настоящий триумф противовоздушной обороны.
16: Но в том-то и дело, что этот рапорт не имеет абсолютно никакого значения. Какая разница, сколько сотен мелких дронов было сбито где-то в полях, если параллельно с этим горят стратегические предприятия в трех важнейших регионах России?
15: Согласен. Бумажная статистика.
16: Именно. Цифры перехватов – это статистика, которая просто разбивается о реальность сгоревших цехов. Речь больше не идет о привычных налетах жужжащих беспилотников, которым за последние три года выработалась, ну, определенная толерантность.
15: Да, люди просто привыкли.
16: Произошел системный слом. Тыла больше не существует.
15: И чтобы понять масштаб этого слома, нужно детально препарировать саму угрозу. Что вообще из себя представляет ракета FP-15 «Фламинго»? Это абсолютно другой класс вооружения. Начнем с базового параметра. Дальность полета составляет 3000 километров.
16: 3000 километров – это значит, что география уязвимости расширилась вплоть до Уральских гор. Просто вдумайся, под прямым прицелом оказалась вообще вся европейская часть России.
15: Москва, Петербург?
16: Да, Москва, Петербург, Казань, Уфа. Вся индустриальная дуга. Удар по Чебоксарам, который преодолел 1000 километров, это даже не предел возможности этой ракеты. Это всего лишь, ну, треть ее топливного ресурса.
15: Но дальность – это только половина проблемы. Дальше идет боевая часть. 1150 килограммов.
16: Тонна с лишним.
15: Да. Можно провести простую аналогию. Стандартный дрон «Камикадзе» типа «Лютый», который часто мелькал в новостях раньше, несет на себе 50-60 килограммов взрывчатки. Ну, он может пробить крышу цеха, повредить станок, устроить локальные возгорания.
16: А тонна взрывчатки «Фламинго» — это совершенно иная физика разрушений. Она стирает в пыль капитальные бетонные конструкции. Один прилет, и огромного промышленного здания просто нет.
15: Вот именно. И тут возникает абсолютно логичный скепсис. Хорошо, ракета огромная, тяжелая, мощная. Но в России же выстроена эшелонированная система ПВО.
16: Да-да, развернуты знаменитые С-400 «Триумф», зенитные комплексы «Панцирь».
15: В их разработку вложены десятилетия труда целых институтов. Как объект размером, ну, скажем, с небольшой автобус, смог пролететь 1000 километров над густонаселенными регионами и остаться незамеченным?
16: А ответ кроется в чистой физике и геометрии. Высота полета «Фламинго» на маршевом участке составляет всего 20 метров.
15: 20 метров? Это же уровень шестиэтажного дома.
16: Точно. При этом скорость достигает 900 км в час. Это крейсерская скорость пассажирского «Боинга». И вот тут важный момент. Радары противовоздушной обороны работают по принципу прямой видимости.
15: Ага.
16: Радиоволны распространяются по прямой линии, но планета Земля, как известно, круглая. Из-за этой кривизны возникает так называемый радиогоризонт.
15: То есть радар ПВО просто физически не способен заглянуть за этот горизонт?
16: Именно. Радар — это как луч фонарика в полной темноте.
15: Так.
16: Если светить им вдаль, то объекты, которые крадутся у самой Земли, остаются в тени. Радиоволны просто проходят над ними. Комплекс С-400 может прекрасно видеть цель на высоте 10 километров за сотни километров от себя.
15: Но ракету, летящую на высоте 20 метров?
16: Наземный радар увидит только тогда, когда она окажется километров в 30. А при скорости 900 км в час это означает, что у расчетов ПВО есть буквально 2 минуты на реакцию.
15: Звучит как приговор для наземных радаров. Но подожди, ведь существует еще система радиоэлектронной борьбы — РЭП. Долгое время считалось, что российские системы глушения создают такой непроницаемый купол. Почему ракету просто не сбили с курса, заглушив сигнал GPS?
16: А вот здесь кроется главный технический шок «Фламинго». Ракета оснащена специальными антипомеховыми антеннами стандарта CRP.
15: CRP? Что это значит на практике?
16: Ну смотри, классическое глушение — это когда мощный передатчик забивает эфир белым шумом, и навигатор просто сходит с ума. Можно сравнить это с попыткой поговорить с человеком на рок-концерте.
15: Шум настолько громкий, что слов не разобрать.
16: Да, и как антенна CRPA решает эту проблему? Она работает как умный слуховой аппарат. Эта антенна состоит из множества элементов, которые анализируют, откуда именно идет белый шум постановщика помех. И антенна математически вырезает этот сектор.
17: А, то есть она делает себя глухой именно к источнику помех?
16: 100%. Она отключает шумный сектор, но продолжает прекрасно слышать тихий шепот навигационного спутника сверху. Это аппаратная фильтрация. Глушить ее наземными станциями РЭБ практически бесполезно.
17: И к чему приводит эта защита от помех в реальности?
16: К пугающей снайперской точности. Круговое вероятное отклонение составляет всего 14 метров.
17: 14 метров после 1000 километров полета?
16: Да. Это означает, что ракета бьет не просто в завод, она бьет в конкретную технологическую колонну. В конкретный трансформатор размером с легковой автомобиль.
17: Слушай, но такая хирургическая точность полностью меняет картину происходящего. Удары 10 июня — это не случайный разброс ради создания паники.
16: Абсолютно не случайный.
17: Это методичное просчитанное уничтожение критических узлов. Если проанализировать выбор целей, становится видна четкая стратегия паралича военной машины.
16: И военной машине нужны мозги и кровь.
17: Точно. Начнем с мозгов. Удар по Чебоксарам. По заводу «ВНИИР Прогресс». Завод полностью остановлен. Это предприятие – важнейшее звено в производстве микроэлектроники для ракет, беспилотников и систем наведения.
16: Микроэлектроника для военного применения требует специфических условий.
17: Чистые комнаты, стерильная среда.
16: Да, виброизолированные фундаменты для литографического оборудования. Нельзя просто перенести станки в соседние ангары и запустить процесс заново на следующий день.
17: К тому же современные цепочки поставок в оборонке крайне жестко связаны. Если завод в Чебоксарах не отгрузит партию контроллеров или контакторов, то сборочный цех где-нибудь на Урале не сможет завершить сборку финального изделия. Возникает эффект домино.
16: Совершенно верно. Остановка такого узкоспециализированного предприятия запускает цепную реакцию срывов государственных контрактов по всему оборонному сектору. Но ракеты и беспилотники — это лишь малая часть. Огромной массе танков, бронемашин и авиации нужна кровь. Им нужно топливо.
17: И здесь мы переходим ко второй цели – Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Масштабы этого предприятия просто впечатляют. Переработка 7 миллионов тонн нефти в год.
16: Огромные объемы.
17: Причем завод производит не только обычный гражданский бензин, но и специализированные виды топлива для армейских нужд. И здесь есть одна поразительная деталь. Этот самый завод уже подвергался успешной атаке в 2025 году.
16: В прошлом году завод получил серьезнейшие повреждения. Была выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ-4.
17: И потребовались колоссальные усилия, огромные бюджеты и месяцы работы, чтобы восстановить этот узел в условиях жесточайших санкционных ограничений на поставку промышленного оборудования.
16: А установка АВТ – это буквально входные ворота любого НПЗ.
17: Сырая нефть поступает именно туда для разделения на фракции.
16: Да, без нее весь остальной гигантский завод просто превращается в бесполезное нагромождение металла. Ему физически нечего перерабатывать. И вот как только установку с таким трудом восстановили, 10 июня происходит новый удар. Точно в эту же установку. И снова полная остановка.
17: Повторное уничтожение одной и той же критической установки – это настоящая логистическая катастрофа. Сразу возникает локальный, а затем и системный дефицит топлива для войсковых группировок.
16: Но дело не только в самом топливе. Завод, в который с абсолютной точностью раз за разом прилетают тяжелые ракеты, становится экономически токсичным активом.
17: Подрядчики просто отказываются отправлять туда своих людей и дорогостоящую технику для ремонта. Страховые премии взлетают до астрономических значений. Ремонт обходится в 3-4 раза дороже базовой сметы, а сроки растягиваются на неопределенное время.
18: То есть это не просто пробоина в трубе, которую можно залатать сваркой за пару дней. Это уничтожение высокотехнологичного узкого горлышка.
16: Если свести эти три удара воедино, видно идеальный алгоритм разрушения логистической цепи.
17: Удар по производству оружия, удар по производству топлива, удар по системе транспортировки топлива.
16: Это не попытка запугать население громкими взрывами. Это холодная, продуманная стратегия поэтапного паралича.
17: И знаешь, слушая все это, возникает один вопрос, который буквально висит в воздухе. Если все эти трансформаторы, установки АВТ-4 и насосные станции настолько критичны для выживания военной машины, почему бы и не обеспечить им плотное прикрытие? Ведь за последние годы была отработана и распиарена тактика мобильных огневых групп.
16: Да-да, пикапы с крупнокалиберными пулеметами.
18: Мощные прожектора, тепловизоры.
16: Мобильные огневые группы действительно показали свою эффективность. Но только против медленных дронов-камикадзе.
18: Ключевое слово «медленных».
16: Верно. Аппарат, летящий на скорости 150 км в час, можно услышать издалека, поймать в луч прожектора и расстрелять из пулемета.
18: А ракета «Фламинго» идет на скорости 900 км в час. Это 250 метров в секунду.
16: Именно. Человеческая физиология просто не приспособлена для таких скоростей. Расчет с пулеметом на крыше завода просто не успеет осознать происходящее.
18: У них будет пара секунд с момента, когда ракета вынырнет из-за кромки леса, до момента попадания.
16: Пулеметчик не успеет даже снять оружие с предохранителя, как тонна взрывчатки разнесет цех у него за спиной. Против ракет такого класса люди с пулеметами абсолютно бесполезны.
18: Значит, нужна серьезная техника. Автоматизированные зенитные ракетные системы. С-400, С-350, системы малого радиуса действия, интегрированные в единую сеть. Почему не обставить каждый НПЗ такими комплексами?
16: А это упирается в непреодолимую математическую и экономическую преграду. Промышленных объектов критической важности на территории России тысячи. Заводы, электростанции, насосные узлы, мосты, склады.
18: Стоимость только одной батареи С-400 исчисляется сотнями миллионов долларов. И производство одного комплекса занимает месяцы, если не годы.
16: Вырисовывается так называемая «дилемма короткого одеяла». Военное командование оказывается в ситуации стратегического тупика. Чтобы надежно закрыть завод в Чувашии, нужно физически взять зенитный комплекс и привезти его туда. А откуда его взять?
18: Вариантов всего два, как я понимаю. Либо снять с линии фронта, либо забрать из-под крупных городов.
16: Да, снимают с фронта, войска остаются без зонтика, их начинают уничтожать авиация противника.
18: А если снять ПВО из-под Москвы или Петербурга?
16: Тогда под прямым ударом оказываются столицы, центры принятия решений, правительственные кварталы. Одеяло слишком маленькое. Попытка натянуть его на нефтеперерабатывающие заводы оставляет открытыми мегаполисы. Попытка прикрыть политические центры оставляет без защиты топливную и логистическую инфраструктуру.
18: Получается, проблема глубже, чем просто нехватка систем. Проблема в самой архитектуре обороны.
16: Да, это фундаментальный изъян, заложенный еще в советские годы. Архитектура противовоздушной обороны создавалась для противостояния совершенно другим угрозам. Она строилась против высотных стратегических бомбардировщиков Б-52, против баллистических ракет, летящих по предсказуемой дуге из стратосферы.
18: То есть концепция предполагала, что главная угроза придет сверху или прорвет государственную границу на большой высоте, где ее увидят огромные стационарные радары дальнего обнаружения.
16: Точно. И в рамках этой старой парадигмы ПВО работает штатно. Радары смотрят вверх.
18: Но угроза эволюционировала быстрее, чем неповоротливая оборонная промышленность смогла на это отреагировать. Крылатая ракета стартует где-то далеко, мгновенно прижимается к земле, огибает холмы, прячется в складках рельефа и через 1000 километров бьет с точностью до нескольких метров в самый уязвимый узел.
16: И чтобы закрыть небо от такой угрозы, недостаточно просто поставить пару радаров. Нужно создать сплошное радиолокационное поле на сверхмалых высотах.
18: А это означает сотни самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, так называемых А-50, которые должны круглосуточно висеть в воздухе и смотреть на Землю сверху вниз.
16: А таких самолетов в России просто нет в нужном количестве. Это требует миллиардных вложений и долгих лет работы.
18: Нужно понимать, что производство ракет класса «Фламинго» — это не кустарная сборка в гараже. Это налаженный серийный конвейер.
16: Есть оценки, что производственные

0: Удар нанесен не по металлу и бетону.
1: А почему?
0: Главный ущерб носит психологический характер.
1: Ты имеешь в виду слом ощущения безопасности?
0: Да. Правила игры изменились в одну ночь. Страх неизвестности, ночные сирены и экстренные эвакуации стали физической реальностью для городов, которые жили в полной уверенности, что конфликт — это что-то далекое.
1: Что-то, что показывают только в виде картинок в вечерних новостях.
0: Именно. Теперь война пришла на их улицы, на их заводы. И здесь возникает фундаментальный вопрос устойчивости. Как может бесперебойно функционировать эта гигантская, неповоротливая промышленная машина, когда каждый инженер, каждой рабочей смены понимает одну вещь?
1: Какую?
0: Его завод, его рабочее место находится под постоянным прицелом тяжелой ракеты, и от этой ракеты больше нет надежного щита.
1: Да. Это вопрос, ответ на который станет ясен в ближайшие месяцы. Но одно можно сказать точно. Прежней уверенности в неприступности неба больше нет.
0: На этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем разборе.
1: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев. Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты Заксобрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
4: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра, залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
3: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
5: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали

0: поддерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
1: Для справки, продукты питания комбинат работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый десятый работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
2: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса «Риа-Рейтинг». На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности.
1: Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
3: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
1: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершение от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
4: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
1: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё, очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Калининградской области появляется новое министерство – муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, выходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой – другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого – бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через 3, через 5? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через 2 года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка, право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются? Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
8: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
7: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половиной необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
9: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. Их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
7: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
10: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
7: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
11: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
7: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Военнослужащий армии Российской Федерации с позывным «Кай» предупредил тех, кто собирается подписать контракт с Министерством обороны, что они будут обмануты еще до финализации договора.
13: Если вам говорят, что вы там будете в безопасности пить чай в Москве и работать удаленно, значит, вас уже на первом этапе обманули, и дальше будет только хуже. А в Минобороны там как система работает? То есть, если есть инструктор какой-то, который инициативный, который действительно профессию понимает и готов ее давать в полной мере, то у него будет хорошее обучение. А в большинстве случаев, когда таких людей нету, то оно будет даваться чисто формально. Вот, например, в одном подразделении мы недавно отправили туда курсантов на БПЛА. Там люди от Минобороны проходили двухнедельный курс, и за этот двухнедельный курс их научили буквально ничему. Вот, то есть нашим выпускникам пришлось на месте уже этих людей доучивать. Опять же, это, еще раз, как бы там ситуация такая была, то, что не в самом подразделении, куда мы отправляли людей, такая подготовка, а вот на этапе, когда люди в Минобороны вот эту базовую как бы подготовку, которую им должны были дать, они не проходили перед тем, как попасть в подразделение непосредственно. Вот эта подготовка вообще... Но они там пару раз запустили дрон, посмотрели на него, и все, собственно. Никакой практической боевой работы они не узнали из этих курсов. Вот, соответственно, рассчитывать на то, что Минобороны вас подготовят, если вы собираетесь там подписывать контракт, не стоит. Вот это 100% нет.
5: Криминальные новости.
0: Герой СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге приговорил Артема Бучина к пожизненному заключению за жестокую расправу над 27-летней девушкой и ее дочерью. Сначала они поругались, потом мужчина стал душить молодую женщину и прибежавшего на шум ребенка, а когда те потеряли сознание, изнасиловал свою бывшую и ее 7-летнюю дочь, потом их убил. В августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края в квартире нашли тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Бучина задержали через 2 дня. Причем ранее этот ветеран СВО уже был судим. Летом 22 года Бучин, освободившийся из колонии, где сидел за грабеж, изнасиловал и забил камнем по голове медсестру, которая на улице спросила у него дорогу. Тогда ему дали 20 лет лишения свободы, но вместо тюрьмы убийца подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на войну, откуда вернулся спустя 2 месяца с ранением. Жестокое убийство подростка в Тыве. Мальчик заступился за младших и поплатился жизнью. В Ак-Давураке 14-летний Миружан вступился за знакомых мальчишек, у которых старшие отняли велосипед. Вернул транспорт владельцам, и на него тут же набросились. Школьника отморозки повалили на землю. Один бил ножом, другой камнем по голове. В больнице спасти ребенка не смогли. Следствие установило двоих нападавших. Оба 16-летние, они были пьяны. Первого задержали сразу, он под стражей. Второго поймали только сейчас. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Дело об убийстве ребенка взял на контроль глава СК России. Мужчина пытался жестоко расправиться со своей сожительницей в одном из подъездов Уссурийска. Все произошло в доме на Октябрьской улице. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, все началось еще в квартире. Из нее выбежала перепуганная женщина и направилась к лифту. Мужчина пошел за ней по пожарной лестнице, поймал у лифта на 7-м этаже и начал избивать. После этого он вытащил нож и несколько раз ударил женщину. Приехавшим правоохранителям подозреваемые пояснил, что они выпивали вместе, и у них начался конфликт. Женщину госпитализировали с ножевыми ранениями в области печени, гематомами лица и переломом уха. Она находится в реанимации. Ее сожителя задержали. В Москве задержали мужчину, который несколько лет выдавал себя в интернете за 14-летнюю девочку и знакомился с несовершеннолетними мальчиками. В своих показаниях педофил рассказал, что использовал фейковые аккаунты в Telegram, ВКонтакте и сервисах знакомств, где общался с детьми, назначал им встречи в метро и просил присылать фотографии. Также он на протяжении многих лет посещал детские площадки, наблюдал за детьми, вел переписку с несовершеннолетними под вымышленными данными. По информации канала 112, мужчину задержали, когда он приставал к первокласснику прямо в вагоне метро на станции «Водный стадион». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможные эпизоды противоправной деятельности. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
12: Сотрудники Сорочинской межрайонной больницы опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим высокопоставленным чиновникам, в котором жалуются на отсутствие выплат по постановлению правительства РФ от 2022 года.
14: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемый Александр Иванович, уважаемый Игорь Викторович, уважаемый Михаил Альбертович, мы сотрудники Сорочинской межрайонной больницы, и мы больше не можем молчать. По постановлению правительства 2568 медицинским работникам положены специальные социальные выплаты. В нашем учреждении это обернулось несправедливостью. Сначала выплаты получали только сотрудники поликлиники. Медико-стационары просто вычеркнули. Мы не сидели сложа руки. Обращались и в региональные правительства, в профсоюзы. Но наше руководство и профсоюзы бессильны. Справедливость пришлось добиваться через суд. И только терапевтическое, инфекционное и детские отделения смогли добиться положенных выплат. Но нам, приемному отделению, неврологии, хирургии, реанимации и акушерскому отделению суды отказали. Мы прошли суды первых инстанций, касаться. Наши доводы и ходатайства не услышали, а решения выносились противоречащие друг другу. В итоге сложилась абсурдная ситуация. Половина стационаров выплаты получают, а вторая половина будто бы их недостойна. Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19. Прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. Для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует? Мы просим вас вмешаться, обратить внимание на эту вопиющую несправедливость. Медицинские работники не должны делиться на достойных и недостойных, потому что мы делаем одну работу. И делаем это ради людей.
5: Главные новости дня.
15: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
16: Только что. Руки дрожат.
15: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
17: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
15: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая, после этого на админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
18: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
15: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе. Входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года. После этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
19: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
15: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово дядя?
21: Шу-шу.
20: Еще раз.
21: Шу-шу.
20: И третий раз.
21: Шу-шу.
20: Учим китайский легко и весело.
22: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Общественный деятель Ольга Курулаева о горе-блогерах, которые сдают российские позиции.
24: Находятся дураки, прости господи, да, которые вот почему-то считают важным, что вот именно их ролик, который они разместят в интернете, там, с движением, неважно чего, ну, там, грузов каких-то, да, то вот это нужно, это важно. Как работать с такими дураками? Как вот им объяснять, что этого делать не надо?
25: Воспитывать рублем, воспитывать свободой, да, воспитывать отлучением
24: от источника эндорфинов, да, это отлучением от интернета, отлучением, запрет на публикации в своем любимом блажочке, там, в котором публикуется все и всякое. Вот это самое больное. Это же надо устраивать вот таким людям, ну, уголовно понятно, это там разберутся суды. А вот самое мелкое — это запретить общаться в телеграм-канале, запретить вести свой блог. Это же все. Это человек остался без своих восхитительных зрителей.
23: Глава Минцифры Максуд Шадаев о том, что правительство хочет ввести обязательную идентификацию по возрасту на всех онлайн-платформах.
1: Дотянуться до сложных детей, скажете, как, поможем, да, готовы. Но вообще там в целом сейчас, я думаю, тоже ближайшая повестка, это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы, потому что вот Европа и, в общем, развитые страны, многие идут уже по этому направлению, по пути жестких ограничений. Этот вопрос точно перед нами встанет. Вот. Поэтому вот мы смотрим, как Roblox у себя сделал там возрастную идентификацию. Ну, то есть все равно, как бы, как это, здесь Россия не в лидерах ограничений вот в этом сегменте, но все равно периодически этот вопрос перед нами ставят, и какой-то ответ мы на него должны дать.
23: Депутат Анатолий Вассерман о том, что в российских школах должна появиться должность священника.
2: Я не исключаю, что действительно многие школьники нуждаются в том, чтобы основы идеологии, полезные для государства, им преподавали через механизм школьных священнослужителей. Участие самих священнослужителей будет полезно просто потому, что в любой религии содержится немало противоречий. И разные религии накопили немалый опыт трактовки таких противоречий. Они преподаются всем священнослужителям в рамках базового курса религиозного образования. И благодаря этому священники смогут на возникающие у учеников вопросы отвечать достаточно разумно и профессионально.
22: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Главные новости дня.
3: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метров 10 там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, так, на последний взрыв можно сказать, все, так, не разговаривал. Непонятно ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили
5: самого Пети, а в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт.
0: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
4: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
0: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
6: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
0: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
8: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
9: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты от

0: ТРК «Искандер», имеющий габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
1: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
2: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где осуществление целей демилитаризациях на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под и нахуя все это было? Вы и кремлевские даже не смогли спрогнозировать все это.
1: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
3: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
1: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году, и мы сегодня разберемся, как это получилось.
6: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
5: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
6: К этому уже как бы все привыкли, да?
5: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
6: Так.
5: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
6: Ага, полный людей.
5: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
6: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
5: Да, на полном ходу.
6: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
5: Вот именно.
6: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
5: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
6: Угу.
5: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
6: Кошмар.
5: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
6: 100%.
5: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
6: Обесточенный, наверное.
5: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
6: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
7: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
6: На что?
7: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
6: Вообще всех?
7: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
6: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
7: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
6: А что это?
7: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть, перевозчик и нефактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
6: Угу.
7: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
6: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
7: Главный северный железнодорожный узел, да.
6: Через него вообще все составы идут.
7: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
6: Серьезно? Совсем?
7: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
6: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
7: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
6: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
7: Давай.
6: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
7: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
6: То есть он огибает рельеф местности?
7: Именно. Он использует русла рек, какие-то лощины.
6: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
7: В точку.
6: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
7: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
6: А дрон?
7: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
6: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
7: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
6: Визуально.
7: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
6: Понятно.
7: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
6: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
7: Да.
6: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут, аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
7: Угу. Гражданской авиации нет.
6: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
7: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
6: Так.
7: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
6: То что?
7: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
6: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
7: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
6: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
7: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
6: Жесть.
7: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
6: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
7: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
6: Угу.
7: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
6: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
7: Это реальность.
6: Но подожди, есть же Крымский мост.
7: О, да.
6: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
7: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
6: Разве?
7: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
6: Ну, это понятно. Безопасность.
7: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
6: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
7: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
6: Часто?
5: постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго». И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
6: И звучит сирена.
5: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
6: То есть спрятаться физически негде.
5: Негде.
6: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
5: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
6: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
5: Угу, было дело.
6: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
5: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
6: А что с ней?
5: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
6: Прямо через нее.
5: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
6: Ого.
5: Я уж не говорю про высокоточные системы.
6: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
5: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
6: Ничего себе.
5: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
6: Как живой щит какой-то.
5: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
6: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
5: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
6: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной 40-дной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
5: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
6: Какому?
5: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей России российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
6: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
5: О да, крепость Крым.
6: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
5: Угу.
6: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
5: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
6: Давай.
5: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
6: Увести корабли.
5: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
6: Невероятно. И куда их дели?
5: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
6: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
5: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
6: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
5: Его просто методично разобрали на части.
6: Разобрали.
5: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
6: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
5: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
6: А как они работают?
5: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь с сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
6: Это точно.
5: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
6: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
5: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
6: Экономия важнее жизни.
5: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности.
7: Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
6: Угу.
7: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника. Или в

0: Турпотока?
1: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
2: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
1: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
2: Абсолютно верно.
1: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
2: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
1: О будущем региона.
2: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
1: Санатории, пляжи, виноградники.
2: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
1: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает баронезавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
5: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
4: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
6: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
4: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого на Над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
7: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
4: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе. Входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года. После этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
8: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли на

0: населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
1: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин призвал бизнес обратить внимание на участников СВО, заявив, что среди них есть много талантливых людей.
4: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике, знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
2: Главные новости дня.
5: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
6: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
5: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половины необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. И их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
5: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
8: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
5: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с которым мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
5: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента

0: Дмитрий Песков назвал разговоры об отсутствии бензина на автозаправных станциях проявлением необоснованного ажиотажа.
1: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям. Все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Крещение огнем. Военкор Астрахань о романтизации обстрелов.
4: Был одно время популярен такой жанр постов и статей, в котором покинувший душные московские гостиные автор чувствует духовное очищение в обстреливаемом Донецке. В зависимости от градуса неадеквата в комплекте могли быть религиозные аллюзии или прямые заявления о крещении огнем, размышления о духовности, восторге глубиной взгляда выросших под обстрелами детей, белый фосфор, глубоко вдыхаемый прямо на балконе и прочее. Правда, никто не захотел обменять свою квартиру на мою и перевести семью, чтобы сильней очиститься. Теперь этот жанр окончательно умер. К сожалению, под обстрелами побывало слишком много жителей России из самых разных мест. И авторы больше не могут впаривать эту дичь своим зрителям и читателям, не рискуя нарваться на реакцию. Но я вот думаю, ведь можно же было сразу включать мозг и не кормить свою публику подобной дрянью. Вроде и мелочь, а с другой стороны, ведь понимание событий и настроение в обществе тоже складывается из мелочей.
3: Алексей Живов насчет мирных переговоров и духа анкориджа.
5: Вчера глава АСИ сокрушалась, что ее детишек не пускают в Штаты и Европу. Дескать, какая трагедия, культурные связи разорвались. Нормально же все было, что началось-то? Дача во Флориде 5-й год пустует. Такая откровенность раньше была свойственна только подчиненному директора автоваза Соколова Груненкову, который изрек гениальный мем эпохи «Можно лучше, а зачем?». Я вот думаю, что было бы неплохо включиться в эту переговорную группу Дмитриева. Понятно, что толку мало. Зато в Майами можно отдохнуть месяц-другой, пока планируем тоннель на Анкоридж рыть. Хотя по мне это мелко. Давайте метро Москва-Вашингтон проведем. Там на одних изыскательских работах можно лет 25 жить не тужить. Осваивать и осваивать. У нас же все есть. Только тоннеля не хватает. Остапа всегда отличал масштаб.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
6: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт.
3: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
7: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
3: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
8: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
3: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
9: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
10: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав, поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
9: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
4: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию, а у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
3: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
11: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
3: А военкор канала «Ибгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
4: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры и наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну, что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метров 10 оттащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, так, на последний взрыв можно сказать, все, так, не разговаривал. Непонятно ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Телеведущий Сергей Карнаухов призвал ради интереса ударить ракетами по Польше, чтобы посмотреть, что будет.
6: То, что мы не можем нанести удар по Жешеву, я считаю, это наше большое недоразумение. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все, и просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ну что они сделают? Ну что, войну НАТО нам объявят? Да нет, конечно, она и так воюет. И никогда НАТО не пойдет против нас воевать. А Жешев — это логистический центр. Сжечь его и все. И совершенно точно, я говорил с десятком людей, которые занимаются планированием боевых действий, абсолютно точный расчет, ничего Польша не сделает, умоется и просто перестанет в этом участвовать. Ну, потому что это опасно. И понятно, куда переведут базы, их переведут в Румынию. И логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут.
5: Генерал-лейтенант в отставке Георгий Бужинский о том, стоит ли ради интереса бить ракетами по НАТО.
7: Понимаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Поэтому слушать этих телевизионных стратегов, которые призывают в шутки ради или для проверки ударить ракетами по территории НАТО, Ну, это просто опасно. Карнаухов идиот полный. Он там такой бред несет. Он сам ни дня не был на фронте. Он не понимает, что любой ракетный удар по Польше – это немедленное включение 5-й статьи Устава Альянса. Автоматически. Никто не будет сидеть и смотреть. Там все просто автоматически запускается. Автоматически включится система ПВО. Ну и в ответ по нашим пусковым установкам и командным пунктам прилетит весь арсенал тактического оружия США и Европы. Конечно, Карнаухову в Москве наплевать. Но давайте уже придем в себя и поймем, что война – это не компьютерная игра, где можно нажать на паузу и проверить реакцию. Это гарантированное начало Третьей мировой войны, в которой победителей не будет физически.
5: Депутат Константин Затулин о так называемых экспертах, которые призывают развязать Третью мировую войну.
8: У нас в эфирах некоторые товарищи окончательно потеряли связь с реальностью в погоне за рейтингами и кликами. Призывать к ракетным ударам по суверенным странам ради любопытства – это не просто безответственность. Это откровенная глупость, которая дискредитирует всю российскую внешнюю политику. Россия ведет тяжелые и сложные боевые действия. Наши дипломаты пытаются сохранить остатки связей с нейтральным миром. А в это время медийные спикеры предлагают шарахнуть по Варшаве, чтобы посмотреть, что будет. Что будет? Будет ядерный апокалипсис. Вот что будет. Такие заявления нужно жестко пресекать, а авторов изолировать от микрофона.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 11 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас на авансцену выходит колоссальная, страстная и огненная энергия 11-го аркана «Сила». В такой день ваш внутренний стержень и способность управлять обстоятельствами проходит проверку на прочность. Но на фоне июня 6 месяца 6-й аркан «Влюбленный», отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечный выбор, энергия «Силы» приобретает благородный и достаточно мягкий характер. Это не день грубой физической силы, давления, диктатуры или агрессивного навязывания своего мнения. 11-й аркан учит нас искусству, знаете, укрощения льва, то есть умению направлять бушующие внутренние инстинкты, страсть и колоссальный потенциал в русло созидания, согревания окружающих своей харизмой и не испепеляя их гневом. Здесь волевое решение дня заключается в том, чтобы действовать из состояния тотальной уверенности в себе, безупречной этики и любви к своему делу, что позволяет мягко подчинить себе любые тяжелые обстоятельства. Но и астрономический аспект у нас идеально сопутствует такому энергетическому пику, ведь Луна находится в убывающем серпе в знаке Тельца. Земной прагматичный и выносливый Телец дает силе великолепное заземление, превращает бурный поток эмоций в колоссальную, я бы сказала, работоспособность, выдержку и способность доводить до идеала самые трудоемкие материальные задачи. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 1 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8 – девяточка. А это у нас вибрация отшельника и, конечно же, вносит в этот мощно заряженный страстью день энергию глубокой мудрости, самопознания и такой, знаете, ментальной автономии. Здесь возникает феноменальный многослойный резонанс, я бы сказала, потому что неисчерпаемый ресурс силы одиннадцатки встречается с мудростью отшельника под покровительством сердечности влюбленных. Это означает, что
9: В этот день сила заключается в вашей внутренней тишине и автономности. Вы побеждаете не потому, что громче всех кричите, например, а потому, что обладаете глубокими знаниями, понятиями сути вещей и остаетесь верны своей внутренней правде. Девятка всегда помогает силе быть осознанной, не позволяя разворачивать драгоценную энергию на пустые социальные споры и направляет весь потенциал на качественное улучшение вашей жизни. С практической бытовой точки зрения такой день, тем более на убывающей Луне в Тельце, требует от нас высокой продуктивности, выносливости, внимания к своему материальному фундаменту. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может, энергозатратных задач, проведение ответственных переговоров, может быть, с позиции спокойного такого авторитета. Также защита своих личных границ, бизнес-проектов. Еще это лучший момент в месяце для интенсивных физических нагрузок, тяжелого ручного труда, работы на земле, может быть, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как телец и сила требуют выплеска энергии через созидательные действия. На убывающую Луну полезно проводить аудит ресурсов, закрывать какие-то невыгодные финансовые утечки, оптимизировать расходы и избавляться от балласта в делах. А вот в личных отношениях идеальное время для проявления страсти, может быть, защиты интересов семьи и честных, глубоких разговоров по душам без фальши и масок. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам ревности, гнева, может быть, упрямства и собственничества, которые могут провоцировать телец избыток энергии и силы. Здесь, знаете, любая агрессия мгновенно разрушит любую гармонию июня. Еще нельзя действовать с позиции жесткого эгоизма, пытаться подавить волю близких людей или коллег и продавливать ситуации силой там, где требуется дипломатия. Также избегайте работы на износ без пауз. Даже у 11-го аркана есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на качественный отдых и расслабление тела. Не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты, тем более под влиянием гордыни или, может быть, минутного азарта. И не ввязывайтесь в затяжные конфликты ради самого факта победы. А вот вечер стоит активно провести, может быть, сбросить остатки адреналина через спорт или прогулку, а затем погрузиться, например, в уютную, комфортную домашнюю атмосферу, чувствуя себя абсолютно спокойным, мудрым и сильным хозяином своей жизни. Вот такой вот день, воспользуйтесь его силой, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых задворках нашей Солнечной системы, там, где свет Солнца едва заметен, скрывается нечто массивное, заставляющее планетологов всего мира ломать голову. Мы чувствуем его влияние, мы видим, как оно бесцеремонно играет с орбитами далеких ледяных тел, но само оно, это тело, или что это такое, упорно прячется от наших самых мощных телескопов. Добро пожаловать в погоню за девятой планетой, призраком в нашей родной системе. История планеты 9 началась с чистой математики. В 2016 году астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института заметили нечто странное в движении так называемых транснептуновых объектов – маленьких ледяных тел, вращающихся далеко за орбитой Нептуна. Они двигались так, словно их пасет невидимый гравитационный пастух. Гравитация гиганта, по их расчетам, должна быть в 5-10 раз массивнее Земли, а один оборот вокруг Солнца такая планета совершает за 15 тысяч лет. Эта гипотеза вызвала настоящий фурор. Представьте себе скрытого гиганта, который медленно проплывает сквозь тьму, оставаясь невидимым для нас, так как он слишком далеко и он слишком тусклый. Некоторые ученые даже пошли дальше, выдвинув теорию, что это не совсем планета в привычном понимании, а, возможно, крошечная первичная черная дыра, оставшаяся со времен Большого Взрыва размером всего с грейпфрут, но с массой целого мира. Однако большинство астрономов настроены крайне скептически. Это как поиск призрака в темной комнате, потому как качаются шторы, часто говорят они, намекая на недостаток прямых визуальных доказательств. Скептики указывают на то, что мы можем просто неверно интерпретировать статистику движения далеких тел. Возможно, они ведут себя так из-за влияния других, пока не изученных факторов, или даже из-за ошибок в наших моделях формирования Солнечной системы. Тем не менее, охота продолжается. Телескопы Субару на Гавайях и другие обсерватории продолжают сканировать небо, надеясь поймать хотя бы один фотон света этого далекого странника. Почему мы так одержимы этим поиском? Может быть, дело в нашем внутреннем нежелании признавать, что наш дом так хорошо изучен? Если девятая планета существует, значит, в нашей родной системе еще полно места для сюрпризов, о которых мы даже не подозревали. Мы чувствуем ее гравитацию, как мы чувствуем присутствие кого-то в комнате, хотя никого и не видим. И пока поиски продолжаются, этот невидимый гигант остается самым интригующим вопросом современной астрономии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 11 июня. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет нам дадут? Итак, у нас выпала руна Дагас. Ух ты, мощная руна перехода, рассвета, пробуждения. Это всегда руна очень сильных перемен. Это момент, когда наступает внутреннее озарение, когда прошлое окончательно остается позади, а будущее вдруг становится ясным и желанным. Этот день может начаться обычным образом, но уже к вечеру вы ощутите, как в вашей жизни что-то сдвинулось, обновилось, просветлело. Дагаз – это всегда руна перемен, но перемен светлых, которые приходят не с болью, а с облегчением. Это время выхода из внутренней темноты, из зимы души. Знаете, если вы долго чувствовали усталость, потерю мотивации, находились в раздумьях, вот все шло не так и казалось никакого прогресса, то в этот день, скорее всего, появится ясность. Возможно, вы даже удивитесь, настолько все просто. Просто не значит поверхностно, да? Просто всегда значит естественно. Все естественным образом поменяется в один день. В работе день благоприятен для презентации, для завершений старых проектов, запуска новых направлений. Вот все, что вы начинаете в этот день, имеет большой потенциал на долгосрочный успех. Особенно благоприятно это для учителей, для коучей, публичных людей, может, людей, связанных с медиа, наукой, образованием, духовным развитием. Откройтесь, и вас услышат. Если вы ищете работу, например, или думаете о смене сферы, то в этот день может прийти решение или предложение, которое станет поворотным моментом. В отношениях Дагас приносит тоже искренность и очищение, возможно, неожиданные разговоры, признание, примирение. Это руна, которая приносит свет в душу. Если вы чувствуете, что отношения изжили себя, например, вы можете в этот день ясно осознать и спокойно завершить и поставить точку. А может, наоборот, увидите другого человека в новом свете и влюбитесь заново. Вот все возможно, любые перемены, но так, как уже есть, больше не будет. Это переход на новый уровень. По здоровью день несет восстановление, особенно благоприятен для людей, переживших стресс или затяжную болезнь, потому что энергия Дагас, как, знаете, весенний ветер, разгоняет остатки хандры и усталости. Здесь хорошо подойдут любые восстанавливающие процедуры, прогулки, дыхательные практики, очищающие процедуры, может быть, даже голодание или легкий детокс. То есть можно очистить тело и таким образом и душу. Так что день, знаете, как переход из сумерек в утро. Все обретает контур, ясность, цвет. Главное, откройтесь переменам, не бойтесь их, и они принесут вам новое дыхание жизни. Вот все будет так, как вы хотите, просто будьте открыты и готовы к переменам.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
11: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
5: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
12: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
5: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
13: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат, на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев? Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты Заксобрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
14: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра. Залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
9: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
15: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
9: Для справки, продукты питания комбинат работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый десятый работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
16: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса РИА-рейтинг. На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности. Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
14: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
16: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершении от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
17: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
16: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё? Очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: В Калининградской области появляется новое министерство – муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, вы ходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей –
18: Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой – другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого – бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через 2 года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги,

0: 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются. Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Спасайте себя сами. Крупные города России не нашли денег на ремонт бомбоубежищ. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. Так, в Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. Как заявили в Гордуме, сейчас, спустя 1,5 года после решения суда о ремонте защитных сооружений, в них находятся либо помойки, либо бомжатники. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом Екатеринбург в конце апреля впервые с начала СВО подвергся ударам беспилотников. Не нашлось средств на ремонт бомбоубежища и во втором по численности населения городе юга России – Краснодаре. Там бомбоубежища находятся на балансе местных властей, сообщил местный депутат Александр Сафронов.
3: В трехлетнем бюджете ассигнования на эти цели не предусмотрены из-за дефицита в 4,5 миллиарда рублей, а изыскать дополнительные источники финансирования не представляется возможным. Аналогичная ситуация имела место в Краснодаре и в прошлом году.
2: В Петербурге, несмотря на критику состояния убежищ со стороны МЧС, в проекте бюджета 2026-2028 годов тоже не было заложено финансирование на их ремонт. Позже чиновники запросили на это более 3 миллиардов рублей в этом году и 14 миллиардов в 2027. С укрытиями не все хорошо даже в прифронтовом Белгороде. Белгородский юрист Евгений Соколов обратился в МЧС, чтобы узнать, где укрыться от постоянных обстрелов.
4: Ну, меня, мягко выражаясь, послали подальше. Не ваше дело. Вот у нас комплекс мероприятий разработан. Убежищ у нас достаточное количество. И в случае чего можете прятаться в этих в паркингах, часть из которых, а может даже большинство, просто тупо закрыто. Далее, подземные переходы, которых я вообще знаю пару штук в городе. Как туда добежать 380 тысячам граждан, я не знаю.
2: Местные жители говорят, что иногда укрытия в районе работают, но люди в них не прячутся, мол, уже привыкли к обстрелам и тревогам.

0: Сигнал воздушной тревоги в Белгороде звучит по нескольку раз днем и ночью. Это означает, что лучше не подходить к окнам и найти укрытие. В центре города установили бетонные убежища. В них люди могут укрыться днем, но ночью туда не пойдешь, говорят жители.
1: Были дома, это было рано утром, как раз проснулись. Очень страшно. Очень страшно, потому что дом дрожит, еще высокоэтажный дом, мало ли что может случиться. Мы не знаем, где спрятаться. Спрячешься в ванной, может сверху ванна на голову упасть. В туалете тоже не спрячешься, мало ли что. Потому что трещит, трещит все. Осколки трещат. Мы за детей переживаем очень сильно.
0: После начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране. На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты, утверждают активисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.

0: Жители Крыма и Юга России стали массово выкладывать на своих страницах в соцсетях видео, в которых рассказывают о ситуации с бензином в их городах. Исходя из их слов, горючего больше не стало, а очереди к АЗС продолжают расти. Более того, бензиновый кризис докатился до Санкт-Петербурга.
1: Говорят, в Краснодаре бензина уже нет.
2: Дарца, а вы в курсе, что во всем Краснодаре нету бензина?
3: Дефицит бензина, кажется, до Краснодара тоже добрался.
4: Сокола нету, пятого тоже нет.
5: 95-го бензина нет.
1: Губернатор Краснодарского края сказал, не паникуйте. И именно в этот момент я поняла, что надо ехать заправляться.
6: А что такое? Не надо паники.
7: Роснефть закрылась. На реконструкцию, наверное.
8: Пробка Газпром у нас на Российской улице вообще не работает.
6: Не надо паники,
1: Краснодарский край. И у нас начался топливный кризис.
9: Очередь просто капец.
10: 26-й год. Петербург. Бензина нет, интернета нет. Как можно не любить группу «Гражданская оборона» после этого, не знаю.
11: Люди, которые смотрят в патриотичную стену, мне просто интересно, в какой момент все-таки до вас доедет какая-то все-таки адекватная информация, и вы не будете в комментариях кричать, что
6: надо потерпеть.
12: Я уже вот такая вот седая. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
13: Значит, тут слушок прошел, что в городе нету 95-92 бензина. Приехала на заправку, тут очередь громадная. И заправляются, внимание, вот в такие баки с бензом. Во-вторых, как бы очередь, вы видите? Очередь. Рекомендую сегодня заправиться до полного бака.
14: Главные новости дня.
0: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспорт компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
15: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
0: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
16: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
17: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
0: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Телерадиоведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой на власти и высшее военное командование за бездействие во время воздушных атак дронов ВСУ.
19: На пятый год войны, когда идет Питерский форум, и не сделано ничего, финские войска были приведены в состояние боевой готовности средства ПВО, а у нас никого не подняли в ружье. Почему-то те люди, которые за это должны отвечать, долго мяли булки, предпочитая заниматься своими дегенеративными наработками, не имеют ни малейшего представления о том, что реально надо на войне. Что, у кого-то есть хоть малейшее сомнение, что как только хохл получит возможность, они нанесут удар по Москве, Красная площадь, Кремль. А, да, точно, мы же предупредили! Мы же выступили мощно! Вот, прям питерский форум идет. Никто не чувствует пошлости, когда у тебя рядом в Кронштадте прилетает, а ты пляшешь? Ничего не смущает? У меня вопрос вот к людям. Вы совсем перестали слышать народ? Я не могу больше, например, слышать. Вот Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что не, ну то, что они делают, это не создает условий для мирных переговоров. Но я, наверное, удивлю Дмитрия Сергеевича. А никто не собирается с нами вести мирные переговоры. Нас хотят уничтожить. И чего делать будем? Очередное заявление? Сбегаем за краской, чтобы рисовать уже не линии красные, а красные поля заливать? Я, наверное, что-то совсем перестаю понимать. Я, наверное, страшно неудобный.
20: Учим китайский вместе.
21: Как сказать по-китайски? Не учите меня жить.
22: 不要教我如何生活.
21: Еще раз. Фраза «Не учите меня жить» по-китайски будет звучать так.
22: 不要教我如何生活.
21: Ну и третий раз.
22: 不要教我如何生活.
21: Учим китайский. Легко и весело.
14: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
24: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно, Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых, а во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
14: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Значит, смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 триллионов. Понимаете, в два раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в два раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? Что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. И, а как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну, в разы было больше совершенно. Вот. И, соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилась вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, Это афера сработала, афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей народ убедили в том, что да, давайте, все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар, доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменник и покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там процента 3. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, такой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать за рубежом вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать, но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивный интерес дойдет ли до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году, да? Ну, если 66 триллионов поделить на тот курс, да, и курс слетит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы кто постарше Павловскую реформу, когда не то что там какой-то курс, а запретили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры, физически запретили и просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати. Все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничном или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
21: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
14: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания. А в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
4: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не дойду я. Не дойду. Птички. Напрочь.
3: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
5: Ошибка, с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
3: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
7: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
3: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, за ним нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну чуть огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метров 10 там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, уже так, на последний назад можно сказать. Все, так не разговаривал. Непонятно ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Назад в СССР. Никита Третьяков про маскировку печальной действительности.
6: С малых лет мы все знаем, что синоним упадка, разрухи, беды – это то самое по карточкам. По карточкам получали еду наши прадеды и прабабушки во время и после войны. Потерять карточку было катастрофой. Карточки полагались разные для разных категорий, но ни для кого не было вдоволь. Жизнь по карточкам всегда противопоставлялась жизни свободной, достатку. И вот 2026 год. Нам говорят про бензин в Крыму по талонам, по QR-кодам. Не врите ни себе, ни нам. Бензин у нас теперь именно что по карточкам.
5: Вечная специальная военная операция. Военкор-канал «Старшие» ды про заявление Зеленского.
7: Он сказал о том, что это лето станет решающим в войне. Заявление это рассчитано на медиаэффект, который, в свою очередь, потянет за собой пораженческие настроения у российской элиты. Никаких чисто военных решений для решения данной задачи у Украины нет и не будет. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Справедливости ради отмечу, что и у нас этими решениями не пахнет. Противник, конечно, бьет по нашим дальним тылам, трассам, нефтебазам, объектам инфраструктуры. А вот бронетехники, авиации и артиллерии у противника совершенно недостаточно для решения оперативных и тем более стратегических задач. Все это не значит, что удары противника безопасны и безболезненны для нас. Подобные удары очень серьезно бьют по экономике, а при глупой информационной политике и по социальному здоровью населения. И бороться с этим нужно в первую очередь адекватной коммуникацией с нашим населением. А тут проблемки.
5: Военкор «Котенок» про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
8: К концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Руга» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
9: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
10: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
11: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где, осуществление целей демилитаризациях на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под И нахуя все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
12: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает в выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
13: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав. Поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
5: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
7: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дипстрайков и мидлстрайков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию, а у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
5: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
14: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
5: А военкор канала «Ибгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
7: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 10 июня Украина нанесла массированный удар по российским регионам, предположительно ракетами «Фламинго». Противовоздушная оборона фактически провалила свою задачу и не смогла прикрыть города. Сегодня мы попробуем разобраться, как так получилось. Почему небо стало настоящим полем боя?
16: Сирены воздушной тревоги одновременно выли в Самарской области, в Чувашии, во Владимирской области, а это на секундочку тысячи километров от линии соприкосновения.
15: Причем визуальная картина совершенно апокалиптичная. Я видел эти кадры, горят огромные промышленные гиганты, столбы дыма фиксируются спутниками из космоса. И на фоне всего этого Министерство обороны публикует сухой рапорт, перехвачено 326 беспилотников.
16: Ага.
15: Ну, на первый взгляд цифра колоссальная, звучит как настоящий триумф противовоздушной обороны.
16: Но в том-то и дело, что этот рапорт не имеет абсолютно никакого значения. Какая разница, сколько сотен мелких дронов было сбито где-то в полях, если параллельно с этим горят стратегические предприятия в трех важнейших регионах России?
15: Согласен. Бумажная статистика.
16: Именно. Цифры перехватов – это статистика, которая просто разбивается о реальность сгоревших цехов. Речь больше не идет о привычных налетах жужжащих беспилотников, которым за последние три года выработалась, ну, определенная толерантность.
15: Да, люди просто привыкли.
16: Произошел системный слом. Тыла больше не существует.
15: И чтобы понять масштаб этого слома, нужно детально препарировать саму угрозу. Что вообще из себя представляет ракета FP-15 «Фламинго»? Это абсолютно другой класс вооружения. Начнем с базового параметра. Дальность полета составляет 3000 километров.
16: 3000 километров – это значит, что география уязвимости расширилась вплоть до Уральских гор. Просто вдумайся, под прямым прицелом оказалась вообще вся европейская часть России.
15: Москва, Петербург?
16: Да, Москва, Петербург, Казань, Уфа. Вся индустриальная дуга. Удар по Чебоксарам, который преодолел 1000 километров, это даже не предел возможности этой ракеты. Это всего лишь, ну, треть ее топливного ресурса.
15: Но дальность — это только половина проблемы. Дальше идет боевая часть. 1150 килограммов.
16: Тонна с лишним.
15: Да. Можно провести простую аналогию. Стандартный дрон «Камикадзе» типа «Лютый», который часто мелькал в новостях раньше, несет на себе 50-60 килограммов взрывчатки. Ну, он может пробить крышу цеха, повредить станок, устроить локальные возгорания.
16: А тонна взрывчатки «Фламинго» — это совершенно иная физика разрушений. Она стирает в пыль капитальные бетонные конструкции. Один прилет, и огромного промышленного здания просто нет.
15: Вот именно. И тут возникает абсолютно логичный скепсис. Хорошо, ракета огромная, тяжелая, мощная. Но в России же выстроена эшелонированная система ПВО.
16: Да-да, развернуты знаменитые С-400 «Триумф», зенитные комплексы «Панцирь».
15: В их разработку вложены десятилетия труда целых институтов. Как объект размером, ну, скажем, с небольшой автобус, смог пролететь 1000 километров над густонаселенными регионами и остаться незамеченным?
16: А ответ кроется в чистой физике и геометрии. Высота полета «Фламинго» на маршевом участке составляет всего 20 метров.
15: 20 метров? Это же уровень шестиэтажного дома.
16: Точно. При этом скорость достигает 900 км в час. Это крейсерская скорость пассажирского «Боинга». И вот тут важный момент. Радары противовоздушной обороны работают по принципу прямой видимости.
15: Ага.
16: Радиоволны распространяются по прямой линии, но планета Земля, как известно, круглая. Из-за этой кривизны возникает так называемый радиогоризонт.
15: То есть радар ПВО просто физически не способен заглянуть за этот горизонт?
16: Именно. Радар — это как луч фонарика в полной темноте.
15: Так.
16: Если светить им вдаль, то объекты, которые крадутся у самой Земли, остаются в тени. Радиоволны просто проходят над ними. Комплекс С-400 может прекрасно видеть цель на высоте 10 километров за сотни километров от себя.
15: Но ракету, летящую на высоте 20 метров?
16: Наземный радар увидит только тогда, когда она окажется километров в 30. А при скорости 900 км в час это означает, что у расчетов ПВО есть буквально 2 минуты на реакцию.
15: Звучит как приговор для наземных радаров. Но подожди, ведь существует еще система радиоэлектронной борьбы — РЭП. Долгое время считалось, что российские системы глушения создают такой непроницаемый купол. Почему ракету просто не сбили с курса, заглушив сигнал GPS?
16: А вот здесь кроется главный технический шок «Фламинго». Ракета оснащена специальными антипомеховыми антеннами стандарта CRP.
15: CRP? Что это значит на практике?
16: Ну смотри, классическое глушение — это когда мощный передатчик забивает эфир белым шумом, и навигатор просто сходит с ума. Можно сравнить это с попыткой поговорить с человеком на рок-концерте.
15: Шум настолько громкий, что слов не разобрать.
16: Да, и как антенна CRPA решает эту проблему? Она работает как умный слуховой аппарат. Эта антенна состоит из множества элементов, которые анализируют, откуда именно идет белый шум постановщика помех. И антенна математически вырезает этот сектор.
17: А, то есть она делает себя глухой именно к источнику помех?
16: 100%. Она отключает шумный сектор, но продолжает прекрасно слышать тихий шепот навигационного спутника сверху. Это аппаратная фильтрация. Глушить ее наземными станциями РЭБ практически бесполезно.
17: И к чему приводит эта защита от помех в реальности?
16: К пугающей снайперской точности. Круговое вероятное отклонение составляет всего 14 метров.
17: 14 метров после 1000 километров полета?
16: Да. Это означает, что ракета бьет не просто в завод, она бьет в конкретную технологическую колонну. В конкретный трансформатор размером с легковой автомобиль.
17: Слушай, но такая хирургическая точность полностью меняет картину происходящего. Удары 10 июня — это не случайный разброс ради создания паники.
16: Абсолютно не случайный.
17: Это методичное просчитанное уничтожение критических узлов. Если проанализировать выбор целей, становится видна четкая стратегия паралича военной машины.
16: И военной машине нужны мозги и кровь.
17: Точно. Начнем с мозгов. Удар по Чебоксарам. По заводу «ВНИИР Прогресс». Завод полностью остановлен. Это предприятие – важнейшее звено в производстве микроэлектроники для ракет, беспилотников и систем наведения.
16: Микроэлектроника для военного применения требует специфических условий.
17: Чистые комнаты, стерильная среда.
16: Да, виброизолированные фундаменты для литографического оборудования. Нельзя просто перенести станки в соседние ангары и запустить процесс заново на следующий день.
17: К тому же, современные цепочки поставок в оборонке крайне жестко связаны. Если завод в Чебоксарах не отгрузит партию контроллеров или контакторов, то сборочный цех где-нибудь на Урале не сможет завершить сборку финального изделия. Возникает эффект домино.
16: Совершенно верно. Остановка такого узкоспециализированного предприятия запускает цепную реакцию срывов государственных контрактов по всему оборонному сектору. Но ракеты и беспилотники — это лишь малая часть. Огромной массе танков, бронемашин и авиации нужна кровь. Им нужно топливо.
17: И здесь мы переходим ко второй цели — Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Масштабы этого предприятия просто впечатляют. Переработка 7 миллионов тонн нефти в год.
16: Огромные объемы.
17: Причем завод производит не только обычный гражданский бензин, но и специализированные виды топлива для армейских нужд. И здесь есть одна поразительная деталь. Этот самый завод уже подвергался успешной атаке в 2025 году.
16: В прошлом году завод получил серьезнейшие повреждения. Была выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ-4.
17: И потребовались колоссальные усилия, огромные бюджеты и месяцы работы, чтобы восстановить этот узел в условиях жесточайших санкционных ограничений на поставку промышленного оборудования.
16: А установка АВТ – это буквально входные ворота любого НПЗ.
17: Сырая нефть поступает именно туда для разделения на фракции.
16: Да, без нее весь остальной гигантский завод просто превращается в бесполезное нагромождение металла. Ему физически нечего перерабатывать. И вот как только установку с таким трудом восстановили, 10 июня происходит новый удар. Точно в эту же установку. И снова полная остановка.
17: Повторное уничтожение одной и той же критической установки – это настоящая логистическая катастрофа. Сразу возникает локальный, а затем и системный дефицит топлива для войсковых группировок.
16: Но дело не только в самом топливе. Завод, в который с абсолютной точностью раз за разом прилетают тяжелые ракеты, становится экономически токсичным активом.
17: Подрядчики просто отказываются отправлять туда своих людей и дорогостоящую технику для ремонта. Страховые премии взлетают до астрономических значений. Ремонт обходится в 3-4 раза дороже базовой сметы, а сроки растягиваются на неопределенное время.
18: То есть это не просто пробоина в трубе, которую можно залатать сваркой за пару дней. Это уничтожение высокотехнологичного узкого горлышка.
16: Если свести эти три удара воедино, видно идеальный алгоритм разрушения логистической цепи.
17: Удар по производству оружия, удар по производству топлива, удар по системе транспортировки топлива.
16: Это не попытка запугать население громкими взрывами. Это холодная, продуманная стратегия поэтапного паралича.
17: И знаешь, слушая все это, возникает один вопрос, который буквально висит в воздухе. Если все эти трансформаторы, установки АВТ-4 и насосные станции настолько критичны для выживания военной машины, почему бы и не обеспечить им плотное прикрытие? Ведь за последние годы была отработана и распиарена тактика мобильных огневых групп.
16: Да-да, пикапы с крупнокалиберными пулеметами.
18: Мощные прожектора, тепловизоры.
16: Мобильные огневые группы действительно показали свою эффективность. Но только против медленных дронов-камикадзе.
18: Ключевое слово «медленных».
16: Верно. Аппарат, летящий на скорости 150 км в час, можно услышать издалека, поймать в луч прожектора и расстрелять из пулемета.
18: А ракета «Фламинго» идет на скорости 900 км в час. Это 250 метров в секунду.
16: Именно. Человеческая физиология просто не приспособлена для таких скоростей. Расчет с пулеметом на крыше завода просто не успеет осознать происходящее.
18: У них будет пара секунд с момента, когда ракета вынырнет из-за кромки леса до момента попадания.
16: Пулеметчик не успеет даже снять оружие с предохранителя, как тонна взрывчатки разнесет цех у него за спиной. Против ракет такого класса люди с пулеметами абсолютно бесполезны.
18: Значит, нужна серьезная техника. Автоматизированные зенитные ракетные системы. С-400, С-350, системы малого радиуса действия, интегрированные в единую сеть. Почему не обставить каждый НПЗ такими комплексами?
16: А это упирается в непреодолимую математическую и экономическую преграду. Промышленных объектов критической важности на территории России тысячи. Заводы, электростанции, насосные узлы, мосты, склады.
18: Стоимость только одной батареи С-400 исчисляется сотнями миллионов долларов. И производство одного комплекса занимает месяцы, если не годы.
16: Вырисовывается так называемая «дилемма короткого одеяла». Военное командование оказывается в ситуации стратегического тупика. Чтобы надежно закрыть завод в Чувашии, нужно физически взять зенитный комплекс и привезти его туда. А откуда его взять?
18: Вариантов всего два. Как я понимаю, либо снять с линии фронта, либо забрать из-под крупных городов.
16: Да, снимают с фронта, войска остаются без зонтика, их начинают уничтожать авиация противника.
18: А если снять ПВО из-под Москвы или Петербурга?
16: Тогда под прямым ударом оказываются столицы, центры принятия решений, правительственные кварталы. Одеяло слишком маленькое. Попытка натянуть его на нефтеперерабатывающие заводы оставляет открытыми мегаполисы. Попытка прикрыть политические центры оставляет без защиты топливную и логистическую инфраструктуру.
18: Получается, проблема глубже, чем просто нехватка систем. Проблема в самой архитектуре обороны.
16: Да, это фундаментальный изъян, заложенный еще в советские годы. Архитектура противовоздушной обороны создавалась для противостояния совершенно другим угрозам. Она строилась против высотных стратегических бомбардировщиков Б-52, против баллистических ракет, летящих по предсказуемой дуге из стратосферы.
18: То есть концепция предполагала, что главная угроза придет сверху или прорвет государственную границу на большой высоте, где ее увидят огромные стационарные радары дальнего обнаружения.
16: Точно. И в рамках этой старой парадигмы ПВО работает штатно. Радары смотрят вверх.
18: Но угроза эволюционировала быстрее, чем неповоротливая оборонная промышленность смогла на это отреагировать. Крылатая ракета стартует где-то далеко, мгновенно прижимается к земле, огибает холмы, прячется в складках рельефа и через 1000 километров бьет с точностью до нескольких метров в самый уязвимый узел.
16: И чтобы закрыть небо от такой угрозы, недостаточно просто поставить пару радаров. Нужно создать сплошное радиолокационное поле на сверхмалых высотах.
18: А это означает сотни самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, так называемых А-50, которые должны круглосуточно висеть в воздухе и смотреть на Землю сверху вниз.
16: А таких самолетов в России просто нет в нужном количестве. Это требует миллиардных вложений и долгих лет работы.
18: Нужно понимать, что производство ракет класса «Фламинго» — это не кустарная сборка в гараже. Это налаженный серийный конвейер.
16: Есть оценки, что производственные мощности составляют десятки ракет ежемесячно.
18: Десятки ракет такого класса каждый месяц. Это меняет вообще все.
16: Предприятие может функционировать, выпускать продукцию, рапортовать о перевыполнении плана, но ровно до той ночи, пока в критический цех не прилетит тонна взрывчатки. После этого полная остановка, паралич процессов и многомесячный мучительный ремонт в условиях дефицита запчастей.
18: Если собрать всю эту картину воедино, ну, уничтоженные цеха микроэлектроники, сгоревшие колонны переработки нефти, разрушенные насосные станции, это материальный измеримый ущерб. Он огромен. Но, возможно, главный удар нанесен не по металлу и бетону.
16: А почему?
18: Главный ущерб носит психологический характер.
16: Ты имеешь в виду слом ощущения безопасности?
18: Да. Правила игры изменились в одну ночь. Страх неизвестности, ночные сирены и экстренные эвакуации стали физической реальностью для городов, которые

0: опасен в ближайшие месяцы. Но одно можно сказать точно. Прежней уверенности в неприступности неба больше нет.
1: На этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем разборе.
0: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев? Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты ЗАГС Собрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
4: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра, залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
3: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
5: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
3: Для справки, продукты питания комбинат работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый десятый работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.

0: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса РИА-рейтинг. На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности.
1: Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
2: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
1: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершении от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
3: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
1: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё? Очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: В Калининградской области появляется новое министерство муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже третий год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, вы ходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через 2 года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка, право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются? Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
7: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
6: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половины необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
8: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. И их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
6: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
9: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
6: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
10: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с которым мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
6: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Военнослужащий армии Российской Федерации с позывным «Кай» предупредил тех, кто собирается подписать контракт с Министерством обороны, что они будут обмануты еще до финализации договора.
12: Если вам говорят, что вы там будете в безопасности пить чай в Москве и работать удаленно, значит, вас уже на первом этапе обманули. И дальше будет только хуже. А в Минобороны там как система работает? То есть если есть инструктор какой-то, который инициативный, который действительно профессию понимает и готов ее давать в полной мере, то у него будет хорошее обучение. А в большинстве случаев, когда таких людей нету, то оно будет даваться чисто формально. Вот, например, в одном подразделении мы недавно отправили туда курсантов на БПЛА. Там люди от Минобороны проходили двухнедельный курс, и за этот двухнедельный курс их научили буквально ничему. Вот, то есть нашим выпускникам пришлось на месте уже этих людей доучивать. Опять же, это, еще раз, как бы там ситуация такая была, то, что не в самом подразделении, куда мы отправляли людей, такая подготовка, а вот на этапе, когда люди в Минобороны вот эту базовую как бы подготовку, которую им должны были дать, они не проходили перед тем, как попасть в подразделение непосредственно. Вот эта подготовка вообще... Но они там пару раз запустили дрон, посмотрели на него, и все, собственно. Никакой практической боевой работы они не узнали из этих курсов. Вот, соответственно, рассчитывать на то, что Минобороны вас подготовят, если вы собираетесь там подписывать контракт, не стоит. Вот это 100% нет.
4: Криминальные новости.
13: Герой СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге приговорил Артема Бучина к пожизненному заключению за жестокую расправу над 27-летней девушкой и ее дочерью. Сначала они поругались, потом мужчина стал душить молодую женщину и прибежавшего на шум ребенка, а когда те потеряли сознание, изнасиловал свою бывшую и ее 7-летнюю дочь, потом их убил. В августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края в квартире нашли тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Бучина задержали через 2 дня. Причем ранее этот ветеран СВО уже был судим. Летом 22 года Бучин, освободившийся из колонии, где сидел за грабеж, изнасиловал и забил камнем по голове медсестру, которая на улице спросила у него дорогу. Тогда ему дали 20 лет лишения свободы, но вместо тюрьмы убийца подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на войну, откуда вернулся спустя 2 месяца с ранением. Жестокое убийство подростка в Тыве. Мальчик заступился за младших и поплатился жизнью. Вак Давураки, 14-летний Миружан, вступился за знакомых мальчишек, у которых старшие отняли велосипед. Вернул транспорт владельцам, и на него тут же набросились. Школьника отморозки повалили на землю. Один бил ножом, другой камнем по голове. В больнице спасти ребенка не смогли. Следствие установило 2 нападавших, оба 16-летние, они были пьяны. Первого задержали сразу, он под стражей, второго поймали только сейчас. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Дело об убийстве ребенка взял на контроль глава СК России. Мужчина пытался жестоко расправиться со своей сожительницей в одном из подъездов Уссурийска. Все произошло в доме на Октябрьской улице. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, все началось еще в квартире. Из нее выбежала перепуганная женщина и направилась к лифту. Мужчина пошел за ней по пожарной лестнице, поймал у лифта на 7-м этаже и начал избивать. После этого он вытащил нож и несколько раз ударил женщину. Приехавшим правоохранителям подозреваемые пояснил, что они выпивали вместе и у них начался конфликт. Женщину госпитализировали с ножевыми ранениями в области печени, гематомами лица и переломом уха. Она находится в реанимации. Ее сожителя задержали. А в Москве задержали мужчину, который несколько лет выдавал себя в интернете за 14-летнюю девочку и знакомился с несовершеннолетними мальчиками. В своих показаниях педофил рассказал, что использовал фейковые аккаунты в Telegram, ВКонтакте и сервисах знакомств, где общался с детьми, назначал им встречи в метро и просил присылать фотографии. Также он на протяжении многих лет посещал детские площадки, наблюдал за детьми, вел переписку с несовершеннолетними под вымышленными данными. По информации канала 112, мужчину задержали, когда он приставал к первокласснику прямо в вагоне метро на станции «Водный стадион». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможные эпизоды противоправной деятельности. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
11: Сотрудники Сорочинской межрайонной больницы опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим высокопоставленным чиновникам, в котором жалуются на отсутствие выплат по постановлению правительства РФ от 2022 года.
14: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемый Александр Иванович, уважаемый Игорь Викторович, уважаемый Михаил Альбертович, мы сотрудники Сорочинской межрайонной больницы, и мы больше не можем молчать. По постановлению правительства 2568 медицинским работникам положены специальные социальные выплаты. В нашем учреждении это обернулось несправедливостью. Сначала выплаты получали только сотрудники поликлиники. Медико-стационары просто вычеркнули. Мы не сидели сложа руки. Обращались и в региональные правительства, в профсоюзы. Но наше руководство и профсоюзы бессильны. Справедливость пришлось добиваться через суд. И только терапевтическое, инфекционное и детские отделения смогли добиться положенных выплат. Но нам, приемному отделению, неврологии, хирургии, реанимации и акушерскому отделению суды отказали. Мы прошли суды первых инстанций, кассацию. Наши доводы и ходатайства не услышали, а решения выносились противоречащие друг другу. В итоге сложилась абсурдная ситуация. Половина стационаров выплаты получают, а вторая половина будто бы их недостойна. Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19. Прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. Для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует? Мы просим вас вмешаться, обратить внимание на эту вопиющую несправедливость. Медицинские работники не должны делиться на достойных и недостойных, потому что мы делаем одну работу. И делаем это ради людей.
4: Главные новости дня.
15: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
16: Только что. Даже не слышал никогда.
15: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
17: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
15: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая, после этого на над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
18: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
15: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
19: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
15: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово дядя?
21: Шу-шу.
20: Еще раз.
21: Шу-шу.
20: И третий раз.
21: Шу-шу.
20: Учим китайский легко и весело.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Общественный деятель Ольга Курулаева о горе-блогерах, которые сдают российские позиции.
23: Находятся дураки, прости господи, да, которые вот почему-то считают важным, что вот именно их ролик, который они разместят в интернете, там, с движением, неважно чего, ну, там, грузов каких-то, да, то вот это нужно, это важно. Как работать с такими дураками? Как вот им объяснять, что этого делать не надо?
24: Воспитывать рублем, воспитывать свободой, да, воспитывать отлучением от источника эндорфинов, да, это отлучением от интернета, отлучением, запрет на публикации в своем любимом блажочке там, в котором публикуется все и всякое. Вот это самое больное. Это же надо устраивать вот таким людям, ну, уголовно понятно, это там разберутся суды. А вот самое мелкое – это запретить общаться в телеграм-канале, запретить вести свой блог. Это же все. Это человек остался без своих восхитительных зрителей.
22: Глава Минцифры Максуд Шадаев о том, что правительство хочет ввести обязательную идентификацию по возрасту на всех онлайн-платформах.
25: Дотянуться до сложных детей, скажете как, поможем, да, готовы. Но вообще там в целом сейчас, я думаю, тоже ближайшая повестка, это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Потому что вот Европа и, в общем, развитые страны, многие идут уже по этому направлению, по пути жестких ограничений. Этот вопрос точно перед нами встанет. Вот. Поэтому вот мы смотрим, как Roblox у себя сделал там возрастную идентификацию. Ну, то есть все равно, как бы, как это, здесь Россия не в лидерах ограничений вот в этом сегменте, но все равно периодически этот вопрос перед нами ставят, и какой-то ответ мы на него должны дать.
22: Депутат Анатолий Вассерман о том, что в российских школах должна появиться должность священника.
0: Я не исключаю, что действительно многие школьники нуждаются в том, чтобы основы идеологии, полезные для государства, им преподавали через механизм школьных священнослужителей. Участие самих священнослужителей будет полезно просто потому, что в любой религии содержится немало противоречий. И разные религии накопили немалый опыт трактовки таких противоречий. Они преподаются всем священнослужителям в рамках базового курса религиозного образования. И благодаря этому священники смогут на возникающие у учеников вопросы отвечать достаточно разумно и профессионально.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, за ним нас прям стояла, две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метро 10 там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой, небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, уже так, на последний назад можно сказать, все, так, не разговаривал. Непонятно, ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт.
0: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и за заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
6: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
0: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
7: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, да, одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
0: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
8: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
9: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
10: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где осуществление целей демилитаризациях на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под и нахуй все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
11: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году. И мы сегодня разберемся, как это получилось.
13: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
12: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
13: К этому уже как бы все привыкли, да?
12: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
13: Так.
12: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
13: Ага, полный людей.
12: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
13: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
12: Да, на полном ходу.
13: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
12: Вот именно.
13: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
12: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
13: Угу.
12: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
13: Кошмар.
12: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
13: 100%.
12: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
13: Обесточенный, наверное.
12: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
13: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
12: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
13: На что?
12: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
13: Вообще всех?
12: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
13: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
12: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
13: А что это?
12: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть, перевозчик и нефактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
13: Угу.
12: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
13: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
12: Главный северный железнодорожный узел, да.
13: Через него вообще все составы идут.
12: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
13: Серьезно? Совсем?
12: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
13: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
12: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
13: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
12: Давай.
13: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
12: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
13: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
12: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
13: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
12: В точку.
13: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
12: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
13: А дрон?
12: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
13: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский шумный раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
14: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
13: Визуально.
14: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
13: Понятно.
14: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
13: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
14: Да.
13: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
14: Угу. Гражданской авиации нет.
13: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
15: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
13: Так.
15: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
13: То что?
15: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
13: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
15: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
13: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
15: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
13: Жесть.
15: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
13: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
15: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
13: Угу.
15: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
13: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
15: Это реальность.
13: Но подожди, есть же Крымский мост.
15: О, да.
13: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
15: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
13: Разве?
15: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
13: Ну, это понятно. Безопасность.
15: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
13: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
15: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
13: Часто?
15: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
13: Угу.
15: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
13: И звучит сирена.
15: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
13: И спрятаться физически негде.
15: Негде.
13: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
15: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
13: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
15: Угу, было дело.
13: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
15: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
13: А что с ней?
15: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
13: Прямо через нее.
15: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
13: Ого.
15: Я уж не говорю про высокоточные системы.
13: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
15: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
13: Ничего себе.
15: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
13: Как живой щит какой-то.
15: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
13: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
15: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
13: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной 40-дной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
14: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
13: Какому?
14: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всероссийской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
13: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
14: О да, крепость Крым.
13: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
14: Угу.
13: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
14: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
13: Давай.
14: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
13: Увести корабли.
14: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
13: Невероятно. И куда их дели?
14: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
13: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
14: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
13: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
14: Его просто методично разобрали на части.
13: Разобрали.
14: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
13: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
14: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
13: А как они работают?
14: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
13: Это точно.
14: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
13: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
14: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
13: Экономия важнее жизни.
14: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
13: Угу.
14: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
13: Русская рулетка.
14: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
13: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
14: Не может.
13: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
14: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
13: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
16: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
13: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала

0: делайте выводы и берегите себя. Всем пока!
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
3: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
2: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
4: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
2: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая, после этого на админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
5: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
2: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
6: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
2: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин призвал бизнес обратить внимание на участников СВО, заявив, что среди них есть много талантливых людей.
8: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные.

0: эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
1: Главные новости дня.
2: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
3: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
2: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половиной необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
4: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. Их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
2: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
5: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
2: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
2: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговоры об отсутствии бензина на автозаправных станциях проявлением необоснованного ажиотажа.
8: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям. Все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Крещение огнем. Военкор Астрахань о романтизации обстрелов.
10: Был одно время популярен такой жанр постов и статей, в котором покинувший душные московские гостиные автор чувствует духовное очищение в обстреливаемом Донецке. В зависимости от градуса неадеквата в комплекте могли быть религиозные аллюзии или прямые заявления о крещении огнем, размышления о духовности, восторге глубиной взгляда выросших под обстрелами детей, белый фосфор, глубоко вдыхаемый прямо на балконе и прочее. Правда, никто не захотел обменять свою квартиру на мою и перевести семью, чтобы сильней очиститься. Теперь этот жанр окончательно умер. К сожалению, под обстрелами побывало слишком много жителей России из самых разных мест. И авторы больше не могут впаривать эту дичь своим зрителям и читателям, не рискуя нарваться на реакцию. Но я вот думаю, ведь можно же было сразу включать мозг и не кормить свою публику подобной дрянью. Вроде и мелочь, а с другой стороны, ведь понимание событий и настроение в обществе тоже складывается из мелочей.
9: Алексей Живов насчет мирных переговоров и духа Анкориджа.
11: Вчера глава АСИ сокрушалась, что ее детишек не пускают в Штаты и Европу. Дескать, какая трагедия, культурные связи разорвались. Нормально же все было, что началось-то? Дача во Флориде 5-й год пустует. Такая откровенность раньше была свойственна только подчиненному директору автоваза Соколова Груненкову, который изрек гениальный мем эпохи «Можно лучше, а зачем?». Я вот думаю, что было бы неплохо включиться в эту переговорную группу Дмитриева. Понятно, что толку мало. Зато в Майами можно отдохнуть месяц-другой, пока планируем тоннель на Анкоридж рыть. Хотя по мне это мелко. Давайте метро Москва-Вашингтон проведем. Там на одних изыскательских работах можно лет 25 жить не тужить. Осваивать и осваивать. У нас же все есть. Только тоннеля не хватает. Остапа всегда отличал масштаб.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплат.
12: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
9: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
13: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
9: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
14: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, да, одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
9: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает в выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
16: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав. Поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
15: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
10: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию, а у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
15: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
17: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
15: А военкор канала «Ибгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
10: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, за ним нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну чуть огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метро 10 там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так, на последний назад можно сказать. Все, так не разговаривал. Непонятно ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Телеведущий Сергей Карнаухов призвал ради интереса ударить ракетами по Польше, чтобы посмотреть, что будет.
6: То, что мы не можем нанести удар по Жешеву, я считаю, это наше большое недоразумение. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все, и просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ну что они сделают? Ну что, войну НАТО нам объявят? Да нет, конечно, она и так воюет. И никогда НАТО не пойдет против нас воевать. А Жешев — это логистический центр. Сжечь его и все. И совершенно точно, я говорил с десятком людей, которые занимаются планированием боевых действий, абсолютно точный расчет, ничего Польша не сделает, умоется и просто перестанет в этом участвовать. Ну, потому что это опасно. И понятно, куда переведут базы, их переведут в Румынию. И логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут.
5: Генерал-лейтенант в отставке Георгий Бужинский о том, стоит ли ради интереса бить ракетами по НАТО.
7: Понимаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Поэтому слушать этих телевизионных стратегов, которые призывают в шутки ради или для проверки ударить ракетами по территории НАТО, Ну, это просто опасно. Карнаухов идиот полный. Он там такой бред несет. Он сам ни дня не был на фронте. Он не понимает, что любой ракетный удар по Польше – это немедленное включение 5-й статьи Устава Альянса. Автоматически. Никто не будет сидеть и смотреть. Там все просто автоматически запускается. Автоматически включится система ПВО, ну и в ответ по нашим пусковым установкам и командным пунктам прилетит весь арсенал тактического оружия США и Европы. Конечно, Карнаухову в Москве наплевать. Но давайте уже придем в себя и поймем, что война – это не компьютерная игра, где можно нажать на паузу и проверить реакцию. Это гарантированное начало Третьей мировой войны, в которой победителей не будет физически.
5: Депутат Константин Затулин о так называемых экспертах, которые призывают развязать Третью мировую войну.
8: У нас в эфирах некоторые товарищи окончательно потеряли связь с реальностью в погоне за рейтингами и кликами. Призывать к ракетным ударам по суверенным странам ради любопытства – это не просто безответственность. Это откровенная глупость, которая дискредитирует всю российскую внешнюю политику. Россия ведет тяжелые и сложные боевые действия. Наши дипломаты пытаются сохранить остатки связей с нейтральным миром. А в это время медийные спикеры предлагают шарахнуть по Варшаве, чтобы посмотреть, что будет. Что будет? Будет ядерный апокалипсис. Вот что будет. Такие заявления нужно жестко пресекать, а авторов изолировать от микрофона.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 11 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас на авансцену выходит колоссальная, страстная и огненная энергия 11-го аркана «Сила». В такой день ваш внутренний стержень и способность управлять обстоятельствами проходит проверку на прочность. Но на фоне июня 6-го месяца 6-й аркан «Влюбленный», отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечный выбор, энергия «Силы» приобретает благородный и достаточно мягкий характер. Это не день грубой физической силы, давления, диктатуры или агрессивного навязывания своего мнения. 11-й аркан учит нас искусству, знаете, укрощения льва, то есть умению направлять бушующие внутренние инстинкты, страсть и колоссальный потенциал в русло созидания, согревания окружающих своей харизмой и не испепеляя их гневом. Здесь волевое решение дня заключается в том, чтобы действовать из состояния тотальной уверенности в себе, безупречной этики и любви к своему делу, что позволяет мягко подчинить себе любые тяжелые обстоятельства. Ну и астрономический аспект у нас идеально сопутствует такому энергетическому пику, ведь Луна находится в убывающем серпе в знаке Тельца. Земной прагматичный и выносливый Телец дает силе великолепное заземление, превращает бурный поток эмоций в колоссальную, я бы сказала, работоспособность, выдержку и способность доводить до идеала самые трудоемкие материальные задачи. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 1 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация отшельника и, конечно же, вносит в этот мощно заряженный страстью день энергию глубокой мудрости, самопознания и такой, знаете, ментальной автономии. Здесь возникает феноменальный многослойный резонанс, я бы сказала, потому что неисчерпаемый ресурс силы одиннадцатки встречается с мудростью отшельника под покровительством сердечности влюбленных. Это означает, что В этот день сила заключается в вашей внутренней тишине и автономности. Вы побеждаете не потому, что громче всех кричите, например, а потому, что обладаете глубокими знаниями, понятиями сути вещей и остаетесь верны своей внутренней правде. Девятка всегда помогает силе быть осознанной, не позволяя разворачивать драгоценную энергию на пустые социальные споры и направляет весь потенциал на качественное улучшение вашей жизни. С практической бытовой точки зрения такой день, тем более на убывающей Луне в Тельце, требует от нас высокой продуктивности, выносливости, внимания к своему материальному фундаменту. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может, энергозатратных задач, проведение ответственных переговоров, может быть, с позиции спокойного такого авторитета, также защита своих личных границ, бизнес-проектов. Еще это лучший момент в месяце для интенсивных физических нагрузок, тяжелого ручного труда, работы на земле, может быть, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как телец и сила требуют выплеска энергии через созидательные действия. На убывающую Луну полезно проводить аудит ресурсов, закрывать какие-то невыгодные финансовые утечки, оптимизировать расходы и избавляться от балласта в делах. А вот в личных отношениях идеальное время для проявления страсти, может быть, защиты интересов семьи и честных, глубоких разговоров по душам без фальши и масок. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам ревности, гнева, может быть, упрямства и собственничества, которые могут провоцировать телец и избыток энергии и силы. Здесь, знаете, любая агрессия мгновенно разрушит любую гармонию июня. Еще нельзя действовать с позиции жесткого эгоизма, пытаться подавить волю близких людей или коллег и продавливать ситуации силой там, где требуется дипломатия. Также избегайте работы на износ без пауз. Даже у 11-го аркана есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на качественный отдых и расслабление тела. Не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты, тем более под влиянием гордыни или, может быть, минутного азарта. И не ввязывайтесь в затяжные конфликты ради самого факта победы. А вот вечер стоит активно провести, может быть, сбросить остатки адреналина через спорт или прогулку, а затем погрузиться, например, в уютную, комфортную домашнюю атмосферу, чувствуя себя абсолютно спокойным, мудрым и сильным хозяином своей жизни. Вот такой вот день, воспользуйтесь его силой, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио «Лента».
10: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых задворках нашей Солнечной системы, там, где свет Солнца едва заметен, скрывается нечто массивное, заставляющее планетологов всего мира ломать голову. Мы чувствуем его влияние, мы видим, как оно бесцеремонно играет с орбитами далеких ледяных тел, но само оно, это тело, или что это такое, упорно прячется от наших самых мощных телескопов. Добро пожаловать в погоню за девятой планетой, призраком в нашей родной системе. История планеты 9 началась с чистой математики. В 2016 году астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института заметили нечто странное в движении так называемых транснептуновых объектов – маленьких ледяных тел, вращающихся далеко за орбитой Нептуна. Они двигались так, словно их пасет невидимый гравитационный пастух. Гравитация гиганта, по их расчетам, должна быть в 5-10 раз массивнее Земли, а один оборот вокруг Солнца такая планета совершает за 15 тысяч лет. Эта гипотеза вызвала настоящий фурор. Представьте себе скрытого гиганта, который медленно проплывает сквозь тьму, оставаясь невидимым для нас, так как он слишком далеко и он слишком тусклый. Некоторые ученые даже пошли дальше, выдвинув теорию, что это не совсем планета в привычном понимании, а, возможно, крошечная первичная черная дыра, оставшаяся со времен Большого Взрыва размером всего с грейпфрут, но с массой целого мира. Однако большинство астрономов настроены крайне скептически. Это как поиск призрака в темной комнате, потому как качаются шторы, часто говорят они, намекая на недостаток прямых визуальных доказательств. Скептики указывают на то, что мы можем просто неверно интерпретировать статистику движения далеких тел. Возможно, они ведут себя так из-за влияния других, пока не изученных факторов, или даже из-за ошибок в наших моделях формирования Солнечной системы. Тем не менее, охота продолжается. Телескопы Субару на Гавайях и другие обсерватории продолжают сканировать небо, надеясь поймать хотя бы один фотон света этого далекого странника. Почему мы так одержимы этим поиском? Может быть, дело в нашем внутреннем нежелании признавать, что наш дом так хорошо изучен? Если девятая планета существует, значит, в нашей родной системе еще полно места для сюрпризов, о которых мы даже не подозревали. Мы чувствуем ее гравитацию, как мы чувствуем присутствие кого-то в комнате, хотя никого и не видим. И пока поиски продолжаются, этот невидимый гигант остается самым интригующим вопросом современной астрономии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 11 июня. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет нам дадут? Итак, у нас выпала руна Дагас. Ух ты, мощная руна перехода, рассвета, пробуждения. Это всегда руна очень сильных перемен. Это момент, когда наступает внутреннее озарение, когда прошлое окончательно остается позади, а будущее вдруг становится ясным и желанным. Этот день может начаться обычным образом, но уже к вечеру вы ощутите, как в вашей жизни что-то сдвинулось, обновилось, просветлело. Дагаз – это всегда руна перемен, но перемен светлых, которые приходят не с болью, а с облегчением. Это время выхода из внутренней темноты, из зимы души. Знаете, если вы долго чувствовали усталость, потерю мотивации, находились в раздумьях, вот все шло не так, и казалось никакого прогресса, то в этот день, скорее всего, появится ясность. Возможно, вы даже удивитесь, настолько все просто. Просто не значит поверхностно, да? Просто всегда значит естественно. Все естественным образом поменяется в один день. В работе день благоприятен для презентации, для завершения старых проектов, запуска новых направлений. Вот все, что вы начинаете в этот день, имеет большой потенциал на долгосрочный успех. Особенно благоприятно это для учителей, для коучей, публичных людей, может, людей, связанных с медиа, наукой, образованием, духовным развитием. Откройтесь, и вас услышат. Если вы ищете работу, например, или думаете о смене сферы, то в этот день может прийти решение или предложение, которое станет поворотным моментом. В отношениях Дагас приносит тоже искренность и очищение, возможно, неожиданные разговоры, признания, примирение. Это руна, которая приносит свет в душу. Если вы чувствуете, что отношения изжили себя, например, вы можете в этот день ясно осознать и спокойно завершить и поставить точку. А может, наоборот, увидите другого человека в новом свете и влюбитесь заново. Вот все возможно, любые перемены, но так как уже есть, больше не будет. Это переход на новый уровень. По здоровью день несет восстановление, особенно благоприятен для людей, переживших стресс или затяжную болезнь, потому что энергия до газ, как, знаете, весенний ветер, разгоняет остатки хандры и усталости. Здесь хорошо подойдут любые восстанавливающие процедуры, прогулки, дыхательные практики, очищающие процедуры, может быть, даже голодание или легкий детокс. То есть можно очистить тело и таким образом и душу. Так что день, знаете, как переход из сумерек в утро. Все обретает контур, ясность, свет. Главное, откройтесь переменам, не бойтесь их, и они принесут вам новое дыхание жизни. Вот все будет так, как вы хотите, просто будьте открыты и готовы к переменам.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
11: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
5: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
12: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
5: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
13: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
14: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона – продукты питания комбинат на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев? Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты ЗАГС Собрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут. Жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
15: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра. Залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
14: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
16: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
14: Для справки, продукты питания «Комбинат» работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый десятый работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
17: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса «Риа-Рейтинг». На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности.
14: Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
15: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
14: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершении от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
15: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
14: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё, очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: В Калининградской области появляется новое министерство муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, выходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей –
18: Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через два года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка. Право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются. Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которая должно было оценивать других. Потому что так это

0: канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Спасайте себя сами. Крупные города России не нашли денег на ремонт бомбоубежищ. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. Так, в Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. Как заявили в Гордуме, сейчас, спустя 1,5 года после решения суда о ремонте защитных сооружений, в них находятся либо помойки, либо бомжатники. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом Екатеринбург в конце апреля впервые с начала СВО подвергся ударам беспилотников. Не нашлось средств на ремонт бомбоубежища и во втором по численности населения городе юга России – Краснодаре. Там бомбоубежища находятся на балансе местных властей, сообщил местный депутат Александр Сафронов.
2: В трехлетнем бюджете ассигнования на эти цели не предусмотрены из-за дефицита в 4,5 миллиарда рублей, а изыскать дополнительные источники финансирования не представляется возможным. Аналогичная ситуация имела место в Краснодаре и в прошлом году.
1: В Петербурге, несмотря на критику состояния убежищ со стороны МЧС, в проекте бюджета 2026-2028 годов тоже не было заложено финансирование на их ремонт. Позже чиновники запросили на это более 3 миллиардов рублей в этом году и 14 миллиардов в 2027. С укрытиями не все хорошо даже в прифронтовом Белгороде. Белгородский юрист Евгений Соколов обратился в МЧС, чтобы узнать, где укрыться от постоянных обстрелов.
3: Ну, меня, мягко выражаясь, послали подальше. Не ваше дело. Вот у нас комплекс мероприятий разработан. Убежищ у нас достаточное количество. И в случае чего можете прятаться в этих в паркингах, часть из которых, а может даже большинство, просто тупо закрыто. Далее, подземные переходы, которых я вообще знаю пару штук в городе. Как туда добежать 380 тысячам граждан, я не знаю.
1: Местные жители говорят, что иногда укрытия в районе работают, но люди у них не прячутся, мол, уже привыкли к обстрелам и тревогам.

0: Сигнал воздушной тревоги в Белгороде звучит по нескольку раз днем и ночью. Это означает, что лучше не подходить к окнам и найти укрытие. В центре города установили бетонные убежища. В них люди могут укрыться днем, но ночью туда не пойдешь, говорят жители.
1: Были дома, это было рано утром, как раз проснулись. Очень страшно. Очень страшно, потому что дом дрожит, еще высокоэтажный дом, мало ли что может случиться. Мы не знаем, где спрятаться. Спрячешься в ванной, может сверху ванна на голову упасть. В туалете тоже не спрячешься, мало ли что. Потому что трещит, трещит все. Осколки трещат. Мы за детей переживаем очень сильно.
0: После начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране. На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты, утверждают активисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Крыма и юга России стали массово выкладывать на своих страницах в соцсетях видео, в которых рассказывают о ситуации с бензином в их городах. Исходя из их слов, горючего больше не стало, а очереди к АЗС продолжают расти. Более того, бензиновый кризис докатился до Санкт-Петербурга.
4: Говорят, в Краснодаре бензина уже нет.
5: Дарца, а вы в курсе, что во всем Краснодаре нету бензина?
6: Дефицит бензина, кажется, до Краснодара тоже добрался.
7: Сокола нету, пятого тоже нет.
8: 95-го бензина нет.
4: Губернатор Краснодарского края сказал, не паникуйте. И именно в этот момент я поняла, что надо ехать и отправляться.
9: А что такое? А что такое?
10: Не надо паники. Роснефть закрылась. На реконструкцию, наверное.
11: Правка, Газпрому.

0: нас на российской улице вообще не работает.
1: Не надо паники,
2: Краснодарский край, и у нас начался топливный кризис.
3: Очередь просто капец.
4: 26-й год, Петербург. Бензина нет, интернета нет. Как можно не любить группу «Гражданская оборона» после этого, не знаю.
5: Люди, которые смотрят, в патриотичную стену, мне просто интересно, в какой момент все-таки до вас доедет какая-то все-таки адекватная информация, и вы не будете в комментариях кричать, что
1: надо потерпеть.
6: Я уже вот такая вот седая. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
7: Значит, тут слушок прошел, что в городе нету 95-92 бензина. Приехала на заправку, тут очередь громадная. И заправляются, внимание, вот в такие баки. Баки с бензом. Во-вторых, как бы очередь, вы видите? Очередь. Рекомендую сегодня заправиться до полного бака.
8: Главные новости дня.
9: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспорт компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
10: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
9: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
11: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
9: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
12: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
9: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Телерадиоведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой на власти и высшее военное командование за бездействие во время воздушных атак дронов ВСУ.
1: На пятый год войны, когда идет Питерский форум, и не сделано ничего, финские войска были приведены в состояние боевой готовности средства ПВО, а у нас никого не подняли в ружье. Почему-то те люди, которые за это должны отвечать, долго мяли булки, предпочитая заниматься своими дегенеративными наработками, не имеют ни малейшего представления о том, что реально надо на войне. Что, у кого-то есть хоть малейшее сомнение, что как только хохлы получат возможность, они нанесут удар по Москве, Красная площадь, Кремль. А, да, точно, мы же предупредили. Мы же выступили мощно. Вот, прям питерский форум идет. Никто не чувствует пошлости, когда у тебя рядом в Кронштадте прилетает, а ты пляшешь, ничего не смущает. У меня вопрос вот к людям. Вы совсем перестали слышать народ? Я не могу больше, например, слышать. Вот Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что не, ну то, что они делают, это не создает условий для мирных переговоров. Но я, наверное, удивлю Дмитрия Сергеевича. А никто не собирается с нами вести мирные переговоры. Нас хотят уничтожить. И чего делать будем? Очередное заявление? Сбегаем за краской? А чтобы рисовать уже не линии красные, а красные поля заливать? Я, наверное, что-то совсем перестаю понимать. Я, наверное, страшно неудобный.
13: Учим китайский вместе.
14: Как сказать по-китайски? Не учите меня жить.
15: 不要教我如何生活.
14: Еще раз. Фраза «не учите меня жить» по-китайски будет звучать так.
15: 不要教我如何生活.
14: Ну и третий раз.
15: 不要教我如何生活.
14: Учим китайский. Легко и весело.
8: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
17: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украина уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный У нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нет специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
8: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Значит, смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 триллионов. Понимаете, в два раза больше. Было 66, а сейчас 135. С какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в два раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? Что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. А как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, в разы было больше совершенно. И соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилась вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что давайте все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар. Доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменники, покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут, ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там процента 3. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковский вклад. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, такой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать зарубежные вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать. Но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивного интереса дойдет ли до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году. Да? Но если 66 триллионов поделить на тот курс, да, и курс слетит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы кто постарше Павловскую реформу, когда не то что там какой-то курс, а запретили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры, физически запретили и просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати, все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничном или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют, не пропетляют. впечатляют. Будет катастрофа, поэтому если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
14: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
8: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: «Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса». Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания. В третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
20: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Монапрочь.
19: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
21: Совсем кошмар, совершенно. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
19: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
22: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
19: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну чуть огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метров 10, оттащил. Все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, уже так, на последний взрыв можно сказать. Все, так не разговаривал, непонятно, что вы. Понятно, но ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Назад в СССР. Никита Третьяков про маскировку печальной действительности.
6: С малых лет мы все знаем, что синоним упадка, разрухи, беды – это то самое по карточкам. По карточкам получали еду наши прадеды и прабабушки во время и после войны. Потерять карточку было катастрофой. Карточки полагались разные для разных категорий, но ни для кого не было вдоволь. Жизнь по карточкам всегда противопоставлялась жизни свободной, достатку. И вот 2026 год. Нам говорят про бензин в Крыму по талонам, по QR-кодам. Не врите ни себе, ни нам. Бензин у нас теперь именно что по карточкам.
5: Вечная специальная военная операция. Военкор канал «Старшие» да про заявление Зеленского.
7: Он сказал о том, что это лето станет решающим в войне. Заявление это рассчитано на медиаэффект, который, в свою очередь, потянет за собой пораженческие настроения у российской элиты. Никаких чисто военных решений для решения данной задачи у Украины нет и не будет. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Справедливости ради отмечу, что и у нас этими решениями не пахнет. Противник, конечно, бьет по нашим дальним тылам, трассам, нефтебазам, объектам инфраструктуры. А вот бронетехники, авиации и артиллерии у противника совершенно недостаточно для решения оперативных и тем более стратегических задач. Все это не значит, что удары противника безопасны и безболезненны для нас. Подобные удары очень серьезно бьют по экономике, а при глупой информационной политике и по социальному здоровью населения. И бороться с этим нужно в первую очередь адекватной коммуникацией с нашим населением. А тут проблемки.
5: Военкор «Котенок» про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
8: К концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Рука» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
9: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
10: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
11: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где осуществление целей демилитаризациях на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под И нахуя все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
12: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
13: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав. Поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
5: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
7: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию, а у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
5: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
14: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
5: А военкор-канал «Лейб-Гусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
7: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 10 июня Украина нанесла массированный удар по российским регионам, предположительно ракетами «Фламинго». Противовоздушная оборона фактически провалила свою задачу и не смогла прикрыть города. Сегодня мы попробуем разобраться, как так получилось. Почему небо стало настоящим полем боя?
16: Сирены воздушной тревоги одновременно выли в Самарской области, в Чувашии, во Владимирской области, а это на секундочку тысячи километров от линии соприкосновения.
15: Причем визуальная картина совершенно апокалиптичная. Я видел эти кадры, горят огромные промышленные гиганты, столбы дыма фиксируются спутниками из космоса. И на фоне всего этого Министерство обороны публикует сухой рапорт, перехвачено 326 беспилотников.
16: Ага.
15: Ну, на первый взгляд цифра колоссальная, звучит как настоящий триумф противовоздушной обороны.
16: Но в том-то и дело, что этот рапорт не имеет абсолютно никакого значения. Какая разница, сколько сотен мелких дронов было сбито где-то в полях, если параллельно с этим горят стратегические предприятия в трех важнейших регионах России?
15: Согласен. Бумажная статистика.
16: Именно. Цифры перехватов – это статистика, которая просто разбивается о реальность сгоревших цехов. Речь больше не идет о привычных налетах жужжащих беспилотников, которым за последние три года выработалась, ну, определенная толерантность.
15: Да, люди просто привыкли.
16: Произошел системный слом. Тыла больше не существует.
15: И чтобы понять масштаб этого слома, нужно детально препарировать саму угрозу. Что вообще из себя представляет ракета FP-15 «Фламинго»? Это абсолютно другой класс вооружения. Начнем с базового параметра. Дальность полета составляет 3000 километров.
16: 3000 километров – это значит, что география уязвимости расширилась вплоть до Уральских гор. Просто вдумайся, под прямым прицелом оказалась вообще вся европейская часть России.
15: Москва, Петербург?
16: Да, Москва, Петербург, Казань, Уфа. Вся индустриальная дуга. Удар по Чебоксарам, который преодолел 1000 километров, это даже не предел возможностей этой ракеты. Это всего лишь, ну, треть ее топливного ресурса.
15: Но дальность — это только половина проблемы. Дальше идет боевая часть. 1150 килограммов.
16: Тонна с лишним.
15: Да. Можно провести простую аналогию. Стандартный дрон-камикадзе типа «Лютый», который часто мелькал в новостях раньше, несет на себе 50-60 килограммов взрывчатки. Ну, он может пробить крышу цеха, повредить станок, устроить локальные возгорания.
16: А тонна взрывчатки «Фламинго» — это совершенно иная физика разрушений. Она стирает в пыль капитальные бетонные конструкции. Один прилет, и огромного промышленного здания просто нет.
15: Вот именно. И тут возникает абсолютно логичный скепсис. Хорошо, ракета огромная, тяжелая, мощная. Но в России же выстроена эшелонированная система ПВО.
16: Да-да, развернуты знаменитые С-400 «Триумф», зенитные комплексы «Панцирь».
15: В их разработку вложены десятилетия труда целых институтов. Как объект размером, ну, скажем, с небольшой автобус, смог пролететь 1000 километров над густонаселенными регионами и остаться незамеченным?
16: А ответ кроется в чистой физике и геометрии. Высота полета «Фламинго» на маршевом участке составляет всего 20 метров.
15: 20 метров? Это же уровень 6-этажного дома.
16: Точно. При этом скорость достигает 900 км в час. Это крейсерская скорость пассажирского «Боинга». И вот тут важный момент. Радары противовоздушной обороны работают по принципу прямой видимости.
15: Ага.
16: Радиоволны распространяются по прямой линии, но планета Земля, как известно, круглая. Из-за этой кривизны возникает так называемый радиогоризонт.
15: То есть радар ПВО просто физически не способен заглянуть за этот горизонт?
16: Именно. Радар — это как луч фонарика в полной темноте.
15: Так.
16: Если светить им вдаль, то объекты, которые крадутся у самой Земли, остаются в тени. Радиоволны просто проходят над ними. Комплекс С-400 может прекрасно видеть цель на высоте 10 километров за сотни километров от себя.
15: Но ракету, летящую на высоте 20 метров?
16: Наземный радар увидит только тогда, когда она окажется километров в 30. А при скорости 900 км в час это означает, что у расчетов ПВО есть буквально 2 минуты на реакцию.
15: Звучит как приговор для наземных радаров. Но подожди, ведь существует еще система радиоэлектронной борьбы — РЭП. Долгое время считалось, что российские системы глушения создают такой непроницаемый купол. Почему ракету просто не сбили с курса, заглушив сигнал GPS?
16: А вот здесь кроется главный технический шок «Фламинго». Ракета оснащена специальными антипомеховыми антеннами стандарта CRP.
15: CRP? Что это значит на практике?
16: Ну смотри, классическое глушение — это когда мощный передатчик забивает эфир белым шумом, и навигатор просто сходит с ума. Можно сравнить это с попыткой поговорить с человеком на рок-концерте.
15: Шум настолько громкий, что слов не разобрать.
16: Да, и как антенна CRPA решает эту проблему? Она работает как умный слуховой аппарат. Эта антенна состоит из множества элементов, которые анализируют, откуда именно идет белый шум постановщика помех. И антенна математически вырезает этот сектор.
17: А, то есть она делает себя глухой именно к источнику помех?
16: 100%. Она отключает шумный сектор, но продолжает прекрасно слышать тихий шепот навигационного спутника сверху. Это аппаратная фильтрация. Глушить ее наземными станциями РЭБ практически бесполезно.
17: И к чему приводит эта защита от помех в реальности?
16: К пугающей снайперской точности. Круговое вероятное отклонение составляет всего 14 метров.
17: 14 метров после 1000 километров полета?
16: Да. Это означает, что ракета бьет не просто в завод, она бьет в конкретную технологическую колонну. В конкретный трансформатор размером с легковой автомобиль.
17: Слушай, но такая хирургическая точность полностью меняет картину происходящего. Удары 10 июня — это не случайный разброс ради создания паники.
16: Абсолютно не случайный.
17: Это методичное просчитанное уничтожение критических узлов. Если проанализировать выбор целей, становится видна четкая стратегия паралича военной машины.
16: И военной машине нужны мозги и кровь.
17: Точно. Начнем с мозгов. Удар по Чебоксарам. По заводу «ВНИИР Прогресс». Завод полностью остановлен. Это предприятие – важнейшее звено в производстве микроэлектроники для ракет, беспилотников и систем наведения.
16: Микроэлектроника для военного применения требует специфических условий.
17: Чистые комнаты, стерильная среда.
16: Да, виброизолированные фундаменты для литографического оборудования. Нельзя просто перенести станки в соседние ангары и запустить процесс заново на следующий день.
17: К тому же, современные цепочки поставок в оборонке крайне жестко связаны. Если завод в Чебоксарах не отгрузит партию контроллеров или контакторов, то сборочный цех где-нибудь на Урале не сможет завершить сборку финального изделия. Возникает эффект домино.
16: Совершенно верно. Остановка такого узкоспециализированного предприятия запускает цепную реакцию срывов государственных контрактов по всему оборонному сектору. Но ракеты и беспилотники — это лишь малая часть. Огромной массе танков, бронемашин и авиации нужна кровь. Им нужно топливо.
17: И здесь мы переходим ко второй цели — Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Масштабы этого предприятия просто впечатляют. Переработка 7 миллионов тонн нефти в год.
16: Огромные объемы.
17: Причем завод производит не только обычный гражданский бензин, но и специализированные виды топлива для армейских нужд. И здесь есть одна поразительная деталь. Этот самый завод уже подвергался успешной атаке в 2025 году.
16: В прошлом году завод получил серьезнейшие повреждения. Была выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ-4.
17: И потребовались колоссальные усилия, огромные бюджеты и месяцы работы, чтобы восстановить этот узел в условиях жесточайших санкционных ограничений на поставку промышленного оборудования.
16: А установка АВТ – это буквально входные ворота любого НПЗ.
17: Сырая нефть поступает именно туда для разделения на фракции.
16: Да, без нее весь остальной гигантский завод просто превращается в бесполезное нагромождение металла. Ему физически нечего перерабатывать. И вот как только установку с таким трудом восстановили, 10 июня происходит новый удар. Точно в эту же установку. И снова полная остановка.
17: Повторное уничтожение одной и той же критической установки – это настоящая логистическая катастрофа. Сразу возникает локальный, а затем и системный дефицит топлива для войсковых группировок.
16: Но дело не только в самом топливе. Завод, в который с абсолютной точностью раз за разом прилетают тяжелые ракеты, становится экономически токсичным активом.
17: Подрядчики просто отказываются отправлять туда своих людей и дорогостоящую технику для ремонта. Страховые премии взлетают до астрономических значений. Ремонт обходится в 3-4 раза дороже базовой сметы, а сроки растягиваются на неопределенное время.
18: То есть это не просто пробоина в трубе, которую можно залатать сваркой за пару дней. Это уничтожение высокотехнологичного узкого горлышка.
16: Если свести эти три удара воедино, видно идеальный алгоритм разрушения логистической цепи.
17: Удар по производству оружия, удар по производству топлива, удар по системе транспортировки топлива.
16: Это не попытка запугать население громкими взрывами. Это холодная, продуманная стратегия поэтапного паралича.
17: И знаешь, слушая все это, возникает один вопрос, который буквально висит в воздухе. Если все эти трансформаторы, установки АВТ-4 и насосные станции настолько критичны для выживания военной машины, почему бы и не обеспечить им плотное прикрытие? Ведь за последние годы была отработана и распиарена тактика мобильных огневых групп.
16: Да-да, пикапы с крупнокалиберными пулеметами.
18: Мощные прожектора, тепловизоры.
16: Мобильные огневые группы действительно показали свою эффективность. Но только против медленных дронов-камикадзе.
18: Ключевое слово «медленных».
16: Верно. Аппарат, летящий на скорости 150 км в час, можно услышать издалека, поймать в луч прожектора и расстрелять из пулемета.
18: А ракета «Фламинго» идет на скорости 900 км в час. Это 250 метров в секунду.
16: Именно. Человеческая физиология просто не приспособлена для таких скоростей. Расчет с пулеметом на крыше завода просто не успеет осознать происходящее.
18: У них будет пара секунд с момента, когда ракета вынырнет из-за кромки леса, до момента попадания.
16: Пулеметчик не успеет даже снять оружие с предохранителя, как тонна взрывчатки разнесет цех у него за спиной. Против ракет такого класса люди с пулеметами абсолютно бесполезны.
18: Значит, нужна серьезная техника. Автоматизированные зенитные ракетные системы. С-400, С-350, системы малого радиуса действия, интегрированные в единую сеть. Почему не обставить каждый НПЗ такими комплексами?
16: А это упирается в непреодолимую математическую и экономическую преграду. Промышленных объектов критической важности на территории России тысячи. Заводы, электростанции, насосные узлы, мосты, склады.
18: Стоимость только одной батареи С-400 исчисляется сотнями миллионов долларов. И производство одного комплекса занимает месяцы, если не годы.
16: Вырисовывается так называемая «дилемма короткого одеяла». Военное командование оказывается в ситуации стратегического тупика. Чтобы надежно закрыть завод в Чувашии, нужно физически взять зенитный комплекс и привезти его туда. А откуда его взять?
18: Вариантов всего два. Как я понимаю, либо снять с линии фронта, либо забрать из-под крупных городов.
16: Да, снимают с фронта, войска остаются без зонтика, их начинают уничтожать авиация противника.
18: А если снять ПВО из-под Москвы или Петербурга?
16: Тогда под прямым ударом оказываются столицы, центры принятия решений, правительственные кварталы. Одеяло слишком маленькое. Попытка натянуть его на нефтеперерабатывающие заводы оставляет открытыми мегаполисы. Попытка прикрыть политические центры оставляет без защиты топливную и логистическую инфраструктуру.
18: Получается, проблема глубже, чем просто нехватка систем. Проблема в самой архитектуре обороны.
16: Да, это фундаментальный изъян, заложенный еще в советские годы. Архитектура противовоздушной обороны создавалась для противостояния совершенно другим угрозам. Она строилась против высотных стратегических бомбардировщиков Б-52, против баллистических ракет, летящих по предсказуемой дуге из стратосферы.
18: То есть концепция предполагала, что главная угроза придет сверху или прорвет государственную границу на большой высоте, где ее увидят огромные стационарные радары дальнего обнаружения.
16: Точно. И в рамках этой старой...
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат, на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев? Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты Заксобрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии. состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
20: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра, залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.

0: глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
1: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
0: Для справки, «Продукты питания комбинат» работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый десятый работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
2: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса «Риа-рейтинг». На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности.
0: Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
3: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
0: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершение, от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
4: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
0: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё? Очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости».

0: Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио Лента. Балтийский лоцман.
2: В Калининградской области появляется новое министерство муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, вы ходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой – другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого – бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через 3, через 5? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через 2 года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка. Право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются. Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
4: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
3: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половины необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
5: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. И их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
3: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
6: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
3: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
3: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Военнослужащий армии Российской Федерации с позывным «Кай» предупредил тех, кто собирается подписать контракт с Министерством обороны, что они будут обмануты еще до финализации договора.
9: Если вам говорят, что вы там будете в безопасности пить чай в Москве и работать удаленно, значит, вас уже на первом этапе обманули, и дальше будет только хуже. А в Минобороны там как система работает? То есть, если есть инструктор какой-то, который инициативный, который действительно профессию понимает и готов ее давать в полной мере, то у него будет хорошее обучение. А в большинстве случаев, когда таких людей нету, то оно будет даваться чисто формально. Вот, например, в одном подразделении мы недавно отправили туда курсантов на БПЛА. Там люди от Минобороны проходили двухнедельный курс, и за этот двухнедельный курс их научили буквально ничему. Вот, то есть нашим выпускникам пришлось на месте уже этих людей доучивать. Опять же, это, еще раз, как бы там ситуация такая была, то, что не в самом подразделении, куда мы отправляли людей, такая подготовка, а вот на этапе, когда люди в Минобороны вот эту базовую как бы подготовку, которую им должны были дать, они не проходили перед тем, как попасть в подразделение непосредственно. Вот эта подготовка вообще... Но они там пару раз запустили дрон, посмотрели на него, и все, собственно. Никакой практической боевой работы они не узнали из этих курсов. Вот, соответственно, рассчитывать на то, что Минобороны вас подготовят, если вы собираетесь там подписывать контракт, не стоит. Вот это 100% нет.
1: Криминальные новости.
10: Герой СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге приговорил Артема Бучина к пожизненному заключению за жестокую расправу над 27-летней девушкой и ее дочерью. Сначала они поругались, потом мужчина стал душить молодую женщину и прибежавшего на шум ребенка, а когда те потеряли сознание, изнасиловал свою бывшую и ее 7-летнюю дочь, потом их убил. В августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края в квартире нашли тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Бучина задержали через 2 дня. Причем ранее этот ветеран СВО уже был судим. Летом 22 года Бучин, освободившийся из колонии, где сидел за грабеж, изнасиловал и забил камнем по голове медсестру, которая на улице спросила у него дорогу. Тогда ему дали 20 лет лишения свободы, но вместо тюрьмы убийца подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на войну, откуда вернулся спустя 2 месяца с ранением. Жестокое убийство подростка в Тыве. Мальчик заступился за младших и поплатился жизнью. Вак Давураки, 14-летний Миружан, вступился за знакомых мальчишек, у которых старшие отняли велосипед. Вернул транспорт владельцам, и на него тут же набросились. Школьника отморозки повалили на землю. Один бил ножом, другой камнем по голове. В больнице спасти ребенка не смогли. Следствие установило двоих нападавших. Оба 16-летние, они были пьяны. Первого задержали сразу, он под стражей. Второго поймали только сейчас. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Дело об убийстве ребенка взял на контроль глава СК России. Мужчина пытался жестоко расправиться со своей сожительницей в одном из подъездов Уссурийска. Все произошло в доме на Октябрьской улице. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, все началось еще в квартире. Из нее выбежала перепуганная женщина и направилась к лифту. Мужчина пошел за ней по пожарной лестнице, поймал у лифта на 7-м этаже и начал избивать. После этого он вытащил нож и несколько раз ударил женщину. Приехавшим правоохранителям подозреваемые пояснил, что они выпивали вместе и у них начался конфликт. Женщину госпитализировали с ножевыми ранениями в области печени, гематомами лица и переломом уха. Она находится в реанимации. Ее сожителя задержали. А в Москве задержали мужчину, который несколько лет выдавал себя в интернете за 14-летнюю девочку и знакомился с несовершеннолетними мальчиками. В своих показаниях педофил рассказал, что использовал фейковые аккаунты в Telegram, ВКонтакте и сервисах знакомств, где общался с детьми, назначал им встречи в метро и просил присылать фотографии. Также он на протяжении многих лет посещал детские площадки, наблюдал за детьми, вел переписку с несовершеннолетними под вымышленными данными. По информации канала 112, мужчину задержали, когда он приставал к первокласснику прямо в вагоне метро на станции «Водный стадион». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможные эпизоды противоправной деятельности. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Радиолента. Прямая речь.
8: Сотрудники Сорочинской межрайонной больницы опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим высокопоставленным чиновникам, в котором жалуются на отсутствие выплат по постановлению правительства РФ от 2022 года.
12: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемый Александр Иванович, уважаемый Игорь Викторович, уважаемый Михаил Альбертович, мы сотрудники Сорочинской межрайонной больницы, и мы больше не можем молчать. По постановлению правительства 2568 медицинским работникам положены специальные социальные выплаты. В нашем учреждении это обернулось несправедливостью. Сначала выплаты получали только сотрудники поликлиники. Медико-стационары просто вычеркнули. Мы не сидели сложа руки. Обращались и в региональные правительства, в профсоюзы. Но наше руководство и профсоюзы бессильны. Справедливость пришлось добиваться через суд. И только терапевтическое, инфекционное и детские отделения смогли добиться положенных выплат. Но нам, приемному отделению, неврологии, хирургии, реанимации и акушерскому отделению суды отказали. Мы прошли суды первых инстанций, кассацию. Наши доводы и ходатайства не услышали, а решения выносились противоречащие друг другу. В итоге сложилась абсурдная ситуация. Половина стационаров выплаты получают, а вторая половина будто бы их недостойна. Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19. Прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. Для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует? Мы просим вас вмешаться, обратить внимание на эту вопиющую несправедливость. Медицинские работники не должны делиться на достойных и недостойных, потому что мы делаем одну работу. И делаем это ради людей.
11: Главные новости дня.
13: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
14: Только что. Руки дрожат. такого даже не слышал никогда.
13: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
15: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
13: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого на Над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
16: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
13: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе. Входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года. После этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
17: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
13: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово дядя?
19: Шу-шу.
18: Еще раз.
19: Шу-шу.
18: И третий раз.
19: Шу-шу.
18: Учим китайский легко и весело.
11: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Общественный деятель Ольга Курулаева о горе-блогерах, которые сдают российские позиции.
21: Находятся дураки, прости господи, да, которые вот почему-то считают важным, что вот именно их ролик, который они разместят в интернете, там, с движением, неважно чего, ну, там, грузов каких-то, да, то вот это нужно, это важно. Как работать с такими дураками? Как вот им объяснять, что этого делать не надо?
22: Воспитывать рублем, воспитывать свободой, да, воспитывать отлучением от источника эндорфинов, да, это отлучением от интернета, отлучением, запрет на публикации в своем любимом блажочке, там, в котором публикуется все и всякое. Вот это самое больное. Это же надо устраивать вот таким людям, ну, уголовно понятно, это там разберутся суды. А вот самое мелкое — это запретить общаться в телеграм-канале, запретить вести свой блог. Это же все. Это человек остался без своих восхитительных зрителей.
20: Глава Минцифры Максуд Шадаев о том, что правительство хочет ввести обязательную идентификацию по возрасту на всех онлайн-платформах.
0: Дотянуться до сложных детей, скажете как, поможем, да, готовы. Но вообще там в целом сейчас, я думаю, тоже ближайшая повестка, это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Потому что вот Европа и, в общем, развитые страны, многие идут уже по этому направлению, по пути жестких ограничений. Этот вопрос точно перед нами встанет. Вот. Поэтому вот мы смотрим, как Roblox у себя сделал там возрастную идентификацию. Ну, то есть все равно, как бы, как это, здесь Россия не в лидерах ограничений вот в этом сегменте, но все равно периодически этот вопрос перед нами ставят, и какой-то ответ мы на него должны дать.
20: Депутат Анатолий Вассерман о том, что в российских школах должна появиться должность священника.
2: Я не исключаю, что действительно многие школьники нуждаются в том, чтобы основы идеологии, полезные для государства, им преподавали через механизм школьных священнослужителей. Участие самих священнослужителей будет полезно просто потому, что в любой религии содержится немало противоречий. И разные религии накопили немалый опыт трактовки таких противоречий. Они преподаются всем священнослужителям в рамках базового курса религиозного образования. И благодаря этому священники смогут на возникающие у учеников вопросы отвечать достаточно разумно и профессионально.
4: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Главные новости дня.
23: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры и наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метро 10 оттащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой, небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так, на последний зов можно сказать. Все, так, не разговаривал. Непонятно, ничего не говорю.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
0: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заболели. заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
4: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
0: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нужны. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
6: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
0: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
8: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
9: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры и Z-сообщество негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
10: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где, осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под И нахуя все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
11: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году. И мы сегодня разберемся, как это получилось.
13: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
12: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
13: К этому уже как бы все привыкли, да?
12: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
13: Так.
12: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
13: Ага, полный людей.
12: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
13: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
12: Да, на полном ходу.
13: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
12: Вот именно.
13: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
12: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
13: Угу.
12: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
13: Кошмар.
12: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
13: 100%.
12: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
13: Обесточенный, наверное.
12: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
13: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
12: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводят тотальный запрет.
13: На что?
12: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
13: Вообще всех?
12: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
13: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
12: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
13: А что это?
12: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть перевозчика не фактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
13: Угу.
12: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
13: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
12: Главный северный железнодорожный узел, да.
13: Через него вообще все составы идут.
12: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
13: Серьезно? Совсем?
12: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
13: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
12: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
13: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
12: Давай.
13: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
12: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
13: То есть он огибает рельеф местности?
12: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
13: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
12: В точку.
13: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
12: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
13: А дрон?
12: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
13: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский шумный раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
14: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
13: Визуально.
14: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
13: Понятно.
14: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
13: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
14: Да.
13: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут, аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
14: Угу. Гражданской авиации нет.
13: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
15: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
13: Так.
15: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
13: То что?
15: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
13: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
15: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
13: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
15: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
13: Жесть.
15: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор, это стандартный график.
13: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
15: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
13: Угу.
15: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
13: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
15: Это реальность.
13: Но подожди, есть же Крымский мост.
15: О, да.
13: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
15: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
13: Разве?
15: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
13: Ну, это понятно. Безопасность.
15: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
13: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
15: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
13: Часто?
15: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
13: Угу.
15: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
13: И звучит сирена.
15: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
13: И спрятаться физически негде.
15: Негде.
13: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
15: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
13: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
15: Угу, было дело.
13: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
15: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
13: А что с ней?
15: Эта идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
13: Прямо через нее?
15: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
13: Ого!
15: Я уж не говорю про высокоточные системы.
13: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
15: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
13: Ничего себе!
15: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
13: Как живой щит какой-то.
15: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
13: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
15: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
13: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной 40-дной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
14: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
13: Какому?
14: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всероссийской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
13: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
14: О да, крепость Крым.
13: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
14: Угу.
13: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
14: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
13: Давай.
14: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
13: Увести корабли.
14: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
13: Невероятно. И куда их дели?
14: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
13: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
14: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
13: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
14: Его просто методично разобрали на части.
13: Разобрали.
14: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
13: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
14: В теории, да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
13: А как они работают?
14: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь с сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
13: Это точно.
14: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
13: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
14: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
13: Экономия важнее жизни.
14: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
13: Угу.
14: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
13: Русская рулетка.
14: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
13: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
14: Не может.
13: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
14: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
13: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
14: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
13: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
14: Абсолютно верно.
13: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
14: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
13: О будущем региона.
14: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
13: Санатории, пляжи, виноградники.
14: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
13: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
16: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
0: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
17: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
0: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая, после этого на админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
18: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО под Москвой. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны.

0: ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
1: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
0: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин призвал бизнес обратить внимание на участников СВО, заявив, что среди них есть много талантливых людей.
4: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
2: Главные новости дня.
5: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
6: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
5: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половины необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. И их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
5: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
8: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
5: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
5: Как сказал Песков, развитие добрых отношений

0: и с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговоры об отсутствии бензина на автозаправных станциях проявлением необоснованного ажиотажа.
3: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям. Все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Крещение огнем. Военкор Астрахань о романтизации обстрелов.
5: Был одно время популярен такой жанр постов и статей, в котором покинувший душные московские гостиные автор чувствует духовное очищение в обстреливаемом Донецке. В зависимости от градуса неадеквата в комплекте могли быть религиозные аллюзии или прямые заявления о крещении огнем, размышления о духовности, восторге глубиной взгляда выросших под обстрелами детей, белый фосфор, глубоко вдыхаемый прямо на балконе и прочее. Правда, никто не захотел обменять свою квартиру на мою и перевести семью, чтоб сильней очиститься. Теперь этот жанр окончательно умер. К сожалению, под обстрелами побывало слишком много жителей России из самых разных мест. И авторы больше не могут впаривать эту дичь своим зрителям и читателям, не рискуя нарваться на реакцию. Но я вот думаю, ведь можно же было сразу включать мозг и не кормить свою публику подобной дрянью. Вроде и мелочь, а с другой стороны, ведь понимание событий и настроение в обществе тоже складывается из мелочей.
4: Алексей Живов насчет мирных переговоров и духа Анкориджа.
6: Вчера глава АСИ сокрушалась, что ее детишек не пускают в Штаты и Европу. Дескать, какая трагедия, культурные связи разорвались. Нормально же все было, что началось-то? Дача во Флориде 5-й год пустует. Такая откровенность раньше была свойственна только подчиненному директору автоваза Соколова Груненкову, который изрек гениальный мем эпохи «Можно лучше, а зачем?». Я вот думаю, что было бы неплохо включиться в эту переговорную группу Дмитриева. Понятно, что толку мало. Зато в Майами можно отдохнуть месяц-другой, пока планируем тоннель на Анкоридж рыть. Хотя по мне это мелко. Давайте метро Москва-Вашингтон проведем. Там на одних изыскательских работах можно лет 25 жить не тужить. Осваивать и осваивать. У нас же все есть. Только тоннеля не хватает. Остапа всегда отличал масштаб.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплат.
7: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт.
4: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
8: Но вы представляете, сколько мне удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
4: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
9: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, да, одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
4: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает в выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
11: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав. Поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
10: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
5: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию, а у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
10: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
12: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
10: А военкор канала «Лейб Гусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
5: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, чуть огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метров 10, оттащил. Все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, уже так, на последний взрыв можно сказать. Все, так не разговаривал, непонятно, что... Понятно, ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Телеведущий Сергей Карнаухов призвал ради интереса ударить ракетами по Польше, чтобы посмотреть, что будет.
6: То, что мы не можем нанести удар по Жешеву, я считаю, это наше большое недоразумение. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все, и просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ну что они сделают? Ну что, войну НАТО нам объявят? Да нет, конечно, она и так воюет. И никогда НАТО не пойдет против нас воевать. А Жешев — это логистический центр. Сжечь его и все. И совершенно точно, я говорил с десятком людей, которые занимаются планированием боевых действий, абсолютно точный расчет, ничего Польша не сделает, умоется и просто перестанет в этом участвовать. Ну, потому что это опасно. И понятно, куда переведут базы, их переведут в Румынию. И логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут.
5: Генерал-лейтенант в отставке Георгий Бужинский о том, стоит ли ради интереса бить ракетами по НАТО.
7: Понимаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Поэтому слушать этих телевизионных стратегов, которые призывают шутки ради или для проверки ударить ракетами по территории НАТО, Ну, это просто опасно. Карнаухов идиот полный. Он там такой бред несет. Он сам ни дня не был на фронте. Он не понимает, что любой ракетный удар по Польше – это немедленное включение 5-й статьи Устава Альянса. Автоматически. Никто не будет сидеть и смотреть. Там все просто автоматически запускается. Автоматически включится система ПВО, ну и в ответ по нашим пусковым установкам и командным пунктам прилетит весь арсенал тактического оружия США и Европы. Конечно, Карнаухову в Москве наплевать. Но давайте уже придем в себя и поймем, что война – это не компьютерная игра, где можно нажать на паузу и проверить реакцию. Это гарантированное начало Третьей мировой войны, в которой победителей не будет физически.
5: Депутат Константин Затулин о так называемых экспертах, которые призывают развязать Третью мировую войну.
8: У нас в эфирах некоторые товарищи окончательно потеряли связь с реальностью в погоне за рейтингами и кликами. Призывать к ракетным ударам по суверенным странам ради любопытства – это не просто безответственность. Это откровенная глупость, которая дискредитирует всю российскую внешнюю политику. Россия ведет тяжелые и сложные боевые действия. Наши дипломаты пытаются сохранить остатки связей с нейтральным миром. А в это время медийные спикеры предлагают шарахнуть по Варшаве, чтобы посмотреть, что будет. Что будет? Будет ядерный апокалипсис. Вот что будет. Такие заявления нужно жестко пресекать, а авторов изолировать от микрофона.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 11 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас на авансцену выходит колоссальная, страстная и огненная энергия 11-го аркана «Сила». В такой день ваш внутренний стержень и способность управлять обстоятельствами проходит проверку на прочность. Но на фоне июня 6-го месяца 6-й аркан «Влюбленный», отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечный выбор, энергия «Силы» приобретает благородный и достаточно мягкий характер. Это не день грубой физической силы, давления, диктатуры или агрессивного навязывания своего мнения. 11-й аркан учит нас искусству, знаете, укрощения льва, то есть умению направлять бушующие внутренние инстинкты, страсть и колоссальный потенциал в русло созидания, согревания окружающих своей харизмой и не испепеляя их гневом. Здесь волевое решение дня заключается в том, чтобы действовать из состояния тотальной уверенности в себе, безупречной этики и любви к своему делу, что позволяет мягко подчинить себе любые тяжелые обстоятельства. Ну и астрономический аспект у нас идеально сопутствует такому энергетическому пику, ведь Луна находится в убывающем серпе в знаке Тельца. Земной прагматичный и выносливый Телец дает силе великолепное заземление, превращает бурный поток эмоций в колоссальную, я бы сказала, работоспособность, выдержку и способность доводить до идеала самые трудоемкие материальные задачи. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 1 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация отшельника и, конечно же, вносит в этот мощно заряженный страстью день энергию глубокой мудрости, самопознания и такой, знаете, ментальной автономии. Здесь возникает феноменальный многослойный резонанс, я бы сказала,
9: потому что неисчерпаемый ресурс силы одиннадцатки встречается с мудростью отшельника под покровительством сердечности влюбленных. Это означает, что в этот день сила заключается в вашей внутренней тишине и автономности. Вы побеждаете не потому, что громче всех кричите, например, а потому, что обладаете глубокими знаниями, понятиями сути вещей и остаетесь верны своей внутренней правде. Девятка всегда помогает силе быть осознанной, не позволяя разворачивать драгоценную энергию на пустые социальные споры и направляет весь потенциал на качественное улучшение вашей жизни. С практической бытовой точки зрения такой день, тем более на убывающей луне в Тельце, требует от нас высокой продуктивности, выносливости, внимания к своему материальному фундаменту. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может, энергозатратных задач, проведение ответственных переговоров, может быть, с позиции спокойного такого авторитета. Также защита своих личных границ, бизнес-проектов. Еще это лучший момент в месяце для интенсивных физических нагрузок, тяжелого ручного труда, работы на земле, может быть, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как телец и сила требуют выплеска энергии через созидательные действия. На убывающую луну полезно проводить аудит ресурсов, закрывать какие-то невыгодные финансовые утечки, оптимизировать расходы и избавляться от балласта в делах. А вот в личных отношениях идеальное время для проявления страсти, может быть, защиты интересов семьи и честных глубоких разговоров по душам без фальши и масок. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам ревности, гнева, может быть, упрямства и собственничества, которые могут провоцировать телец избыток энергии и силы. Здесь, знаете, любая агрессия мгновенно разрушит любую гармонию июня. Еще нельзя действовать с позиции жесткого эгоизма, пытаться подавить волю близких людей или коллег и продавливать ситуации силой там, где требуется дипломатия. Также избегайте работы на износ без пауз. Даже у 11-го аркана есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на качественный отдых и расслабление тела. Не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты, тем более под влиянием гордыни или, может быть, минутного азарта. И не ввязывайтесь в затяжные конфликты ради самого факта победы. А вот вечер стоит активно провести, может быть, сбросить остатки адреналина через спорт или прогулку, а затем погрузиться, например, в уютную, комфортную домашнюю атмосферу, чувствуя себя абсолютно спокойным, мудрым и сильным хозяином своей жизни. Вот такой вот день, воспользуйтесь его силой, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых задворках нашей Солнечной системы, там, где свет Солнца едва заметен, скрывается нечто массивное, заставляющее планетологов всего мира ломать голову. Мы чувствуем его влияние, мы видим, как оно бесцеремонно играет с орбитами далеких ледяных тел, но само оно, это тело, или что это такое, упорно прячется от наших самых мощных телескопов. Добро пожаловать в погоню за девятой планетой, призраком в нашей родной системе. История планеты 9 началась с чистой математики. В 2016 году астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института заметили нечто странное в движении так называемых транснептуновых объектов, маленьких ледяных тел, вращающихся далеко за орбитой Нептуна. Они двигались так, словно их пасет невидимый гравитационный пастух. Гравитация гиганта, по их расчетам, должна быть в 5-10 раз массивнее Земли, а один оборот вокруг Солнца такая планета совершает за 15 тысяч лет. Эта гипотеза вызвала настоящий фурор. Представьте себе скрытого гиганта, который медленно проплывает сквозь тьму, оставаясь невидимым для нас, так как он слишком далеко и он слишком тусклый. Некоторые ученые даже пошли дальше, выдвинув теорию, что это не совсем планета в привычном понимании, а, возможно, крошечная первичная черная дыра, оставшаяся со времен Большого Взрыва размером всего с грейпфрут, но с массой целого мира. Однако большинство астрономов настроены крайне скептически. Это как поиск призрака в темной комнате, потому как качаются шторы, часто говорят они, намекая на недостаток прямых визуальных доказательств. Скептики указывают на то, что мы можем просто неверно интерпретировать статистику движения далеких тел. Возможно, они ведут себя так из-за влияния других, пока не изученных факторов, или даже из-за ошибок в наших моделях формирования Солнечной системы. Тем не менее, охота продолжается. Телескопы Субару на Гавайях и другие обсерватории продолжают сканировать небо, надеясь поймать хотя бы один фотон света этого далекого странника. Почему мы так одержимы этим поиском? Может быть, дело в нашем внутреннем нежелании признавать, что наш дом так хорошо изучен? Если девятая планета существует, значит, в нашей родной системе еще полно места для сюрпризов, о которых мы даже не подозревали. Мы чувствуем ее гравитацию, как мы чувствуем присутствие кого-то в комнате, хотя никого и не видим. И пока поиски продолжаются, этот невидимый гигант остается самым интригующим вопросом современной астрономии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 11 июня. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет нам дадут? Итак, у нас выпала руна Дагас. Ух ты, мощная руна перехода, рассвета, пробуждения. Это всегда руна очень сильных перемен. Это момент, когда наступает внутреннее озарение, когда прошлое окончательно остается позади, а будущее вдруг становится ясным и желанным. Этот день может начаться обычным образом, но уже к вечеру вы ощутите, как в вашей жизни что-то сдвинулось, обновилось, просветлело. Дагаз – это всегда руна перемен, но перемен светлых, которые приходят не с болью, а с облегчением. Это время выхода из внутренней темноты, из зимы души. Знаете, если вы долго чувствовали усталость, потерю мотивации, находились в раздумьях, вот все шло не так и казалось никакого прогресса, то в этот день, скорее всего, появится ясность. Возможно, вы даже удивитесь, настолько все просто. Просто не значит поверхностно, да? Просто всегда значит естественно. Все естественным образом поменяется в один день. В работе день благоприятен для презентаций, для завершение старых проектов, запуска новых направлений. Вот все, что вы начинаете в этот день, имеет большой потенциал на долгосрочный успех. Особенно благоприятно это для учителей, для коучей, публичных людей, может, людей, связанных с медиа, наукой, образованием, духовным развитием. Откройтесь, и вас услышат. Если вы ищете работу, например, или думаете о смене сферы, то в этот день может прийти решение или предложение, которое станет поворотным моментом. В отношениях Дагас приносит тоже искренность, очищение, возможно, неожиданные разговоры, признание, примирение. Это руна, которая приносит свет в душу. Если вы чувствуете, что отношения изжили себя, например, вы можете в этот день ясно осознать и спокойно завершить и поставить точку. А может, наоборот, увидите другого человека в новом свете и влюбитесь заново. Вот все возможно, любые перемены, но так как уже есть, больше не будет. Это переход на новый уровень. По здоровью день несет восстановление, особенно благоприятен для людей, переживших стресс или затяжную болезнь, потому что энергия до газ, как, знаете, весенний ветер, разгоняет остатки хандры и усталости. Здесь хорошо подойдут любые восстанавливающие процедуры, прогулки, дыхательные практики, очищающие процедуры, может быть, даже голодание или легкий детокс. То есть можно очистить тело и таким образом и душу. Так что день, знаете, как переход из сумерек в утро. Все обретает контур, ясность, свет. Главное, откройтесь переменам, не бойтесь их, и они принесут вам новое дыхание жизни. Вот все будет так, как вы хотите, просто будьте открыты и готовы к переменам.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
11: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране. И сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
5: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
12: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
5: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
13: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона – продукты питания комбинат на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев? Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты Заксобрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
14: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра, залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
9: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
15: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
9: Для справки, продукты питания «Комбинат» работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года «Комбинат» продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый 10-й работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
16: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса РИА-рейтинг. На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности.
17: Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
14: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
17: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершении от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
18: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
17: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё, очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: В Калининградской области появляется новое министерство муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, вы ходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой – другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого – бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты. Независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через два года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка. Право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются. Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Спасайте себя сами. Крупные города России не нашли денег на ремонт бомбоубежищ. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. Так, в Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллионов жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. Как заявили в Гордуме, сейчас, спустя 1,5 года после решения суда о ремонте защитных сооружений, в них находятся либо помойки, либо бомжатники. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом Екатеринбург в конце апреля впервые с начала СВО подвергся ударам беспилотников. Не нашлось средств на ремонт бомбоубежища во втором по численности населения городе юга России – Краснодаре. Там бомбоубежища находятся на балансе местных властей, сообщил местный депутат Александр Сафронов.
21: В трехлетнем бюджете ассигнования на эти цели не предусмотрены из-за дефицита в 4,5 миллиарда рублей, а изыскать дополнительные источники финансирования не представляется возможным. Аналогичная ситуация имела место в Краснодаре и в прошлом году.
20: В Петербурге, несмотря на критику состояния убежищ со стороны МЧС, в проекте бюджета 2026-2028 годов тоже не было заложено финансирование на их ремонт. Позже чиновники запросили на это более 3 миллиардов рублей в этом году и 14 миллиардов в 2027. С укрытиями не все хорошо даже в прифронтовом Белгороде. Белгородский юрист Евгений Соколов обратился в МЧС, чтобы узнать, где укрыться от постоянных обстрелов.
22: Ну, меня, мягко выражаясь, послали подальше. Не ваше дело. Вот у нас комплекс мероприятий разработан. Убежищ у нас достаточное количество. И в случае чего можете прятаться в этих в паркингах, часть из которых, а может даже большинство, просто тупо закрыто. Далее, подземные переходы, которых я вообще знаю пару штук в городе. Как туда добежать 380 тысячам граждан, я не знаю.
20: Местные жители говорят, что иногда укрытия в районе работают, но люди в них не прячутся, мол, уже привыкли к обстрелам и тревогам.

Сигнал воздушной тревоги в Белгороде звучит по нескольку раз днем и ночью. Это означает, что лучше не подходить к окнам и найти укрытие. В центре города установлено

0: Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране. На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты, утверждают активисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жители Крыма и юга России стали массово выкладывать на своих страницах в соцсетях видео, в которых рассказывают о ситуации с бензином в их городах. Исходя из их слов, горючего больше не стало, а очереди к АЗС продолжают расти. Более того, бензиновый кризис докатился до Санкт-Петербурга.
3: Говорят, в Краснодаре бензина уже нет.
4: Дарца, а вы в курсе, что во всем Краснодаре нету бензина?
5: Дефицит бензина, кажется, до Краснодара тоже добрался.
6: Сокола нету, пятого тоже нет.
7: 95-го бензина нет.
3: Губернатор Краснодарского края сказал, не паникуйте. И именно в этот момент я поняла, что надо ехать отправляться.
8: А что такое? А что такое? Не надо паники.
9: Роснефть закрылась. На реконструкцию, наверное.
10: Правка «Газпром» у нас на Российской улице вообще не работает.
8: Не надо паники,
3: Краснодарский край. И у нас начался топливный кризис.
11: Очередь просто капец.
12: 26-й год. Петербург. Бензина нет. Интернета нет. Как можно не любить группу «Гражданская оборона» после этого, не знаю.
13: Люди, которые смотрят в патриотичную стену, мне просто интересно, в какой момент все-таки до вас доедет какая-то все-таки адекватная информация, и вы не будете в комментариях кричать, что
8: надо потерпеть.
14: Я уже вот такая вот седая. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
15: Значит, тут слушок прошел, что в городе нету 95-92 бензина. Приехала на заправку, тут очередь громадная. И заправляются, внимание, вот в такие баки. Баки с бензом. Во-вторых, как бы очередь, вы видите? Очередь. Рекомендую сегодня заправиться до полного бака.
1: Главные новости дня.
0: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
16: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
0: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
17: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах.

0: панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
1: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
0: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Телерадиоведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой на власти и высшее военное командование за бездействие во время воздушных атак дронов ВСУ.
4: На пятый год войны, когда идет Питерский форум, и не сделано ничего, финские войска были приведены в состояние боевой готовности средства ПВО, а у нас никого не подняли в ружье. Почему-то те люди, которые за это должны отвечать, долго мяли булки, предпочитая заниматься своими дегенеративными наработками, не имеют ни малейшего представления о том, что реально надо на войне. Что, у кого-то есть хоть малейшее сомнение, что как только хохл получит возможность, они нанесут удар по Москве, Красная площадь, Кремль. А, да, точно, мы же предупредили. Мы же выступили мощно. Вот, прям питерский форум идет. Никто не чувствует пошлости, когда у тебя рядом в Кронштадте прилетает, а ты пляшешь, ничего не смущает. У меня вопрос вот к людям. Вы совсем перестали слышать народ? Я не могу больше, например, слышать. Вот Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что то, что они делают, это не создает условий для мирных переговоров. Но я, наверное, удивлю Дмитрия Сергеевича. А никто не собирается с нами вести мирные переговоры. Нас хотят уничтожить. И чего делать будем? Очередное заявление? Сбегаем за краской? А чтобы рисовать уже не линии красные, а красные поля заливать? Я, наверное, что-то совсем перестаю понимать. Я, наверное, страшно неудобный.
5: Учим китайский вместе.
6: Как сказать по-китайски? Не учите меня жить.
7: 不要教我如何生活.
6: Еще раз. Фраза «не учите меня жить» по-китайски будет звучать так.
7: 不要教我如何生活.
6: Ну и третий раз.
7: 不要教我如何生活.
6: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
9: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КАМАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но невелика, точнее, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот, я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хармед, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нет специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Ну и смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 триллионов. Понимаете, в два раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в два раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? Что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. И а как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну, в разы было больше совершенно. Вот. И, соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилось вдвое. Соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте, все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар. Доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменнике, покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там 3%. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, такой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать рубежные вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать, но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивного интереса дойдете до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году, да? Ну, если 66 триллионов поделить на тот курс, да, и курс летит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы кто постарше Павловскую реформу, когда не то что там какой-то курс, а запретили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры, физически запретили и просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати, все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничном или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому, если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: «Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса». Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания. В третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
12: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Монапрочь.
11: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
13: Совсем кошмар сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
11: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
14: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
11: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры и наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метров 10 оттащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, так, на последний раз можно сказать. Все, так не разговаривал. Непонятно ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Назад в СССР. Никита Третьяков про маскировку печальной действительности.
6: С малых лет мы все знаем, что синоним упадка, разрухи, беды – это то самое по карточкам. По карточкам получали еду наши прадеды и прабабушки во время и после войны. Потерять карточку было катастрофой. Карточки полагались разные для разных категорий, но ни для кого не было вдоволь. Жизнь по карточкам всегда противопоставлялась жизни свободной, достатку. И вот 2026 год. Нам говорят про бензин в Крыму по талонам, по QR-кодам. Не врите ни себе, ни нам. Бензин у нас теперь именно что по карточкам.
5: Вечная специальная военная операция. Военкор канал «Старшие» ды про заявление Зеленского.
7: Он сказал о том, что это лето станет решающим в войне. Заявление это рассчитано на медиаэффект, который, в свою очередь, потянет за собой пораженческие настроения у российской элиты. Никаких чисто военных решений для решения данной задачи у Украины нет и не будет. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Справедливости ради отмечу, что и у нас этими решениями не пахнет. Противник, конечно, бьет по нашим дальним тылам, трассам, нефтебазам, объектам инфраструктуры. А вот бронетехники, авиации и артиллерии у противника совершенно недостаточно для решения оперативных и тем более стратегических задач. Все это не значит, что удары противника безопасны и безболезненны для нас. Подобные удары очень серьезно бьют по экономике, а при глупой информационной политике и по социальному здоровью населения. И бороться с этим нужно в первую очередь адекватной коммуникацией с нашим населением. А тут проблемки.
5: В Военкор Котинок про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
8: К концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Руга» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированный под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
9: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
10: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры и Z-сообщество негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
11: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где, осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве, и мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под и на все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
12: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки ОМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
13: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав, поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
5: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
7: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию. А у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
5: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
14: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
5: А военкор канала «Ибгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
7: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 10 июня Украина нанесла массированный удар по российским регионам, предположительно ракетами «Фламинго». Противовоздушная оборона фактически провалила свою задачу и не смогла прикрыть города. Сегодня мы попробуем разобраться, как так получилось. Почему небо стало настоящим полем боя?
16: Сирены воздушной тревоги одновременно выли в Самарской области, в Чувашии, во Владимирской области, а это на секундочку тысячи километров от линии соприкосновения.
15: Причем визуальная картина совершенно апокалиптичная. Я видел эти кадры, горят огромные промышленные гиганты, столбы дыма фиксируются спутниками из космоса. И на фоне всего этого Министерство обороны публикует сухой рапорт, перехвачено 326 беспилотников.
16: Ага.
15: Ну, на первый взгляд, цифра колоссальная. Звучит как настоящий триумф противовоздушной обороны.
16: Но в том-то и дело, что этот рапорт не имеет абсолютно никакого значения. Какая разница, сколько сотен мелких дронов было сбито где-то в полях, если параллельно с этим горят стратегические предприятия в трех важнейших регионах России?
15: Согласен. Бумажная статистика.
16: Именно. Цифры перехватов – это статистика, которая просто разбивается о реальность сгоревших цехов. Речь больше не идет о привычных налетах жужжащих беспилотников, которым за последние 3 года выработалась, ну, определенная толерантность.
15: Да, люди просто привыкли.
16: Произошел системный слом. Тыла больше не существует.
15: И чтобы понять масштаб этого слома, нужно детально препарировать саму угрозу. Что вообще из себя представляет ракета FP-15 «Фламинго»? Это абсолютно другой класс вооружения. Начнем с базового параметра. Дальность полета составляет 3000 километров.
16: 3000 километров – это значит, что география уязвимости расширилась вплоть до Уральских гор. Просто вдумайся, под прямым прицелом оказалась вообще вся европейская часть России.
15: Москва, Петербург?
16: Да, Москва, Петербург, Казань, Уфа. Вся индустриальная дуга. Удар по Чебоксарам, который преодолел 1000 километров, это даже не предел возможностей этой ракеты. Это всего лишь, ну, треть ее топливного ресурса.
15: Но дальность — это только половина проблемы. Дальше идет боевая часть. 1150 килограммов.
16: Тонна с лишним.
15: Да. Можно провести простую аналогию. Стандартный дрон «Камикадзе» типа «Лютый», который часто мелькал в новостях раньше, несет на себе 50-60 килограммов взрывчатки. Ну, он может пробить крышу цеха, повредить станок, устроить локальные возгорания.
16: А тонна взрывчатки «Фламинго» — это совершенно иная физика разрушений. Она стирает в пыль капитальные бетонные конструкции. Один прилет, и огромного промышленного здания просто нет.
15: Вот именно. И тут возникает абсолютно логичный скепсис. Хорошо, ракета огромная, тяжелая, мощная. Но в России же выстроена эшелонированная система ПВО.
16: Да-да, развернуты знаменитые С-400 «Триумф», зенитные комплексы «Панцирь».
15: В их разработку вложены десятилетия труда целых институтов. Как объект размером, ну, скажем, с небольшой автобус, смог пролететь 1000 километров над густонаселенными регионами и остаться незамеченным?
16: А ответ кроется в чистой физике и геометрии. Высота полета «Фламинго» на маршевом участке составляет всего 20 метров.
15: 20 метров? Это же уровень 6-этажного дома.
16: Точно. При этом скорость достигает 900 км в час. Это крейсерская скорость пассажирского «Боинга». И вот тут важный момент. Радары противовоздушной обороны работают по принципу прямой видимости.
15: Ага.
16: Радиоволны распространяются по прямой линии, но планета Земля, как известно, круглая. Из-за этой кривизны возникает так называемый радиогоризонт.
15: То есть радар ПВО просто физически не способен заглянуть за этот горизонт?
16: Именно. Радар — это как луч фонарика в полной темноте.
15: Так.
16: Если светить им вдаль, то объекты, которые крадутся у самой Земли, остаются в тени. Радиоволны просто проходят над ними. Комплекс С-400 может прекрасно видеть цель на высоте 10 километров за сотни километров от себя.
15: Но ракету, летящую на высоте 20 метров?
16: Наземный радар увидит только тогда, когда она окажется километров в 30. А при скорости 900 км в час это означает, что у расчетов ПВО есть буквально 2 минуты на реакцию.
15: Звучит как приговор для наземных радаров. Но подожди, ведь существует еще система радиоэлектронной борьбы — РЭП. Долгое время считалось, что российские системы глушения создают такой непроницаемый купол. Почему ракету просто не сбили с курса, заглушив сигнал GPS?
16: А вот здесь кроется главный технический шок «Фламинго». Ракета оснащена специальными антипомеховыми антеннами стандарта CRP.
15: CRP? Что это значит на практике?
16: Ну смотри, классическое глушение — это когда мощный передатчик забивает эфир белым шумом, и навигатор просто сходит с ума. Можно сравнить это с попыткой поговорить с человеком на рок-концерте.
15: Шум настолько громкий, что слов не разобрать.
16: Да, и как антенна CRPA решает эту проблему? Она работает как умный слуховой аппарат. Эта антенна состоит из множества элементов, которые анализируют, откуда именно идет белый шум постановщика помех. И антенна математически вырезает этот сектор.
17: А, то есть она делает себя глухой именно к источнику помех?
16: 100%. Она отключает шумный сектор, но продолжает прекрасно слышать тихий шепот навигационного спутника сверху. Это аппаратная фильтрация. Глушить ее наземными станциями РЭБ практически бесполезно.
17: И к чему приводит эта защита от помех в реальности?
16: К пугающей снайперской точности. Круговое вероятное отклонение составляет всего 14 метров.
17: 14 метров после 1000 километров полета?
16: Да. Это означает, что ракета бьет не просто в завод, она бьет в конкретную технологическую колонну. В конкретный трансформатор размером с легковой автомобиль.
17: Слушай, но такая хирургическая точность полностью меняет картину происходящего. Удары 10 июня — это не случайный разброс ради создания паники.
16: Абсолютно не случайный.
17: Это методичное просчитанное уничтожение критических узлов. Если проанализировать выбор целей, становится видна четкая стратегия паралича военной машины.
16: И военной машине нужны мозги и кровь.
17: Точно. Начнем с мозгов. Удар по Чебоксарам, по заводу «ВНИИР Прогресс». Завод полностью остановлен. Это предприятие – важнейшее звено в производстве микроэлектроники для ракет, беспилотников и систем наведения.
16: Микроэлектроника для военного применения требует специфических условий.
17: Чистые комнаты, стерильная среда.
16: Да, виброизолированные фундаменты для литографического оборудования. Нельзя просто перенести станки в соседние ангары и запустить процесс заново на следующий день.
17: К тому же современные цепочки поставок в оборонке крайне жестко связаны. Если завод в Чебоксарах не отгрузит партию контроллеров или контакторов, то сборочный цех где-нибудь на Урале не сможет завершить сборку финального изделия. Возникает эффект домино.
16: Совершенно верно. Остановка такого узкоспециализированного предприятия запускает цепную реакцию срывов государственных контрактов по всему оборонному сектору. Но ракеты и беспилотники — это лишь малая часть. Огромной массе танков, бронемашин и авиации нужна кровь. Им нужно топливо.
17: И здесь мы переходим ко второй цели — Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Масштабы этого предприятия просто впечатляют. Переработка 7 миллионов тонн нефти в год.
16: Огромные объемы.
17: Причем завод производит не только обычный гражданский бензин, но и специализированные виды топлива для армейских нужд. И здесь есть одна поразительная деталь. Этот самый завод уже подвергался успешной атаке в 2025 году.
16: В прошлом году завод получил серьезнейшие повреждения. Была выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ-4.
17: И потребовались колоссальные усилия, огромные бюджеты и месяцы работы, чтобы восстановить этот узел в условиях жесточайших санкционных ограничений на поставку промышленного оборудования.
16: А установка АВТ – это буквально входные ворота любого НПЗ.
17: Сырая нефть поступает именно туда для разделения на фракции.
16: Да, без нее весь остальной гигантский завод просто превращается в бесполезное нагромождение металла. Ему физически нечего перерабатывать. И вот как только установку с таким трудом восстановили, 10 июня происходит новый удар – точно в эту же установку. И снова полная остановка.
17: Повторное уничтожение одной и той же критической установки – это настоящая логистическая катастрофа. Сразу возникает локальный, а затем и системный дефицит топлива для войсковых группировок.
16: Но дело не только в самом топливе. Завод, в который с абсолютной точностью раз за разом прилетают тяжелые ракеты, становится экономически токсичным активом.
17: Подрядчики просто отказываются отправлять туда своих людей и дорогостоящую технику для ремонта. Страховые премии взлетают до астрономических значений. Ремонт обходится в 3-4 раза дороже базовой сметы, а сроки растягиваются на неопределенное время.
18: То есть это не просто пробоина в трубе, которую можно залатать сваркой за пару дней. Это уничтожение высокотехнологичного узкого горлышка.
16: Если свести эти три удара воедино, видно идеальный алгоритм разрушения логистической цепи.
17: Удар по производству оружия, удар по производству топлива, удар по системе транспортировки топлива.
16: Это не попытка запугать население громкими взрывами. Это холодная, продуманная стратегия поэтапного паралича.
18: И знаешь, слушая все это, возникает один вопрос, который буквально висит в воздухе. Если все эти трансформаторы, установки АВТ-4 и насосные станции настолько критичны для выживания военной машины, почему бы и не обеспечить им плотное прикрытие? Ведь за последние годы была отработана и распиарена тактика мобильных огневых групп.
16: Да-да, пикапы с крупнокалиберными пулеметами.
18: Мощные прожектора. Тепловизоры.
16: Мобильные огневые группы действительно показали свою эффективность. Но только против медленных дронов-камикадзе.
18: Ключевое слово «медленных».
16: Верно. Аппарат, летящий на скорости 150 км в час, можно услышать издалека, поймать в луч прожектора и расстрелять из пулемета.
18: А ракета «Фламинго» идет на скорости 900 км в час. Это 250 метров в секунду.
16: Именно. Человеческая физиология просто не приспособлена для таких скоростей. Расчет с пулеметом на крыше завода просто не успеет осознать происходящее.
18: У них будет пара секунд с момента, когда ракета вынырнет из-за кромки леса, до момента попадания.
16: Пулеметчик не успеет даже снять оружие с предохранителя, как тонна взрывчатки разнесет цех у него за спиной. Против ракет такого класса люди с пулеметами абсолютно бесполезны.
18: Значит, нужна серьезная техника. Автоматизированные зенитные ракетные системы. С-400, С-350, системы малого радиуса действия, интегрированные в единую сеть. Почему не обставить каждый НПЗ такими комплексами?
16: А это упирается в непреодолимую математическую и экономическую преграду. Промышленных объектов критической важности на территории России тысячи. Заводы, электростанции, насосные узлы, мосты, склады.
18: Стоимость только одной батареи С-400 исчисляется сотнями миллионов долларов. И производство одного комплекса занимает месяцы, если не годы.
16: Вырисовывается так называемая «дилемма короткого одеяла». Военное командование оказывается в ситуации стратегического тупика. Чтобы надежно закрыть завод в Чувашии, нужно физически взять зенитный комплекс и привезти его туда. А откуда его взять?
18: Вариантов всего два, как я понимаю. Либо снять с линии фронта, либо забрать из-под крупных городов.
16: Да. Снимают с фронта войска, остаются без зонтика, их начинают уничтожать авиация противника.
18: А если снять ПВО из-под Москвы или Петербурга?
16: Тогда под прямым ударом оказываются столицы, центры принятия решений, правительственные кварталы. Одеяло слишком маленькое. Попытка натянуть его на нефтеперерабатывающие заводы оставляет открытыми мегаполисы. Попытка прикрыть политические центры оставляет без защиты топливную и логистическую инфраструктуру.
18: Получается, проблема глубже, чем просто нехватка систем. Проблема в самой архитектуре обороны.
16: Да, это фундаментальный изъян, заложенный еще в советские годы. Архитектура противовоздушной обороны создавалась для противостояния совершенно другим угрозам. Она строилась против высотных стратегических бомбардировщиков Б-52, против баллистических ракет, летящих по предсказуемой дуге из стратосферы.
18: То есть концепция предполагала, что главная угроза придет сверху или прорвет государственную границу на большой высоте, где ее увидят огромные стационарные радары дальнего обнаружения.
16: Точно. И в рамках этой старой парадигмы ПВО работает штатно. Радары смотрят вверх.
18: Но угроза эволюционировала быстрее, чем неповоротливая оборонная промышленность смогла на это отреагировать. Крылатая ракета стартует где-то далеко, мгновенно прижимается к земле, огибает холмы, прячется в складках рельефа и через 1000 километров бьет с точностью до нескольких метров в самый уязвимый узел.
16: И чтобы закрыть небо от такой угрозы, недостаточно просто поставить пару радаров. Нужно создать сплошное радиолокационное поле на сверхмалых высотах.
18: А это означает сотни самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, так называемых А-50, которые должны круглосуточно висеть в воздухе и смотреть на Землю сверху вниз.
16: А таких самолетов в России просто нет в нужном количестве. Это требует миллиардных вложений и долгих лет работы.
18: Нужно понимать, что производство ракет класса «Фламинго» — это не кустарная сборка в гараже. Это налаженный серийный конвейер.
16: Есть оценки, что производственные мощности составляют десятки ракет ежемесячно.
18: Десятки ракет такого класса каждый месяц. Это меняет вообще все.
16: Предприятие может функционировать, выпускать продукцию, рапортовать о перевыполнении плана, но ровно до той ночи, пока в критический цех не прилетит тонна взрывчатки. После этого полная остановка, паралич процессов и многомесячный мучительный ремонт в условиях дефицита запчастей.
18: Если собрать всю эту картину воедино, ну, уничтоженные цеха микроэлектроники, сгоревшие колонны переработки нефти, разрушенные насосные станции, это материальный измеримый ущерб – Он огромен, но, возможно, главный удар нанесен не по металлу и бетону.
16: А почему?
18: Главный ущерб носит психологический характер.
16: Ты имеешь в виду слом ощущения безопасности?
18: Да. Правила игры изменились в одну ночь. Страх неизвестности, ночные сирены и экстренные эвакуации стали физической реальностью для городов, которые жили в полной уверенности, что конфликт — это что-то далекое.
16: Что-то, что показывают только в виде картинок в вечерних новостях.
18: Именно. Теперь война пришла на их улицы, на их заводы. И здесь возникает фундаментальный вопрос устойчивости. Как может бесперебойно функционировать эта гигантская, неповоротливая промышленная машина, когда каждый инженер каждой рабочей смены понимает одну вещь?
16: Какую?
18: Его завод и его рабочее место находятся под постоянным прицелом тяжелой ракеты, и от этой ракеты больше нет надежного щита.
16: Да. Это вопрос, ответ на который станет ясен в ближайшие месяцы. Но одно можно сказать точно. Прежней уверенности в неприступности неба больше нет.
18: На этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем разборе.
16: Пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
19: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат, на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев? Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты Заксобрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
20: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра, залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
19: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
21: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининграда.

0: 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый десятый работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
1: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса «Риа-Рейтинг». На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности.
0: Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
2: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
0: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершение, от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
3: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
0: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё? Очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: В Калининградской области появляется новое министерство – муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям,

0: решением, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже третий год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, вы ходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой – другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого – бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через 2 года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка, право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются? Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
3: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
2: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половиной необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
4: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. Их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
2: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
5: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
2: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
2: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Военнослужащий армии Российской Федерации с позывным «Кай» предупредил тех, кто собирается подписать контракт с Министерством обороны, что они будут обмануты еще до финализации договора.
8: Если вам говорят, что вы там будете в безопасности пить чай в Москве и работать удаленно, значит, вас уже на первом этапе обманули, и дальше будет только хуже. А в Минобороны там как система работает? То есть, если есть инструктор какой-то, который инициативный, который действительно профессию понимает и готов ее давать в полной мере, то у него будет хорошее обучение. А в большинстве случаев, когда таких людей нету, то оно будет даваться чисто формально. Вот, например, в одном подразделении мы недавно отправили туда курсантов на БПЛА. Там люди от Минобороны проходили двухнедельный курс, и за этот двухнедельный курс их научили буквально ничему. Вот, то есть нашим выпускникам пришлось на месте уже этих людей доучивать. Опять же, это, еще раз, как бы там ситуация такая была, то, что не в самом подразделении, куда мы отправляли людей, такая подготовка, а вот на этапе, когда люди в Минобороны вот эту базовую как бы подготовку, которую им должны были дать, они не проходили перед тем, как попасть в подразделение непосредственно. Вот эта подготовка вообще... Ну, они там пару раз запустили дрон, посмотрели на него, и все, собственно. Никакой практической боевой работы они не узнали из этих курсов. Вот, соответственно, ну, рассчитывать на то, что Минобороны вас подготовят, если вы собираетесь там подписывать контракт, не стоит. Вот это 100% нет.
1: Криминальные новости.
9: Герой СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге приговорил Артема Бучина к пожизненному заключению за жестокую расправу над 27-летней девушкой и ее дочерью. Сначала они поругались, потом мужчина стал душить молодую женщину и прибежавшего на шум ребенка, а когда те потеряли сознание, изнасиловал свою бывшую и ее 7-летнюю дочь, потом их убил. В августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края в квартире нашли тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Бучина задержали через 2 дня. Причем ранее этот ветеран СВО уже был судим. Летом 22 года Бучин, освободившийся из колонии, где сидел за грабеж, изнасиловал и забил камнем по голове медсестру, которая на улице спросила у него дорогу. Тогда ему дали 20 лет лишения свободы, но вместо тюрьмы убийца подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на войну, откуда вернулся спустя 2 месяца с ранением. Жестокое убийство подростка в Тыве. Мальчик заступился за младших и поплатился жизнью. Вак Давураки, 14-летний Миружан, вступился за знакомых мальчишек, у которых старшие отняли велосипед. Вернул транспорт владельцам, и на него тут же набросились. Школьника отморозки повалили на землю. Один бил ножом, другой камнем по голове. В больнице спасти ребенка не смогли. Следствие установило 2 нападавших. Оба 16-летние, они были пьяны. Первого задержали сразу, он под стражей, второго поймали только сейчас. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Дело об убийстве ребенка взял на контроль глава СК России. Мужчина пытался жестоко расправиться со своей сожительницей в одном из подъездов Уссурийска. Все произошло в доме на Октябрьской улице. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, все началось еще в квартире. Из нее выбежала перепуганная женщина и направилась к лифту. Мужчина пошел за ней по пожарной лестнице, поймал у лифта на 7-м этаже и начал избивать. После этого он вытащил нож и несколько раз ударил женщину. Приехавшим правоохранителям подозреваемый пояснил, что они выпивали вместе и у них начался конфликт. Женщину госпитализировали с ножевыми ранениями в области печени, гематомами лица и переломом уха. Она находится в реанимации. Ее сожителя задержали. В Москве задержали мужчину, который несколько лет выдавал себя в интернете за 14-летнюю девочку и знакомился с несовершеннолетними мальчиками. В своих показаниях педофил рассказал, что использовал фейковые аккаунты в Telegram, ВКонтакте и сервисах знакомств, где общался с детьми, назначал им встречи в метро и просил присылать фотографии. Также он на протяжении многих лет посещал детские площадки, наблюдал за детьми, вел переписку с несовершеннолетними под вымышленными данными. По информации канала 112, мужчину задержали, когда он приставал к первокласснику прямо в вагоне метро на станции «Водный стадион». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможные эпизоды противоправной деятельности. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Сотрудники Сорочинской межрайонной больницы опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим высокопоставленным чиновникам, в котором жалуются на отсутствие выплат по постановлению правительства РФ от 2022 года.
10: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемый Александр Иванович, уважаемый Игорь Викторович, уважаемый Михаил Альбертович, мы сотрудники Сорочинской межрайонной больницы, и мы больше не можем молчать. По постановлению правительства 2568 медицинским работникам положены специальные социальные выплаты. В нашем учреждении это обернулось несправедливостью. Сначала выплаты получали только сотрудники поликлиники. Медиков стационары просто вычеркнули. Мы не сидели сложа руки. Обращались и в региональные правительства, в профсоюзы. Но наше руководство и профсоюзы бессильны. Справедливость пришлось добиваться через суд. И только терапевтическое, инфекционное и детские отделения смогли добиться положенных выплат. Но нам, приемному отделению, неврологии, хирургии, реанимации и акушерскому отделению суды отказали. Мы прошли суды первых инстанций, касаться. Наши доводы и ходатайства не услышали, а решения выносились противоречащие друг другу. В итоге сложилась абсурдная ситуация. Половина стационаров выплаты получают, а вторая половина будто бы их недостойна. Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19. Прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. Для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует? Мы просим вас вмешаться, обратить внимание на эту вопиющую несправедливость. Медицинские работники не должны делиться на достойных и недостойных, потому что мы делаем одну работу. И делаем это ради людей.
1: Главные новости дня.
11: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
12: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
11: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
13: Был была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
11: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая, после этого на админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
14: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
11: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе. Входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года. После этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
15: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
11: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово дядя?
16: Шу-шу.
0: Еще раз.
16: Шу-шу.
0: И третий раз.
16: Шу-шу.
0: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Общественный деятель Ольга Курулаева о горе-блогерах, которые сдают российские позиции.
17: Находятся дураки, прости господи, да, которые вот почему-то считают важным, что вот именно их ролик, который они разместят в интернете, там, с движением, неважно чего, ну, там, грузов каких-то, да, то вот это нужно, это важно. Как работать с такими дураками? Как вот им объяснять, что этого делать не надо?
18: Воспитывать рублем, воспитывать свободой, да, воспитывать отлучением от источника эндорфинов, да, это отлучением от интернета, отлучением, запрет на публикации в своем любимом блажочке, там, в котором публикуется все и всякое. Вот это самое больное. Это же надо устраивать вот таким людям, ну, уголовно понятно, это там разберутся суды. А вот самое мелкое — это запретить общаться в телеграм-канале, запретить вести свой блог. Это же все. Это человек остался без своих восхитительных зрителей.
0: Глава Минцифры Максуд Шадаев о том, что правительство хочет ввести обязательную идентификацию по возрасту на всех онлайн-платформах.
19: Дотянуться до сложных детей, скажете как, поможем, да, готовы. Но вообще там в целом сейчас, я думаю, тоже ближайшая повестка, это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы, потому что вот Европа и, в общем, развитые страны, многие идут уже по этому направлению, по пути жестких ограничений. Этот вопрос точно перед нами встанет. Вот. Поэтому вот мы смотрим, как Roblox у себя сделал там возрастную идентификацию. Ну, то есть все равно, как бы, как это, здесь Россия не в лидерах ограничений вот в этом сегменте, но все равно периодически этот вопрос перед нами ставят, и какой-то ответ мы на него должны дать.
0: Депутат Анатолий Вассерман о том, что в российских школах должна появиться должность священника.
20: Я не исключаю, что действительно многие школьники нуждаются в том, чтобы основы идеологии, полезные для государства, им преподавали через механизм школьных священнослужителей. Участие самих священнослужителей будет полезно просто потому, что в любой религии содержится немало противоречий. И разные религии накопили немалый опыт трактовки таких противоречий. Они преподаются всем священнослужителям в рамках базового курса религиозного образования. И благодаря этому священники смогут на возникающие у учеников вопросы отвечать достаточно разумно и профессионально.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
11: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, за ним нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метро 10, там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так, на последний назад можно сказать. Все, он так не разговаривал, непонятно, что вы. Понятно, но ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
0: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и за заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
4: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
0: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
6: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, да, одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
0: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
8: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
9: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
10: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где, осуществление целей демилитаризациях на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под и нахуя все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
11: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Одна новость максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году. И мы сегодня разберемся, как это получилось.
0: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
12: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
0: К этому уже как бы все привыкли, да?
12: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
0: Так.
12: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
0: Ага, полный людей.
12: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
0: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
12: Да, на полном ходу.
0: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
12: Вот именно.
0: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
12: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
0: Угу.
12: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
0: Кошмар.
12: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
0: 100%.
12: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
0: Обесточенный, наверное.
12: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
0: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
13: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
0: На что?
13: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
0: Вообще всех?
13: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
0: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
13: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
0: А что это?
13: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть перевозчика не фактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
0: Угу.
13: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
0: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
13: Главный северный железнодорожный узел, да.
0: Через него вообще все составы идут.
13: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
0: Серьезно? Совсем?
13: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
0: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
13: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
0: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
13: Давай.
0: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
13: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
0: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
13: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
0: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
13: В точку.
0: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
13: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
0: А дрон?
13: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
14: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский шумный раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
15: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
14: Визуально.
15: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
14: Понятно.
15: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
14: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
15: Да.
14: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
15: Угу. Гражданской авиации нет.
14: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
16: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
14: Так.
16: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
14: То что?
16: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
14: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
16: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
14: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
16: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
14: Жесть.
16: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
14: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
16: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
14: Угу.
16: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
14: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
16: Это реальность.
14: Но подожди, есть же Крымский мост.
16: О, да.
14: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
16: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
14: Разве?
16: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
14: Ну, это понятно. Безопасность.
16: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
14: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
16: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
14: Часто?
16: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
14: Угу.
16: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
14: И звучит сирена.
16: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
14: То есть спрятаться физически негде?
16: Негде.
14: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
16: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
14: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
16: Угу, было дело.
14: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
16: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
14: А что с ней?
16: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
14: Прямо через нее?
16: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
14: Ого!
16: Я уж не говорю про высокоточные системы.
14: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
16: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
14: Ничего себе!
16: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
14: Как живой щит какой-то.
16: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
14: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
16: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет,
15: Там кругом только степь.
14: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной 40-дной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
15: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
14: Какому?
15: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всероссийской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
14: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
15: О да, крепость Крым.
14: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
15: Угу.
14: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
15: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
14: Давай.
15: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
14: Увести корабли.
15: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
14: Невероятно. И куда их дели?
15: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
14: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
15: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
14: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
15: Его просто методично разобрали на части.
14: Разобрали.
15: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
14: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
15: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
14: А как они работают?
15: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
14: Это точно.
15: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
14: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
15: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
14: Экономия важнее жизни.
15: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
14: Угу.
15: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
14: Русская рулетка.
15: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
14: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
15: Не может.
14: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
15: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
14: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
17: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
14: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
17: Абсолютно верно.
14: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
17: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
14: О будущем региона.
17: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
14: Санатории, пляжи, виноградники.
17: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
14: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг. Вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
19: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
18: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
20: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
18: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
21: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги за счет этого дефицита и будет профинансирован.
18: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
22: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с загрязнением.

0: Это все неправда.
1: Главные новости дня.
2: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
3: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
2: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
4: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
2: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
5: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
2: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Военный аналитик Игорь Коротченко о тотальном превосходстве ВСУ в дронах.
7: Вот конфигурация на линии боевого соприкосновения, при том, что стратегическая наступательная инициатива находится, безусловно, в руках российского военного командования, но новые реалии современной войны, полная прозрачность поля боя. На каждого нашего бойца по 5-7 дронов противника в этих условиях продвижение возможно только малыми боевыми группами от 3-5 человек, собственно, что мы и наблюдаем. Поэтому темпы продвижения те, которые они есть. Понимаете, ведь время работает против нас. Сценарий навязанных нам боевых действий абсолютно, ну, мягко говоря, нам не нужен и не устраивает. Это война на истощение против нас. Более того, принятыми решениями сегодня в ряде европейских стран НАТО закладывается производство дронов большой дальности. Это означает, что уже через где-то примерно 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных дронов самолетного типа большой дальности. В этих условиях ни одна ПВО не сможет выполнить свои задачи в полном объеме. Это как бы элементарная математика.
8: Учим китайский вместе.
9: Как по-китайски звучит слово «санкции»?
10: Чицай.
9: Еще раз. Санкции по-китайски будут так.
10: Чицай.
9: И третий раз.
10: Чицай.

0: Учим китайский. Легко и весело.
1: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
3: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
2: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
4: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойки» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум 2 дронов. Точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
6: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
5: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
7: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
5: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
8: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
5: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
9: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
10: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии. Но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает: так точно. Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность, даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос, что вообще происходит. Никто не понимает, потому что то дух анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
9: Макс, которого нигде нет. Военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
11: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Макс для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
9: Лежи, страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
12: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера – эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час X.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
13: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
5: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
14: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
5: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Жительница Севастополя о том, что из-за дефицита бензина жители Крыма никуда не могут уехать.
16: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то в 10 вечера, наверное, куда я уже сплю. Десять вечера, я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас два огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что, в общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно, но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
15: Бизнесмен Павел Лутанин о том, насколько на самом деле обеднели россияне.
17: Насколько мы все обеднели. Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 22 года и по апрель 26 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 21 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
18: Приветствую вас. Прогноз на 12 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас, знаете, переход на мудрую стратегическую паузу, потому что 12-й аркан, повешенный, еще называется «иное видение». И на фоне 6-го месяца июня это у нас аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство, сердечный выбор. Энергия 12-го аркана приобретает характер такого, знаете, глубокого душевного служения и эмпатии. Это день, когда волевые решения должны приниматься не через эгоизм, а через призму милосердия, заботы о чувствах других людей, потому что 12-й аркан – это не про слабость или позицию жертвы, это время, знаете, таки алхимии смыслов, когда дается уникальная возможность замедлить бег, посмотреть на привычные ситуации, может быть, бизнес, личные отношения под совершенно иным нестандартным углом и увидеть то, что ранее ускользало от вашего взгляда. Ну и астрономический контекст. Текст у нас идеально сопутствует этому созерцательному настрою, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак близнецов. Легкие, интеллектуальные, коммуникабельные близнецы помогают заземлить порой тяжелую энергию повешенного и превращают ее во внутренний застой и активный поиск информации, может быть, свежих идей, нестандартных путей решения старых проблем. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 6 – 6 месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6 – год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9 – десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага, это символ личной воли, инициативы, оригинальности и материализации желаний. Здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный творческий резонанс. Кстати, почему повешенный? Это человек, который висит вниз головой, поэтому он видит иначе. Встречается все это с импульсом мага, единичка, и под покровительством гармонии влюбленных, шестой месяц. А это означает, что в такой день вынужденная или добровольная пауза – это не застой, а все-таки момент рождения какого-то гениального озарения. Прямо в процессе созерцания маг дает нам ментальные инструменты, чтобы, например, перевернуть ситуацию в свою пользу. И вы можете найти нестандартный выход из тупика, который удивляет окружающих своей простотой и оригинальностью. Еще и близнецовая луна ускоряет этот процесс, помогает мгновенно обтекать внутренние инсайты в четкие слова, тексты и договоры. С практической и бытовой точки зрения, такой день на убывающей луне в близнецах требует от нас гибкости, милосердия, работы с информацией обязательно. То есть максимально приветствуется благотворительность, может быть, оказание бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается, психологическая поддержка близких и проявление, например, искреннего сострадания. Еще это лучший момент в месяце для глубокого анализа текущих бизнес-процессов, исправления прошлых ошибок в документах, может быть, переформатирование старых проектов и поиска скрытых утечек ресурсов. В быту такой день идеален для детоксикации организма, может быть, легкой диеты, медитации, уединенного творчества, а также для очищения пространства от ментального и физического хлама. Убывающая луна в близнецах всегда еще дает зеленый свет для учебы, сбора информации, может быть, написания писем и завершения затянувшихся переговоров через поиск компромисса, который устроит все стороны. В то же время категорически не стоит поддаваться чувству обиды, впадать в это вот состояние бедной жертвы, несчастной, жаловаться на жизнь и позволять манипуляторам пользоваться вашей добротой. Всегда аркан повешенный предупреждает, что жалость к себе в этот день заберет колоссальный объем сил, ну и нельзя форсировать внешние события, агрессивно продавливать ситуации силой, злиться, если, например, дела временно зависли или партнеры перенесли встречу. Также избегайте хаотичных пустых разговоров, сплетен и суеты, которые может подталкивать луна в близнецах. Ну и не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты денег из чувства вины или жалости к кому-то. Ну и не подписывайте новые долгосрочные контракты с жесткими обязательствами. А вот вечер стоит провести в спокойной творческой обстановке, за душевной беседой с близкими, может быть, наедине со своими мыслями, и позволить энергии мага и повешенного трансформировать ваш опыт в абсолютную гармонию и уверенность в будущем. Вот такой интересный прогноз. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
19: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Сухие и безжалостные пейзажи штата Нью-Мексико снова оказались в центре мирового внимания. Но на этот раз дело не в крушении очередной тарелки. Уже 2 недели, как здесь разворачивается настоящая драма, похожая на голливудский шпионский триллер. В самом сердце знойного региона бесследно исчез 68-летний генерал-майор военно-воздушных сил США в отставке Уильям Нил Маккасленд. Ситуация оказалась настолько критической и выходящей за рамки обычного происшествия, что к поискам официально и экстренно подключились Федеральное бюро расследований. Для понимания масштаба, в воздух подняты беспилотники и вертолеты, а спасатели и кинологи прочесывают буквально каждый метр выжженной солнцем земли. Но почему исчезновение пожилого отставника подняло на уши всю верхушку американских спецслужб? Дело в том, что генерал Маккасленд – это не просто заслуженный ветеран. Именно он занимал одну из самых закрытых должностей в оборонке США. Он руководил исследовательской лабораторией на знаменитой военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Для любого, кто хотя бы немного знаком с историей уфологии, это название звучит как гром среди ясного неба. Именно Райт Паттерсон, а точнее ее легендарный «Ангар-18», чаще всего фигурирует в самых громких теориях заговора. Согласно многочисленным свидетельствам бывших военных и исследователей, именно туда в далеком 40-м году свозили обломки разбившихся неопознанных летающих объектов, включая знаменитый Розуэльский инцидент. И Маккасленд годами управлял научным сердцем этого таинственного объекта, имея доступ к информации высочайшего уровня секретности. Естественно, такое загадочное исчезновение мгновенно породило волну самых диких, фантастических и пугающих теорий. Сторонники уфологических версий и авторы блогов о паранормальном сразу же заявили, что генерала могли похитить. Причем версии разделились. Одни уверяют, что его забрали представители того самого нечеловеческого разума, секреты которого он сохранял, чтобы информация не просочилась наружу в свете последних политических дебатов о раскрытии правды. Другие, более приземленные конспирологи, считают, что Маккасленда ликвидировали или спрятали свои же спецслужбы США. Мол, пожилой генерал на пенсии мог заговорить или написать мемуары, которые разрушили бы десятилетия государственной лжи вокруг феномена НЛО. Существует и конспирологическая теория о золотом билете. Якобы генерал инсценировал свою смерть, чтобы войти в состав некоего тайного мирового правительства, координирующего контакты с пришельцами в глубоких подземных бункерах Нью-Мексико. Но если спуститься с небес на землю и обратиться к трезвому анализу, ученые и эксперты по выживанию и официальные представители следствия предлагают куда более реалистические, хотя и трагические объяснения. Климат Нью-Мексико коварен и суров. Температура воздуха днем здесь легко перешагивает отметку в 35 градусов по Цельсию и движется дальше к 50, а каменистые ландшафты изобилуют глубокими расщелинами и провалами. Скептики напоминают, что даже опытные военные в возрасте 68 лет подвержены внезапным медицинским кризисам от теплового удара и сильного обезвоживания до банального сердечного приступа или инсульта. Человек мог просто пойти на обычную прогулку, оступиться и упасть в ущелье, где его тело теперь практически невозможно заметить с поискового вертолета. Федералы из ФБР, в свою очередь, прорабатывают и версию банального криминала или похищения ради выкупа. Станет ли исчезновение Уильяма Нила Маккасленда еще одной мрачной строкой в списке нераскрытых тайн, связанных с базой Райт-Паттерсон? Ждем развязки. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 12 июня. Что ж нам пророчат руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте посмотрим. Итак, у нас выпала руна Кано. Ой, класс, это символ света, знаний, созарений, творчества и, знаете, такого внутреннего огня. Это руна, которая всегда помогает выйти из темноты. Как буквально, так и метафорически. Кано будто открывает перед вами истину и помогает вот осветить запутанные ситуации, проливает ясность на все, что еще недавно казалось каким-то скрытым. Эта руна несет в себе пламя, вот и творческое, и очищающее, и вдохновляющее. И такой день откровений, инсайтов, вдохновения. Хорошее время, чтобы понять что-то о себе, о своем пути, о людях, которые вас окружают. И под влиянием Кано особенно хорошо дается анализ информации, обучение, творческие задачи. Также, возможно, какие-то внезапные озарения, словно вот включился свет, да, лампочка загорелась, и вы ясно видите, куда двигаться дальше.
18: В работе кано способствует прозрению, открытию новых путей. Может прийти гениальная идея, решится вопрос, который давно буксовал. Или появится человек, который поможет вам посмотреть на дело под новым углом, вот с новым советом. Еще особенно хорош этот день для творческих профессий, для исследователей, преподавателей, вот всех, кто работает с информацией или искусством. Еще важно делиться своими идеями. Не держите этот свет внутри вас, дайте ему сиять. Если вы ощущали профессиональное выгорание, то в такой день может появиться внутренний огонек и желание вернуться к делу с новым вдохновением. Используйте обязательно эту искру. В отношениях кано говорит о честности, об искренности и эмоциональной открытости. Это день для откровенных разговоров, для признаний, для выяснения истины, но без драмы. Просто включите свой внутренний свет и посмотрите, что есть на самом деле. В стабильных отношениях кано всегда дает чувство близости, глубокого взаимодействия. А вот одиноким людям это шанс на знакомство с очень интересным, неординарным, творческим человеком, который зажигает своим умом и внутренним светом, некой харизмой такой, знаете. По здоровью кано отвечает за процессы очищения, восстановления энергии, стабилизации нервной системы, и еще за зрение, сосуды, щитовидную железу. Показаны любые практики, связанные с внутренним светом. Это и визуализация, и дыхательные упражнения, медитация на чакры. Здесь не стоит перегружать себя. Внутренний огонь требует кислорода. Так что подытожим, это день для ясности, честности, вдохновения. Что-то прояснится, и вы это почувствуете всей душой. Несите, главное, свой свет с уверенностью и увидите, как освещается весь путь, и на ваш свет слетаются нужные люди.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
20: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да,
21: F-16?
20: F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
22: Джавелины были.
20: Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
15: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
23: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-Запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
3: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
0: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
21: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
0: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайте сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов БПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
22: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
0: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
2: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
0: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта в Калининградской области, необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему «Довольны ли жители региона медицинским обслуживанием?». И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
4: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
0: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
6: «Дикий ужас. Пробка уже в 7 утра. Никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак».
0: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1.5 метров. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке не повод для беспокойства коммунальных служб, лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: радио «Лента». Балтийский лоцман.
7: Представьте себе идеальный отпуск. Крым. Солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы, наконец, расслабиться. И вот вы там. Только вместо отдыха – сирены. Воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит. Не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали: «Ничем помочь не можем. Сами сидим без топлива». Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита». Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ: «Разбирайтесь сами». Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные. А когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается.
8: запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание, потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
9: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры, убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево, хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
11: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
10: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
24: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
10: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длится бесконечно.
25: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
10: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
26: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
27: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
28: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
29: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
10: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Жительница Коврова Владимирской области Ирина Фуфина поделилась своей радостью после посещения пенсионного

0: хватит. Поэтому выносить нас будут, дорогие товарищи, просто в гробах с работой, потому что работать мы будем по смерть свою. Потому что на эти деньги ты не проживешь при всем своем желании, при всей своей экономии. Он еще кошку вот эту вот прокормить надо. Поэтому, как бы, знаете, я вам хочу сказать, не оформлены вы на работу, да и хрен бы с ним. Я раньше переживала. А сейчас я не могу понять, за что я всю жизнь отчисляла, с меня брали эти пенсионные отчисления. За то, чтобы я 24 тысячи пенсию получала? Да пошли вы своей пенсией с такой вот. Ага.
1: Главные новости дня.
2: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС, в Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что части с более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
3: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
2: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
4: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
2: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
5: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
2: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
6: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
2: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель города Батайск Ростовской области, работающий машинистом на российских железных дорогах, обратился к главе РЖД Олегу Белозерову. По его словам, есть серьезные нарушения трудовых прав работников, обслуживающих маршрут Москва-Симферополь.
8: Я бы хотел обратиться к президенту ООО РЖД, потому что мне уже надоело все это терпеть. Вот буквально несколько минут тому назад мне позвонил помощник машиниста, где я работаю. Я работаю в депо ТЧС-6 Батайск в Ростовской железной дороге. Мы работаем на маршруте Москва-Симферополь. Из-за запрета ночного движения поездов в Крыму руководство вместо поддержки отправляет нас в отпуск за свой счет. Я считаю, что это полный беспредел. Мы и так работаем в опасных условиях.

0: под постоянными ударами беспилотников, а вместо поддержки людей отправляет неоплачиваемый отпуск. Более того, лично у меня до сих пор есть задолженность по заработной плате. И железная дорога мне должна 75 тысяч 300 рублей. Мне эти деньги по настоящее время не были оплаченными. Я написал заявление в прокуратуру согласно статье в Уголовном кодексе. Сейчас вспомню, по-моему, статья 145, часть 1. Невыплата заработной платы работодателю 2 и более месяца уголовно наказуемый штраф от 200 до 500 тысяч или лишение свободы от 2 до 5 лет. Но вашим бедолагам этим, которые сидят в руководстве, это наплевать буквально. Они привыкли чувствовать свою безнаказанность, нарушая трудовой кодекс, гражданский кодекс, Конституцию Российской Федерации. Тут же они пытаются заткнуть рот, типа «не пиши жалобу, нельзя писать жалобу, ты что, у нас порядочная организация». А втихаря делают так, что увольняются работники по просьбе работодателя.
1: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «меморандум о взаимопонимании»? Еще раз. «Меморандум о взаимопонимании» по-китайски будет... И последний раз... Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Обозреватель Кирилл Федоров заявил, что ни одна армия мира, кроме американской и китайской, сегодня не может противостоять армии Украины.
4: Может ли Беларусь на данный момент противостоять белорусской армии украинской? Я считаю, что нет. Я считаю, что если мы говорим про неядерное столкновение двух армий, ну, кроме, наверное, армии Соединенных Штатов Америки, Китая, вот мы их так выведем за скобки, может быть, какой-нибудь Индии, просто из-за ее огромности, ни одна армия мира не сможет противостоять армии Украины. Ну, просто потому, что проводились неоднократные учения украинских военнослужащих с, соответственно, странами НАТО, теми самыми, кто их спонсирует, поляками, шведами, немцами и так далее. И там, условно, небольшое подразделение украинских беспилотчиков многократно разбивали любые попытки либо шведов и так далее. Вот были, говорю, недавние учения шведов. 3 раза во время учений шведы просили паузу, чтобы изменить свою тактику. И 3 раза украинские, так сказать, туристы, которые приезжали к ним туда, разбивали в пух и прах турецкую бронебригаду. А вот, ну, как бы это говорит о чем? О том, что белорусская армия, несмотря на то, что там точно такие же ребята, как и мы, а до войны многие говорили, что даже более подготовленные до специальной военной операции и так далее. Мы всегда видели эти кадры белорусского спецназа и так далее и тому подобное. Но война за 4 года настолько изменилась, а Белоруссия страна не богатая, надо просто понимать, чтобы настолько быстро следовать каким-то изменяющимся историям, что, ну, просто белорусская армия не готова к современной войне. Это надо понимать, я вот говорю сейчас, и не потому, что я не люблю Белоруссию, я ее очень люблю. Украина, сосредоточив определенное количество вот этих своих, условно, мадьяровских птиц и некоторые другие подразделения, может нанести поражение белорусской армии на границе, которая будет, ну, скажем так, сопоставимо с тем, что произошло 22 июня 41 года. И может просто оказаться, что армия, готовая к войне 22 года, а Белоруссия готовилась к условно тем событиям, и в рамках 22 года белорусская армия, я думаю, что сдержала бы и дождалась бы точно помощи со стороны России в 22 году. Но война 26 года — это совершенно другая песня, совершенно другая история.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Значит, смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 триллионов. Понимаете, в два раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в два раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? Что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. И, а как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну, в разы было больше совершенно. Вот. И, соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилась вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте, все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар. Доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменнике, покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там 3%. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, такой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать зарубежные вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать. Но, опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивный интерес дойдет ли до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году, да? Ну, если 66 триллионов поделить на тот курс, да? И курс летит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы кто постарше Павловскую реформу, когда не то что там какой-то курс, а запретили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры. Физически запретили. И просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати. Все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничьем или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому, если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
9: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
8: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
9: А, ВВ Путин, скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, сотворится, видите, нет, все, их больше нету. И как с этим жить?
8: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
9: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, сидит, нет, все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, видите, нет, творится.
8: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
11: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
10: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
12: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
10: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
13: Записки ветерана про массированный удар по территории России 10 июня.
14: Вооруженные силы Украины использовали ракеты и беспилотники. Под атаку попали несколько городов, включая Владимир, Чебоксары и Самару, а также объекты в Крыму. Главной целью в Чувашии стало оборонное предприятие «Винир Прогресс». По имеющимся данным, атака на предприятие была проведена с использованием крылатых ракет «Фламинго». По данным властей, в результате удара 3 человека получили ранения. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, один человек получил легкие травмы. Ракета «Фламинго» способна преодолевать расстояние до 3000 километров, нести боевую часть массой около тонны и лететь на малых высотах, что затрудняет перехват. В Самаре зафиксирован пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который является одним из крупнейших в регионе. Помимо ударов по городам, целями стали стратегически важные мосты в Херсонской области. Это вызвало серьезные логистические проблемы. Важно отметить, что атаки затронули не только перечисленные регионы. Режим ракетной и беспилотной опасности вводился в Воронежской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской областях, Белгороде, а также в Пермском крае и Татарстане. Главное, что можно отметить, это то, что противник практически полностью ушел от проведения красивых пиар-ударов и начал действовать в рамках единого замысла и старается поразить важнейшие логистические узлы и объекты критически важной инфраструктуры.
13: Записки ветерана про удар Украины по транспортной инфраструктуре Херсонской области и Крыма.
14: Удар произошел в ночь на 11 июня. По объектам, которые соединяют Крым и Новороссию, а также используются нашей южной группировкой для военно-логистического снабжения, эти атаки стали продолжением системных ударов по наземным коридорам, связывающим Крым с другими регионами. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальда, удары были нанесены по нескольким объектам. Мосты через Северо-Крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Кроме того, ранее, в ночь на 9 июня, сообщалось о новом ударе по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым. В результате этих атак он оказался полностью непригоден для использования. Противник задействует серьезные ресурсы и большое количество дронов именно с целью отрезания сухопутного коридора в Крым через трассу Таганрог-Новороссия. Логично, что после добивания мостов через Чонгар и Красноперекопск противник возьмется за Крымский мост, чтобы полностью отрезать Крым от снабжения с материковой России. Основная летняя кампания этого года, вероятнее всего, будет происходить на юге и в Белгородско-Курском приграничье.
13: Военкор «Котенок» про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
15: К концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Рута» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 1,5 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ. Сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
16: Ядерная война.
17: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет.
10: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
18: Прямо над домом!
10: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа «Роснефти» фактически ушла на дно. Напомню, Сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а Новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
16: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство «Рейтер» сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
10: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
18: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки заводы обеспечивать просто не успевают.
10: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
13: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
19: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии. Но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает: «Так точно». Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность. Даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос, что вообще происходит. Никто не понимает. Потому что то дух Анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
13: Макс, которого нигде нет. Военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
20: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Макс для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
13: Лежи, страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
14: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера – эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: «Ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность. мобильности курортный сезон. Не ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием, относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час X.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
22: Привет.
21: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
22: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
21: Коррупция.
22: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
21: Жесть.
22: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право, просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
21: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
22: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
21: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
22: Угу, фактор паники.
21: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
22: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Ну смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
21: Обалдеть.
22: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
21: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
22: Ага.
21: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки. Службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
22: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
21: Так, интересно.
22: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
21: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
22: Но смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
21: Ну да, логично.
22: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
21: Какой?
22: Администрация может напечатать 1 000 000 талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
21: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит — это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
22: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
1: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
22: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
1: А, то есть все?
22: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
1: Но слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
22: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
1: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
22: Вот именно.
1: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
22: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
1: И снова становится мишенью.
22: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
1: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
22: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
1: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
22: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
1: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
22: Бомба на колесах.
1: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
22: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях.
21: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
22: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
21: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
22: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
21: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
22: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
21: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
22: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
21: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
22: В том, что современная нефтебаза – это вообще не просто большая металлическая бочка. Это сложнейший, высокотехнологичный комплекс. Там установлены прецизионные насосные станции, сложнейшая система датчиков давления и газоанализаторов, автоматические комплексы пенного пожаротушения, специальные клапаны.
21: То есть это не так-то просто починить?
22: Восстановить разрушенный терминал – это долгие месяцы кропотливой инженерной работы и огромные инвестиции. А реальность такова, что инфраструктуру хранения сейчас разрушают в разы быстрее, чем технически и физически возможно ее восстанавливать. Горят нефтебазы, повреждаются портовые терминалы, выводятся из строя железнодорожные узлы.
21: Да уж, если собрать все эти пазлы воедино, картина вырисовывается реально пугающая. Перед нами самовоспроизводящийся кризис. Бумажные талоны, административные запреты и строгие лимиты на заправках не способны синтезировать топливо из воздуха. Они лишь пытаются тонким слоем размазать этот жесточайший дефицит по потребителям, чтобы хоть как-то сбить градус паники. Но физическую нехватку ресурса они вообще не решают.
22: Совершенно верно. И если попробовать проанализировать сценарии будущего, то пространство для маневра крайне ограничено. Полная стопроцентная нормализация ситуации невозможна без окончания конфликта. Либо же требуются какие-то фантастические, нереализуемые сейчас вложения в строительство полностью новых защищенных подземных магистралей, что звучит как научная фантастика.
21: То есть перспектива – это такое медленное, но верное ухудшение ситуации?
22: Его на полуострове будет, но стоить оно будет экстремально дорого, а отпускаться продолжит по жестким лимитам и спискам. Это та новая реальность, которой бизнесу и местным жителям придется как-то адаптироваться.
21: И вот это заставляет глубоко задуматься о долгосрочных последствиях. Здесь ведь обсуждаются не просто пробки на заправках.
22: Именно. Прямо сейчас происходит разрушение не только физических объектов, ну там асфальта, мостов, паромных переправ. Когда такой топливный и логистический кризис затягивается на годы, он неизбежно переписывает саму экономическую географию региона.
21: Стоит реально задуматься. Если доставка товаров становится настолько дорогой и рискованной, не приведет ли это к тому, что целые отрасли, завязанные на логистику, просто вымрут? Возможно, через пару лет экономический ландшафт полуострова изменится до неузнаваемости, и многие бизнесы туда просто никогда не вернутся. Одно перебитое звено в цепочке поставок способно перечеркнуть целую экономику. Процесс уже идет, и наблюдать за его последствиями предстоит еще очень долго. Огромное спасибо за этот глубокий анализ. До встречи в следующих эфирах.
3: Пока. Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
5: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
4: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
23: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
4: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайте сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов БПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
24: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
7: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
8: У нас уже

0: Обновления оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему, довольны ли жители региона медицинским обслуживанием. И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
1: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
0: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
2: Дикий ужас, пробка уже в 7 утра, никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак.
0: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке не повод для беспокойства коммунальных служб, лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Представьте себе идеальный отпуск. Крым. Солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы, наконец, расслабиться. И вот вы там. Только вместо отдыха – сирены, воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит. Не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если

0: телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали: «Ничем помочь не можем. Сами сидим без топлива». Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита». Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ: «Разбирайтесь сами». Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные, а когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание. Потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
3: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
2: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
4: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
2: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
5: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
2: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: На фоне острого дефицита топлива жительница Севастополя решила вернуться домой на материковую Россию. Крымчане несколько дней не могут получить QR-коды на покупку бензина, а общественный транспорт парализован из-за постоянно работающего сигнала воздушной тревоги.
7: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, когда я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
1: Криминальные новости.
8: Участник СВО расстрелял людей из-за громкой музыки в Красноярском крае. Один человек погиб. Все произошло ночью 11 июня около магазина в поселке Канифольный. 39-летняя женщина и трое мужчин слушали музыку. 51-летнего Сергея Федорченко это не устроило, и произошел конфликт. Мужчина выстрелил в них из охотничьего ружья. Пострадавшие пытались уехать на машине, но неадекват открыл огонь и по ней. По данным базы, 38-летний пострадавший получил смертельные травмы, он скончался на месте. Его друзья госпитализированы с огнестрельными ранениями в разных частях тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 4 человек. Нападавший задержан. Местные паблики пишут, что стрелок – военнослужащий, приехавший в отпуск из зоны боевых действий. 19-летний парень и школьник похитили ребенка из-за украденного вейпа в Кемеровской области. Пятиклассник Андрей гулял у дома на Парковой улице в Прокопьевске. К нему подошли учащиеся колледжа и семиклассник. Они стали обвинять Андрея в краже вейпа. Начался конфликт. В какой-то момент зумеры затолкали школьника в багажник ВАЗа. Они отвезли мальчика в гараж, связали веревкой и оставили там. Сами уехали. Андрей смог выбраться и добежать домой. Семья школьника обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для нападавших. С наркотиками задержали в Москве вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Чиновника уже заключили под стражу. При обыске гостиничного номера, который снимал Петухов, были обнаружены синтетические запрещенные вещества. Чиновнику предъявлены обвинения по статье о незаконном хранении наркотических средств. Вину он признал и теперь сотрудничает со следствием. В итоге его сняли с должности замгубернатора. Юрий Петухов – один из самых влиятельных чиновников на Новосибирской области. Более 10 лет он курировал внутреннюю политику региона, работу органов власти, а еще кадровое назначение, сохранив высокий пост даже после смены губернатора. Командир части продавал срочников на стройку и украл бензин у полиции. По данным следствия, полковник Дмитрий Федоренко командовал одной из воинских частей в Алтайском крае и посылал группы призывников на строительные работы в учебном заведении в обмен на стройматериалы для своей части 520 тысяч рублей. Кроме того, Федоренко украл бензин, который оставил ему на хранение отдел полиции Каменский. Он заправлял топливом свою машину, направлял бензин на нужды части и даже продавал его. А чтобы скрыть преступление, полковник приказал подчиненным слить остатки в землю. Ущерб оценили в более чем 1 000 000 рублей. Барнаульский гарнизонный суд признал командира виновным в превышении полномочий, крупной взятки и растрате, приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, лишил звания полковника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Жительница Сочи призналась, что от постоянных атак беспилотников у нее панический настрой. Не знает, как дальше жить, потому что с каждым днем все хуже и хуже.
9: Я не знаю, это просто какой-то кошмар. Эти 3 дня нас кошмарят, воздушные тревоги и ночью, и утром, и этому нет ни конца, ни края. Что-то такого не было, мне кажется, никогда. И это морально действительно тяжело, потому что ты не понимаешь вообще, когда ты выходишь на улицу, ты не знаешь, как жить, как что делать, как детям быть, потому что малой в садике у меня сидит в убежище, старшему сегодня колледж отменили, потому что с утра воздушная тревога, и транспорт не ходит, я думаю, на дистант переведут. И вот мне интересно, вообще этому будет конец? Я не знаю, у меня что-то какой-то панический настрой, хотя я пытаюсь его отогнать и верить в хорошее. Но с каждым днем все хуже, хуже, хуже, ничего хорошего я не вижу. Что-то морально уже нас изнасиловали просто. Украинцы? Это какой-то ужас, я не знаю, не спать. Уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники, летающие над домами. О, боже мой.
1: Главные новости дня.
10: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг, вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
11: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
10: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
12: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
10: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
13: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги за счет этого дефицита и будет профинансирован.
10: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что из-за повсеместных запретов в библиотеках начался острый дефицит книг.
15: Минцифры бьют тревогу. Библиотеки российские пустеют, книги изымают с полок. Согласно данным соответствующего доклада министерства, публичные научные очаги знаний и культуры рискуют потерять до 15% фондов. Совсем плохи дела на муниципальном уровне. Там цифра доходит до 70%. Все идет под нож. И научные труды, диссертации, пособия для вузов. И даже классика страдает. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Как выясняется, главная причина – необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Изъятию подлежат публикации произведения, где, скажем, иноагент был переводчиком, иллюстратором или предисловие написал. Или издана книга при финансовой поддержке иностранного фонда, который тогда давно был другом, а нынче враг. Аналогичная ситуация и с иностранными агентами и нежелательными лицами, которые множатся буквально как снежный ком. Каждую пятницу новая партия. Не успевают, да и порой физически не могут чиновники на местах вникнуть в законодательные тонкости. Вот и приходится действовать хирургически. Увидел не ту фамилию, книгу с полки долой. Ответственных местных товарищей можно понять. Закон у нас так написан, что себе дороже может выйти. Ситуация классическая. Крайне всегда тот, кто рангом пониже, кто чином не вышел. Мы тут, конечно, не вправе давать советы. Однако на самом деле проще уволиться и поискать менее нервную работу. Потому что виноват будешь в любом случае. Увидит начальство не ту книгу на полке. Риск попасть под статью за пропаганду чуждого влияния. Увидит проверяющий пустые полки. Значит, лишил населения доступа к свету, то есть культуре и знаниям. Опять виноват. Отвечай понеси наказание. К сожалению великому, это не только к книжной сфере относится. Во многих отраслях экономики такое происходит. В общем и целом, непростое нынче время, это не секрет. Куда ни посмотри, везде. Или иноагент, или нежелательный гражданин. Нужен специальный институт экспертов, видимо, чтобы ответственные на местах не страдали, и экономика бы росла. Раньше это называлось цензурой, а теперь можно придумать более благозвучное название. С этим у нас всегда хорошо получается. Что-нибудь такое красивое и, главное, непонятное, чтобы ни у кого подозрения не возникало. Что, мол, старые времена вернулись, а с ними и цензура.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
10: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
16: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
10: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
17: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
10: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
18: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
19: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
18: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
20: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойки» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум двух дронов. Точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
22: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
10: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
23: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
10: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
24: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
10: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ.
25: Это
10: сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
0: Ядерная война.
2: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет.
10: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
3: Даша! Прямо над домом!
10: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа «Роснефти» фактически ушла на дно. Напомню, сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
4: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство «Рейтер» сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
10: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
22: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки заводы обеспечивать просто не успевают.
10: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
25: Привет!
5: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
25: Ну да, звучит позитивно.
5: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
25: В смысле?
5: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
25: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
5: Почему?
25: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
5: Ага.
25: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
5: Это правда, да.
25: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
5: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
25: Так.
5: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
25: Подожди, рекорд за 7 лет?
5: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
25: За месяц?
5: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
25: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
5: Какое?
25: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
5: Да, есть такая цифра.
25: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
5: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
25: В каком смысле?
5: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
25: А, то есть где белый сектор?
5: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
25: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
5: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
25: То есть это не 19 тысяч?
5: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, смотри.
25: Давай.
5: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
25: Целый город?
5: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
25: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
5: Вот тут самое интересное.
25: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Это частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
5: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 2026 года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
25: Да ладно. Государство?
5: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
25: Сколько? В 3000?
5: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
25: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
5: Почему?
25: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
5: Был.
25: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
5: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
25: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
5: Да.
25: А что происходит с остальными?
5: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
25: Вообще не остается.
5: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
25: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
5: На самом нижнем.
25: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
5: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
25: Муниципалитеты.
5: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. федеральный центр.
25: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций. Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
5: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
25: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
5: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
25: Коммунальщики.
5: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
25: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
5: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
25: Логично.
5: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
25: И при этом расходы не исчезают.
5: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
25: Ремонты?
5: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
25: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
5: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
25: Понятно.
5: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
25: Какой?
5: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
25: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
5: А вот и нет.
25: Почему?
5: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
25: Жесть.
5: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
25: То есть уголовка или штраф?
5: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
25: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
5: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
25: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
5: Угу.
25: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
5: Да.
25: Что происходит с ними?
5: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
25: Ничего себе!
5: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
25: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
5: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
25: Налоги.
5: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
25: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
5: Так.
25: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
5: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
25: Из-за ставки?
5: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
25: Брал кредит.
5: брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
25: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
5: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
25: То есть бизнесу дешевле не платить?
5: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
25: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
5: Карта есть, и она крайне показательна.
25: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
5: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
25: Якутия?
5: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
25: Вау.
5: На втором месте идет Краснодарский край. 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
25: Угу.
5: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
25: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
5: Согласна.
25: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
5: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
25: Либо?
5: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
25: Логично.
5: Но в этой статистике есть цифры пострашнее географии.
25: Что может быть хуже?
5: Возраст этих долгов.
25: В смысле, как долго не платят?
5: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 25 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 24 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
25: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
5: Это не так просто.
25: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
5: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
25: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности – теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
5: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
25: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
5: Как именно?
25: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
5: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий и системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
25: Абсолютно.
5: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
25: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
5: Да, механизм работает как часы.
25: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
5: Интересный поворот.
25: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
5: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
25: До скорого. Берегите себя.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме, сразу в 3 чтениях за один день, разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг, вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
0: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
10: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
12: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно. Правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
10: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
13: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги за счет этого дефицита и будет профинансирован.
10: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Радио Лента. Прямая речь.
6: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с загрязнением побережья.
7: Давайте тоже по-честному. И в моем детстве, и в вашем тоже всегда мазут был. Вопрос только, кто сколько его видит. Кто-то видит чуть-чуть и говорит, ого, его много. А это на самом деле его и нет, но кто-то хочет его видеть. Я хочу сказать, посмотрите, сегодня Анапа активно уже работает. Активно. Угу. Отдыхающих много. Если бы там был мазут, то, поверьте, это уже, ну, наверное, сегодня огромное количество отдыхающих из Анапы об этом бы написало. Ну, либо просто бы призвали других отдыхающих просто не ехать в Анапу. Но этого нет. Этого нет. Значит, естественно, то, о чем так много говорят, и кто-то что-то где-то как-то там пытается, вот это все неправда.
21: Главные новости дня.
8: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
9: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
8: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек.

0: публичным обсуждением их потребительских свойств.
1: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
2: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
1: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Военный аналитик Игорь Коротченко о тотальном превосходстве ВСУ в дронах.
5: Вот конфигурация на линии боевого соприкосновения, при том, что стратегическая наступательная инициатива находится, безусловно, в руках российского военного командования, но новые реалии современной войны, полная прозрачность поля боя. На каждого нашего бойца по 5-7 дронов противника в этих условиях продвижение возможно только малыми боевыми группами от 3-5 человек, собственно, что мы и наблюдаем. Поэтому темпы продвижения те, которые они есть. Понимаете, ведь время работает против нас. Сценарий навязанных нам боевых действий абсолютно, ну, мягко говоря, нам не нужен и не устраивает. Это война на истощение против нас. Более того, принятыми решениями сегодня в ряде европейских стран НАТО закладывается производство дронов большой дальности. Это означает, что уже через где-то примерно 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных дронов самолетного типа большой дальности. В этих условиях ни одна ПВО не сможет выполнить свои задачи в полном объеме. Это как бы элементарная математика.
6: Учим китайский вместе.
7: Как по-китайски звучит слово «санкции»?
8: Чицай.
7: Еще раз. Санкции по-китайски будут так.
8: Чицай.
7: И третий раз.
8: Чицай.
7: Учим китайский. Легко и весело.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
10: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
9: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
11: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойкий» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум двух дронов. Точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская

0: Спорта.
1: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа, а до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
2: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
1: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
3: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
1: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
4: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
1: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
6: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии. Но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает: так точно. Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность, даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос: что вообще происходит? Никто не понимает, потому что то дух Анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
5: Макс, которого нигде нет. Военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
2: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Макс для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
5: Лежит страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
7: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера. Эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час икс.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в 2 раза, отметил Клюге.
8: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
1: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
9: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 45 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
1: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Жительница Севастополя о том, что из-за дефицита бензина жители Крыма никуда не могут уехать.
11: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаю, чтобы поймать QR-код какой-то в 10 вечера, на ночь, куда я уже сплю. 10 вечера, я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
10: Бизнесмен Павел Лутанин о том, насколько на самом деле обеднели россияне.
12: Знаете, насколько мы все обеднели? Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 22 года и по апрель 26 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
0: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
13: Приветствую вас. Прогноз на 12 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас, знаете, переход на мудрую стратегическую паузу, потому что 12-й аркан повешенный. Еще называется иное видение. И на фоне 6 месяца июня это у нас аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство, сердечный выбор. Энергия 12-го аркана приобретает характер такого, знаете, глубокого душевного служения и эмпатии. Это день, когда волевые решения должны приниматься не через эгоизм, а через призму милосердия, заботы о чувствах других людей, потому что 12-й аркан – это не про слабость или позицию жертвы, это время, знаете, таки алхимии смыслов, когда дается уникальная возможность замедлить бег, посмотреть на привычные ситуации, может быть, бизнес, личные отношения под совершенно иным нестандартным углом и увидеть то, что ранее ускользало от вашего взгляда. Ну и астрономический контекст у нас идеально сопутствует этому созерцательному настрою, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак близнецов. Легкие, интеллектуальные, коммуникабельные близнецы помогают заземлить порой тяжелую энергию повешенного и превращают ее во внутренний застой и активный поиск информации, может быть, свежих идей, нестандартных путей решения старых проблем. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9 десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ личной воли, инициативы, оригинальности и материализации желаний. Здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный творческий резонанс. Кстати, почему повешенный? Это человек, который висит вниз головой, поэтому он видит иначе. Встречается все это с импульсом мага, единичка, и под покровительством гармонии влюбленных, 6 месяц. А это означает, что в такой день вынужденная или добровольная пауза – это не застой, а все-таки момент рождения какого-то гениального озарения. Прямо в процессе созерцания маг дает нам ментальные инструменты, чтобы, например, перевернуть ситуацию в свою пользу. И вы можете найти нестандартный выход из тупика, который удивляет окружающих своей простотой и оригинальностью. Еще и близнецовая луна ускоряет этот процесс, помогает мгновенно обтекать внутренние инсайты в четкие слова, тексты и договоренности. С практической и бытовой точки зрения, такой день на убывающей луне в близнецах требует от нас гибкости, милосердия, работы с информацией обязательно. То есть максимально приветствуется благотворительность, может быть, оказание бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается, психологическая поддержка близких и проявление, например, искреннего сострадания. И еще это лучший момент в месяце для глубокого анализа текущих бизнес-процессов, исправления прошлых ошибок в документах, может быть, переформатирование старых проектов и поиска скрытых утечек ресурсов. В быту такой день идеален для детоксикации организма, может быть, легкой диеты, медитации, уединенного творчества, а также для очищения пространства от ментального и физического хлама. Убывающая луна в близнецах всегда еще дает зеленый свет для учебы, сбора информации, может быть, написания писем и завершения затянувшихся переговоров через поиск компромисса, который устроит все стороны. В то же время категорически не стоит поддаваться чувству обиды, впадать в вот это вот состояние бедной жертвы, несчастной, жаловаться на жизнь и позволять манипуляторам пользоваться вашей добротой. Всегда аркан повешенный предупреждает, что жалость к себе в этот день заберет колоссальный объем сил, ну и нельзя форсировать внешние события, агрессивно продавливать ситуации силой, злиться если, например, дела временно зависли или партнеры перенесли встречу. Также избегайте хаотичных пустых разговоров, сплетен и суеты, которые может подталкивать Луна в Близнецах, ну и не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты денег из чувства вины или жалости кому-то. Ну и не подписывайте новые долгосрочные контракты с жесткими обязательствами. А вот вечер стоит провести в спокойной творческой обстановке, за душевной беседой с близкими, может быть, наедине со своими мыслями, и позволить энергии мага и повешенного трансформировать ваш опыт в абсолютную гармонию и уверенность в будущем. Вот такой интересный прогноз. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио «Лента».
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Сухие и безжалостные пейзажи штата Нью-Мексико снова оказались в центре мирового внимания. Но на этот раз дело не в крушении очередной тарелки. Уже 2 недели, как здесь разворачивается настоящая драма, похожая на голливудский шпионский триллер. В самом сердце знойного региона бесследно исчез 68-летний генерал-майор военно-воздушных сил США в отставке Уильям Нил Маккасленд. Ситуация оказалась настолько критической и выходящей за рамки обычного происшествия, что к поискам официально и экстренно подключились Федеральное бюро расследований. Для понимания масштаба, в воздух подняты беспилотники и вертолеты, а спасатели и кинологи прочесывают буквально каждый метр выжженной солнцем земли. Но почему исчезновение пожилого отставника подняло на уши всю верхушку американских спецслужб? Дело в том, что генерал Маккасленд — это не просто заслуженный ветеран. Именно он занимал одну из самых закрытых должностей в оборонке США. Он руководил исследовательской лабораторией на знаменитой военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Для любого, кто хотя бы немного знаком с историей уфологии, это название звучит как гром среди ясного неба. Именно Райт Паттерсон, а точнее ее легендарный ангар 18, чаще всего фигурирует в самых громких теориях заговора. Согласно многочисленным свидетельствам бывших военных и исследователей, именно туда в далеком 40-м году свозили обломки разбившихся неопознанных летающих объектов, включая знаменитый Розуэльский инцидент. И Маккасленд годами управлял научным сердцем этого таинственного объекта, имея доступ к информации высочайшего уровня секретности. Естественно, такое загадочное исчезновение мгновенно породило волну самых диких, фантастических и пугающих теорий. Сторонники уфологических версий и авторы блогов о паранормальном сразу же заявили, что генерала могли похитить. Причем версии разделились. Одни уверяют, что его забрали представители того самого нечеловеческого разума, секреты которого он сохранял, чтобы информация не просочилась наружу в свете последних политических дебатов о раскрытии правды. Другие, более приземленные конспирологи, считают, что Маккасленда ликвидировали или спрятали свои же спецслужбы США. Мол, пожилой генерал на пенсии мог заговорить или написать мемуары, которые разрушили бы десятилетия государственной лжи вокруг феномена НЛО. Существует и конспирологическая теория о золотом билете. Якобы генерал инсценировал свою смерть, чтобы войти в состав некоего тайного мирового правительства, координирующего контакты с пришельцами в глубоких подземных бункерах Нью-Мексико. Но если спуститься с небес на землю и обратиться к трезвому анализу, ученые и эксперты по выживанию и официальные представители следствия предлагают куда более реалистические, хотя и трагические объяснения. Климат Нью-Мексико коварен и суров температура воздуха днем здесь легко перешагивает отметку в 35 градусов по Цельсию и движется дальше к 50, а каменистые ландшафты забилуют глубокими расщелинами и провалами. Скептики напоминают, что даже опытные военные в возрасте 68 лет подвержены внезапным медицинским кризисам от теплового удара и сильного обезвоживания до банального сердечного приступа или инсульта. Человек мог просто пойти на обычную прогулку, оступиться и упасть в ущелье, где его тело теперь практически невозможно заметить с поискового вертолета. Федералы из ФБР, в свою очередь, прорабатывают и версию банального криминала или похищения ради выкупа. Станет ли исчезновение Уильяма Нила Маккасленда еще одной мрачной строкой в списке нераскрытых тайн, связанных с базой Райт-Паттерсон? Ждем развязки. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 12 июня. Что ж нам пророчат руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте посмотрим. Итак, у нас выпала руна Кано. Ой, класс, это символ света, знаний, созарений, творчества и, знаете, такого внутреннего огня. Это руна, которая всегда помогает выйти из темноты. Как буквально, так и метафорически. Кано будто открывает перед вами истину и помогает вот осветить запутанные ситуации, проливает ясность на все, что еще недавно казалось каким-то скрытым. Эта руна несет в себе пламя, вот и творческое, и очищающее, и вдохновляющее. И такой день откровений, инсайтов, вдохновения. Хорошее время, чтобы понять что-то о себе, о своем пути, о людях, которые вас окружают. И под влиянием Кано особенно хорошо дается анализ информации, обучение, творческие задачи. Также, возможно, какие-то внезапные озарения, словно вот включился свет, да, лампочка загорелась, и вы ясно видите, куда двигаться дальше. В работе Кано способствует прозрению, открытию новых путей, может прийти гениальная идея, решится вопрос, который давно буксовал. Или появится человек, который поможет вам посмотреть на дело под новым углом, вот с новым советом. Еще особенно хорош этот день для творческих профессий, для исследователей, преподавателей, вот всех, кто работает с информацией или искусством. Еще важно делиться своими идеями. Не держите этот свет внутри вас, дайте ему сиять. Если вы ощущали профессиональное выгорание, то в такой день может появиться внутренний огонек и желание вернуться к делу с новым вдохновением. Используйте обязательно эту искру. В отношениях Кано говорит о честности, об искренности и эмоциональной открытости. Это день для откровенных разговоров, для признаний, для выяснения истины, но без драмы. Просто включите свой внутренний свет и посмотрите, что есть на самом деле. В стабильных отношениях Кано всегда дает чувство близости, глубокого взаимодействия. А вот одиноким людям это шанс на знакомство с очень интересным, неординарным, творческим человеком, который зажигает своим умом и внутренним светом, некой харизмой такой, знаете. По здоровью Кано отвечает за процессы очищения, восстановления энергии, стабилизации нервной системы, еще за зрение, сосуды, щитовидную железу. Показаны любые практики, связанные с внутренним светом. Это и визуализация, и дыхательные упражнения, медитация на чакры. Здесь не стоит перегружать себя. Внутренний огонь требует кислорода. Так что подытожим, это день для ясности, честности, вдохновения. Что-то прояснится, и вы это почувствуете всей душой. Несите, главное, свой свет с уверенностью и увидите, как освещается весь путь, и на ваш свет слетаются нужные люди.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
15: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да, F-16? F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
16: Джавелины были,
15: и там... Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо. Но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
10: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
17: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-Запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
16: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
18: Женщина попросила без прозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
19: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
18: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайте сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов БПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
20: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
18: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
21: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
18: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта в Калининградской области, необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему «Довольны ли жители региона медицинским обслуживанием?». И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И, что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
3: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
18: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
4: «Дикий ужас. Пробка уже в 7 утра. Никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак».
18: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке – не повод для беспокойства коммунальных служб. Лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: Представьте себе идеальный отпуск. Крым. Солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы наконец расслабиться. И вот вы там. Только вместо отдыха – сирены. Воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит – не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров – и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто. Потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали: «Ничем помочь не можем. Сами сидим без топлива». Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита». Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ: «Разбирайтесь сами». Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные. А когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание. Потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры, убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево, хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
7: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
6: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
8: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
6: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длится бесконечно.
23: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
6: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
24: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
25: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
26: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
27: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
6: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
9: Радиолента. Прямая речь.
10: Жительница Коврова Владимирской области Ирина Фуфина поделилась своей радостью после посещения пенсионного фонда.
11: Ну что, вот я вернулась с пенсионного фонда. Значит, хочу сказать, поделиться радостью. Насчитали мне пенсию 24 200 рублей. Вот так. Я прекрасно помню, когда повышали пенсионный возраст, как вопили все СМИ о том, что да, мы будем перерабатывать, но когда мы будем выходить на пенсию, мы будем иметь достойную пенсию и жить как пенсионеры за границей, путешествовать по всему миру, и все ради этого только делается. Озвучиваю пенсию. 24 200 рублей. Не то, что ли путешествоваться. Пожрать не хватит. Поэтому выносить нас будут, дорогие товарищи, просто в гробах с работы. Потому что работать мы будем по смерть свою. Потому что на эти деньги ты не проживешь при всем своем желании, при всей своей экономии. Вон еще кошку вот эту вот прокормить надо. Поэтому, как бы, знаете, я вам хочу сказать, не оформлены вы на работу, да и хрен бы с ним. Я раньше переживала. А сейчас я не могу понять, за что я всю жизнь отчисляла, с меня брали эти пенсионные отчисления. За то, чтобы я 24 тысячи пенсию получала? Да пошли вы своей пенсией с такой вот. Ага.
9: Главные новости дня.
6: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС. В Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на

0: фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
1: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
0: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
2: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
0: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
3: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
0: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
4: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которой нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
0: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель города Батайск Ростовской области, работающий машинистом на российских железных дорогах, обратился к главе РЖД Олегу Белозерову. По его словам, есть серьезные нарушения трудовых прав работников, обслуживающих маршрут Москва-Симферополь.
7: Я бы хотел обратиться к президенту ООО РЖД, потому что мне уже надоело все это терпеть. Вот буквально несколько минут тому назад мне позвонил помощник машиниста, где я работаю. Я работаю в депо ТЧС-6 Батайск в Ростовской железной дороге. Мы работаем на маршруте Москва-Симферополь. Из-за запрета ночного движения поездов в Крыму руководство вместо поддержки отправляет нас в отпуск за свой счет. Я считаю, что это полный беспредел. Мы и так работаем в опасных условиях под постоянными ударами беспилотников. А вместо поддержки людей отправляют неоплачиваемый отпуск. Более того, лично у меня до сих пор есть задолженность по заработной плате. И железная дорога мне должна 75 тысяч 300 рублей. Мне эти деньги по настоящее время не были оплачены. Я написал заявление в прокуратуру согласно статье в Уголовном кодексе. Сейчас вспомню, по-моему, статья 145, часть 1. Невыплата заработной платы работодателю 2 и более месяца уголовно наказуемый штраф от 200 до 500 тысяч или лишение свободы от 2 до 5 лет. Но вашим бедолагам этим, которые сидят в руководстве, это наплевает буквально. Они привыкли чувствовать свою безнаказанность, нарушая трудовой кодекс, гражданский кодекс, Конституцию Российской Федерации. Тут же они пытаются заткнуть рот, типа «не пиши жалобу, нельзя писать жалобу, ты что, у нас порядочная организация». А втихаря делают так, что увольняются работники по просьбе работодателя.
8: Учим китайский вместе! Как сказать по-китайски «меморандум о взаимопонимании»? Еще раз. «Меморандум о взаимопонимании» по-китайски будет и последний раз «учим китайский» легко и весело.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения.

0: мнение о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Обозреватель Кирилл Федоров заявил, что ни одна армия мира, кроме американской и китайской, сегодня не может противостоять армии Украины.
2: Может ли Беларусь на данный момент противостоять белорусской армии украинской? Я считаю, что нет. Я считаю, что если мы говорим про неядерное столкновение двух армий, ну, кроме, наверное, армии Соединенных Штатов Америки, Китая, вот мы их так выведем за скобки, может быть, какой-нибудь Индии, просто из-за ее огромности, ни одна армия мира не сможет противостоять армии Украины. Ну, просто потому, что проводились неоднократные учения украинских военнослужащих с, соответственно, странами НАТО, теми самыми, кто их спонсирует, поляками, шведами, немцами и так далее. И там, условно, небольшое подразделение украинских беспилотчиков многократно разбивали любые попытки либо шведов и так далее. Вот были, говорю, недавние учения шведов. 3 раза во время учения шведы просили паузу, чтобы изменить свою тактику. И 3 раза украинские, так сказать, туристы, которые приезжали к ним туда, разбивали в пух и прах турецкую бронебригаду. А вот, ну, как бы это говорит о чем? О том, что белорусская армия, несмотря на то, что там точно такие же ребята, как и мы, а до войны многие говорили, что даже более подготовленные до специальной военной операции и так далее. Мы всегда видели эти кадры белорусского спецназа и так далее и тому подобное. Но война за 4 года настолько изменилась, а Белоруссия страна не богатая, надо просто понимать, чтобы настолько быстро следовать каким-то изменяющимся историям, что, ну, просто белорусская армия не готова к современной войне. Это надо понимать, я вот говорю сейчас, и не потому, что я не люблю Белоруссию, я ее очень люблю. Украина, сосредоточив определенное количество вот этих своих, условно, мадьяровских птиц и некоторые другие подразделения, может нанести поражение белорусской армии на границе, которая будет, ну, скажем так, сопоставимо с тем, что произошло 22 июня 41 года. И может просто оказаться, что армия, готовая к войне 22 года, Белоруссия готовилась к условно тем событиям, и в рамках 22 года белорусская армия, я думаю, что сдержала бы и дождалась бы точно помощи со стороны России в 22 году. Но война 26 года — это совершенно другая песня, совершенно другая история.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Значит, смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 5 триллионов. Понимаете, в 2 раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в 2 раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? Что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. И, а как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну в разы было больше совершенно. Вот, и соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилось вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте, все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар, доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменнике, покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там процента 3. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, такой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать за рубежом вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать. Но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивного интереса дойдет ли до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году, да? Ну, если 66 триллионов поделить на тот курс, да? И курс слетит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы кто постарше Павловскую реформу, когда не то что там какой-то курс, а заплатили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры физически. физически запретили и просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати. Все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничьем или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому, если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
7: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на ценой, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
6: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
7: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нет. И как с этим жить, нахуй?
6: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
7: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полная сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, видите, нет, творится.
6: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
9: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
8: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
10: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
8: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
12: Записки ветерана. Промассированный удар по территории России 10 июня.
13: Вооруженные силы Украины использовали ракеты и беспилотники. Под атаку попали несколько городов, включая Владимир, Чебоксары и Самару, а также объекты в Крыму. Главной целью в Чувашии стало оборонное предприятие «Венир Прогресс». По имеющимся данным, атака на предприятие была проведена с использованием крылатых ракет «Фламинго». По данным властей, в результате удара 3 человека получили ранения. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, один человек получил легкие травмы. Ракета «Фламинго» способна преодолевать расстояние до 3000 километров, нести боевую часть массой около тонны и лететь на малых высотах, что затрудняет перехват. В Самаре зафиксирован пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который является одним из крупнейших в регионе. Помимо ударов по городам, целями стали стратегически важные мосты в Херсонской области. Это вызвало серьезные логистические проблемы. Важно отметить, что атаки затронули не только перечисленные регионы. Режим ракетной и беспилотной опасности вводился в Воронежской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской областях, Белгороде, а также в Пермском крае и Татарстане. Главное, что можно отметить, это то, что противник практически полностью ушел от проведения красивых пиар-ударов и начал действовать в рамках единого замысла и старается поразить важнейшие логистические узлы и объекты критически важной инфраструктуры.
12: Записки ветерана про удар Украины по транспортной инфраструктуре Херсонской области и Крыма.
13: Удар произошел в ночь на 11 июня. По объектам, которые соединяют Крым и Новороссию, а также используются нашей южной группировкой для военно-логистического снабжения, эти атаки стали продолжением системных ударов по наземным коридорам, связывающим Крым с другими регионами. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальда, удары были нанесены по нескольким объектам. Мосты через Северо-Крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное. Автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Кроме того, ранее, в ночь на 9 июня, сообщалось о новом ударе по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым. В результате этих атак он оказался полностью непригоден для использования. Противник задействует серьезные ресурсы и большое количество дронов именно с целью отрезания сухопутного коридора в Крым через трассу Таганрог-Новороссия. Логично, что после добивания мостов через Чонгар и Красноперекопск Противник возьмется за Крымский мост, чтобы полностью отрезать Крым от снабжения с материковой России. Основная летняя кампания этого года, вероятнее всего, будет происходить на юге и в Белгородско-Курском приграничье.
12: Военкор «Котенок» про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
14: К концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Рута» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
4: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
8: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ. Два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
15: Ядерная война.
16: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет.
8: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
17: Даша! Прямо над домом!
8: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа «Роснефти» фактически ушла на дно. Напомню, сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
18: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство «Рейтер» сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
8: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
19: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки заводы обеспечивать просто не успевают.
8: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
12: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
15: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии. Но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает: так точно. Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность, даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос, что вообще происходит. Никто не понимает, потому что то дух Анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
12: Макс, которого нигде нет. Военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
19: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Макс для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
12: Лежи, страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
13: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера – эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час икс.
11: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
20: Привет!
17: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
20: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
17: коррупция?
20: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
17: Жесть.
20: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право, просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
17: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
20: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
17: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
20: Угу, фактор паники.
17: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное и рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
20: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Ну смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
17: Обалдеть!
20: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
17: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
20: Ага.
17: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки. Службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
20: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
17: Так, интересно.
20: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
17: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
20: Но смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
17: Ну да, логично.
20: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
17: Какой?
20: Администрация может напечатать 1 000 000 талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
17: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит – это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
20: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. а основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
17: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
20: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
17: А, то есть все?
20: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
17: Но слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
20: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
17: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
20: Вот именно.
17: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
20: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
17: И снова становится мишенью.
20: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
17: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территорию Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
20: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
17: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
20: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
17: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
20: Бомба на колесах.
17: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
20: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях?
17: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
20: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
17: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
20: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
17: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
20: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
17: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
20: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
17: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
20: В том, что современная нефтебаза – это вообще не просто большая металлическая бочка. Это сложнейший, высокотехнологичный комплекс. Там установлены прецизионные насосные станции, сложнейшая система датчиков давления и газоанализаторов, автоматические комплексы пенного пожаротушения, специальные клапаны.
17: То есть это не так-то просто починить?
20: Восстановить разрушенный терминал – это долгие месяцы кропотливой инженерной работы и огромные инвестиции. А реальность такова, что инфраструктуру хранения сейчас разрушают в разы быстрее, чем технически и физически возможно ее восстанавливать. Горят нефтебазы, повреждаются портовые терминалы, выводятся из строя железнодорожные узлы.
17: Да уж, и если собрать все эти пазлы воедино, картина вырисовывается реально пугающая. Перед нами самовоспроизводящийся кризис. Бумажные талоны, административные запреты и строгие лимиты на заправках не способны синтезировать топливо из воздуха. Они лишь пытаются тонким слоем размазать этот жесточайший дефицит по потребителям, чтобы хоть как-то сбить градус паники. Но физическую нехватку ресурса они вообще не решают.
20: Совершенно верно. И если попробовать проанализировать сценарии будущего, то пространство для маневра крайне ограничено. Полная стопроцентная нормализация ситуации невозможна без окончания конфликта. Либо же требуются какие-то фантастические, нереализуемые сейчас вложения в строительство полностью новых защищенных подземных магистралей, что звучит как научная фантастика.
17: То есть перспектива – это такое медленное, но верное ухудшение ситуации?
20: Его на полуострове будет, но стоить оно будет экстремально дорого, а отпускаться продолжит по жестким лимитам и спискам. Это та новая реальность, к которой бизнесу и местным жителям придется как-то адаптироваться.
17: И вот это заставляет глубоко задуматься о долгосрочных последствиях. Здесь ведь обсуждаются не просто пробки на заправках.
20: Именно. Прямо сейчас происходит разрушение не только физических объектов, ну там асфальта, мостов, паромных переправ. Когда такой топливный и логистический кризис затягивается на годы, он неизбежно переписывает саму экономическую географию региона.
17: Стоит реально задуматься. Если доставка товаров становится настолько дорогой и рискованной, не приведет ли это к тому, что целые отрасли, завязанные на логистику, просто вымрут? Возможно, через пару лет экономический ландшафт полуострова изменится до неузнаваемости, и многие бизнесы туда просто никогда не вернутся. Одно перебитое звено в цепочке поставок способно перечеркнуть целую экономику. Процесс уже идет, и наблюдать за его последствиями предстоит еще очень долго. Огромное спасибо за этот глубокий анализ. До встречи в следующих эфирах.
20: Пока.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Российский дневник.
21: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-Запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
22: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
21: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
23: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
21: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайтесь сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов ВПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
24: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
21: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян – выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
0: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
21: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта, в Калининградской области необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает.

0: даже не стыдятся об этом рассказывать.
1: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
0: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
2: «Дикий ужас, пробка уже в 7 утра, никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак».
0: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке – не повод для беспокойства коммунальных служб. Лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Представьте себе идеальный отпуск. Крым. Солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы наконец расслабиться. И вот вы там. Только вместо отдыха – сирены. Воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит – не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров – и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали: «Ничем помочь не можем. Сами сидим без топлива». Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горят.

0: Горячие линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита». Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ «разбирайтесь сами»? Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные, а когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание. Потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
3: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
2: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
4: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
2: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
5: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
2: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: На фоне острого дефицита топлива жительница Севастополя решила вернуться домой на материковую Россию. Крымчане несколько дней не могут получить QR-коды на покупку бензина, а общественный транспорт парализован из-за постоянно работающего сигнала воздушной тревоги.
7: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок «Развожаева», чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
1: Криминальные новости.
8: Участник СВО расстрелял людей из-за громкой музыки в Красноярском крае. Один человек погиб. Все произошло ночью 11 июня около магазина в поселке Канифольный. 39-летняя женщина и трое мужчин слушали музыку. 51-летнего Сергея Федорченко это не устроило, и произошел конфликт. Мужчина выстрелил в них из охотничьего ружья. Пострадавшие пытались уехать на машине, но неадекват открыл огонь и по ней. По данным базы, 38-летний пострадавший получил смертельные травмы, он скончался на месте. Его друзья госпитализированы с огнестрельными ранениями в разных частях тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 4 человек. Нападавший задержан. Местные паблики пишут, что стрелок – военнослужащие, приехавшие в отпуск из зоны боевых действий. 19-летний парень и школьник похитили ребенка из-за украденного вейпа в Кемеровской области. Пятиклассник Андрей гулял у дома на Парковой улице в Прокопьевске. К нему подошли учащиеся колледжа и семиклассник. Они стали обвинять Андрея в краже вейпа. Начался конфликт. В какой-то момент зумеры затолкали школьника в багажник ВАЗа. Они отвезли мальчика в гараж, связали веревкой и оставили там. Сами уехали. Андрей смог выбраться и добежать домой. Семья школьника обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для нападавших. С наркотиками задержали в Москве вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Чиновника уже заключили под стражу. При обыске гостиничного номера, который снимал Петухов, были обнаружены синтетические запрещенные вещества. Чиновнику предъявлены обвинения по статье о незаконном хранении наркотических средств. Вину он признал и теперь сотрудничает со следствием. В итоге его сняли с должности замгубернатора. Юрий Петухов – один из самых влиятельных чиновников на Новосибирской области. Более 10 лет он курировал внутреннюю политику региона, работу органов власти, а еще кадровое назначение, сохранив высокий пост даже после смены губернатора. Командир части продавал срочников на стройку и украл бензин у полиции. По данным следствия, полковник Дмитрий Федоренко командовал одной из воинских частей в Алтайском крае и посылал группы призывников на строительные работы в учебном заведении в обмен на стройматериалы для своей части 520 тысяч рублей. Кроме того, Федоренко украл бензин, который оставил ему на хранение отдел полиции Каменский. Он заправлял топливом свою машину, направлял бензин на нужды части и даже продавал его. А чтобы скрыть преступление, полковник приказал подчиненным слить остатки в землю. Ущерб оценили в более чем 1 000 000 рублей. Барнаульский гарнизонный суд признал командира виновным в превышении полномочий, крупной взятки и растрате, приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, лишил звания полковника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Жительница Сочи призналась, что от постоянных атак беспилотников у нее панический настрой. Не знает, как дальше жить, потому что с каждым днем все хуже и хуже.
9: Я не знаю, это просто какой-то кошмар. Эти 3 дня нас кошмарят, воздушные тревоги и ночью, и утром, и этому нет ни конца, ни края. Что-то такого не было, мне кажется, никогда. И это морально действительно тяжело, потому что ты не понимаешь вообще, когда ты выходишь на улицу, ты не знаешь, как жить, как что делать, как детям быть, потому что малой в садике у меня сидит в убежище, старшему сегодня колледж отменили, потому что с утра воздушная тревога, и транспорт не ходит, я думаю, на дистант переведут. И вот мне интересно, вообще этому будет конец? Я не знаю, у меня что-то какой-то панический настрой, хотя я пытаюсь его отогнать и верить в хорошее. Но с каждым днем все хуже, ничего хорошего я не вижу. Что-то морально уже нас изнасиловали просто. Украинцы? Это какой-то ужас, я не знаю. Не спать уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники, летающие над домами. О, боже мой.
1: Главные новости дня.
10: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг. Вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
11: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
10: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
12: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
10: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
13: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги за счет этого дефицита и будет профинансирован.
10: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что из-за повсеместных запретов в библиотеках начался острый дефицит книг.
15: Минцифры бьет тревогу. Библиотеки российские пустеют, книги изымают с полок. Согласно данным соответствующего доклада министерства, публичные научные очаги знаний и культуры рискуют потерять до 15% фондов. Совсем плохи дела на муниципальном уровне. Там цифра доходит до 70%. Все идет под нож. И научные труды, диссертации, пособия для вузов. И даже классика страдает. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Как выясняется, главная причина – необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Изъятию подлежат публикации произведения, где, скажем, иноагент был переводчиком, иллюстратором или предисловие написал. Или издана книга при финансовой поддержке иностранного фонда, который тогда давно был другом, а нынче враг. Аналогичная ситуация и с иностранными агентами и нежелательными лицами, которые множатся буквально как снежный ком. Каждую пятницу новая партия. Не успевают, да и порой физически не могут чиновники на местах вникнуть в законодательные тонкости. Вот и приходится действовать хирургически. Увидел не ту фамилию, книгу с полки долой. Ответственных местных товарищей можно понять. Закон у нас так написан, что себе дороже может выйти. Ситуация классическая. Крайне всегда тот, кто рангом пониже, кто чином не вышел. Мы тут, конечно, не вправе давать советы. Однако на самом деле проще уволиться и поискать менее нервную работу. Потому что виноват будешь в любом случае. Увидит начальство не ту книгу на полке. Риск попасть под статью за пропаганду чуждого влияния. Увидит проверяющий пустые полки. Значит, лишил населения доступа к свету, то есть культуре и знаниям. Опять виноват. Отвечай. Понеси наказание. К сожалению великому, это не только к книжной сфере относится. Во многих отраслях экономики такое происходит. В общем и целом, непростое нынче время, это не секрет. Куда ни посмотри, везде. Или иноагент, или нежелательный гражданин. Нужен специальный институт экспертов, видимо, чтобы ответственные на местах не страдали, и экономика бы росла. Раньше это называлось цензурой, а теперь можно придумать более благозвучное название. С этим у нас всегда хорошо получается. Что-нибудь такое красивое и, главное, непонятное, чтобы ни у кого подозрения не возникало. Что, мол, старые времена вернулись, а с ними и цензура.
1: Радио Лента. Голос темного времени.
16: Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
17: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
10: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
18: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
10: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Говорят военкоры.
19: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
20: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
19: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
21: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойки» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум двух дронов. точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
3: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
10: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
22: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
10: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
23: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
10: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ. Сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
24: Ядерная война.
25: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет.
10: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
26: Даша! Прямо над домом!
10: В С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа Роснефти фактически ушла на дно. Напомню, Сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а Новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
2: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство Рейтер сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
10: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
3: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки заводы обеспечивать просто не успевают.
10: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
7: Привет!
5: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
7: Ну да, звучит позитивно.
5: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
7: В смысле?
5: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
7: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
5: Почему?
7: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
5: Ага.
7: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
5: Это правда, да.
7: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
5: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
7: Так.
5: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
7: Подожди, рекорд за 7 лет?
5: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
7: За месяц?
5: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
7: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
5: Какое?
7: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
5: Да, есть такая цифра.
7: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек – это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
5: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
7: В каком смысле?
5: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
7: А, то есть где белый сектор?
5: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
7: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
5: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
7: То есть это не 19 тысяч?
5: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, смотри.
7: Давай.
5: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
7: Целый город?
5: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
7: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
5: Вот тут самое интересное.
7: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Этот частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
5: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 26-го года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
7: Да ладно. Государство?
5: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
7: Сколько? В 3000?
5: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
7: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
5: Почему?
7: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
5: Был.
7: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
5: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
7: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
5: Да.
7: А что происходит с остальными?
5: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
7: Вообще не остается.
5: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
7: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
5: На самом нижнем.
7: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
5: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
7: Муниципалитеты.
5: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
7: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
5: Угу.
7: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
5: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
7: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
5: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
7: Коммунальщики?
5: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
7: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
5: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, И в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
7: Логично.
5: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
7: И при этом расходы не исчезают.
5: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
7: Ремонты?
5: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
7: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
5: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
7: Понятно.
5: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
7: Какой?
5: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
7: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
5: А вот и нет.
7: Почему?
5: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
7: Жесть.
5: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
7: То есть уголовка или штраф?
5: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
7: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
5: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
7: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
5: Угу.
7: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
5: Да.
7: Что происходит с ними?
5: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
7: Ничего себе!
5: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
7: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
5: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
7: Налоги.
5: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
7: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
5: Так.
7: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
5: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
7: Из-за ставки?
5: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
7: Брал кредит.
5: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
7: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
5: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
7: То есть бизнесу дешевле не платить?
5: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
7: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
5: Карта есть, и она крайне показательна.
7: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
5: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
7: Якутия?
5: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
7: Вау.
5: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства. И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
7: Довольно интересный разброс. Но Якутия — это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
5: Согласна.
7: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
5: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
7: Либо?
5: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
7: Логично.
5: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
7: Что может быть хуже?
5: Возраст этих долгов.
7: В смысле, как долго не платят?
5: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 25 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 24 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
7: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
5: Это не так просто.
7: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
5: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
7: Выходит, что самые лояльные – самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности – теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
5: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
7: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
5: Как именно?
7: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
5: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
7: Абсолютно.
5: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
7: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
5: Да, механизм работает как часы.
7: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
5: Интересный поворот.
7: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
5: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
7: До скорого. Берегите себя.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг, вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
8: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
10: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
9: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно. Правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
10: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
11: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги за счет этого дефицита и будет профинансирован.
10: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Радио Лента. Прямая речь.
13: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с загрязнением побережья.
24: Давайте тоже по-честному. И в моем детстве, и в вашем тоже всегда мазут был. Вопрос только, кто сколько его видит. Кто-то видит чуть-чуть и говорит, ого, его много. А это на самом деле его и нет, но кто-то хочет его видеть. Я хочу сказать, посмотрите, сегодня Анапа активно уже работает. Активно. Угу. Отдыхающих много. Если бы там был мазут, то, поверьте, это... Уже, ну, наверное, сегодня огромное количество отдыхающих из Анапы об этом бы написало. Ну, либо просто бы призвали других отдыхающих просто не ехать в Анапу. Но этого нет. Этого нет. Значит, естественно, то, о чем так много говорят, и кто-то что-то где-то как-то там пытается, вот это все неправда.
12: Главные новости дня.
26: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
1: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
26: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
14: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Военный аналитик Игорь Коротченко о тотальном превосходстве ВСУ в дронах.
2: Вот конфигурация на линии боевого соприкосновения, при том, что стратегическая наступательная инициатива находится, безусловно, в руках российского военного командования, но новые реалии современной войны, полная прозрачность поля боя. На каждого нашего бойца по 5-7 дронов противника в этих условиях продвижение возможно только малыми боевыми группами от 3 до 5 человек, собственно, что мы и наблюдаем. Поэтому темпы продвижения те, которые они есть. Понимаете, ведь время работает против нас. Сценарий навязанных нам боевых действий абсолютно, ну, мягко говоря, нам не нужен и не устраивает. Это война на истощение против нас. Более того, принятыми решениями сегодня в ряде европейских стран НАТО закладывается производство дронов большой дальности. Это означает, что уже через где-то примерно 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных дронов самолетного типа большой дальности. В этих условиях ни одна ПВО не сможет выполнить свои задачи в полном объеме. Это как бы элементарная математика.
3: Учим китайский вместе.
4: Как по-китайски звучит слово «санкции»?
5: Чицай.
4: Еще раз. Санкции по-китайски будут так.
5: Чицай.
4: И третий раз.
5: Чицай.
4: Учим китайский. Легко и весело.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
7: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
6: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
8: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойки» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум 2 дронов. Точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа.

0: А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
1: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
0: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
2: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
0: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
3: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
0: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
6: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии. Но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает: так точно. Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность, даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос: что вообще происходит? Никто не понимает, потому что то дух анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
5: Макс, которого нигде нет, военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
7: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Макс для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
5: Лежи, страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
8: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера – эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну, сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час икс.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
9: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
0: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
10: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
0: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» Самые важные высказывания дня.
11: Жительница Севастополя о том, что из-за дефицита бензина жители Крыма никуда не могут уехать.
12: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаю, чтобы поймать QR-код какой-то в 10 вечера, наверное, куда я уже сплю. 10 вечера я должна ловить его, там поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
11: Бизнесмен Павел Лутанин о том, насколько на самом деле обеднели россияне.
13: Насколько мы все обеднели. Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 22 года и по апрель 26 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы? Чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
4: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
14: Приветствую вас. Прогноз на 12 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас, знаете, переход на мудрую стратегическую паузу, потому что 12-й аркан повешенный. Еще называется иное видение. И на фоне 6 месяца июня, это у нас аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство, сердечный выбор, энергия 12-го аркана приобретает характер такого, знаете, глубокого душевного служения и эмпатии. Это день, когда волевые решения должны приниматься не через эгоизм, а через призму милосердия, заботы о чувствах других людей, потому что 12-й аркан – это не про слабость или позицию жертвы, это время, знаете, таки алхимии смыслов, когда дается уникальная возможность замедлить бег, посмотреть на привычные ситуации, может быть, бизнес, личные отношения под совершенно иным, нестандартным углом и увидеть то, что ранее ускользало от вашего взгляда. Ну и астрономический контекст у нас идеально сопутствует этому созерцательному настрою, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак близнецов. Легкие, интеллектуальные, коммуникабельные близнецы помогают заземлить порой тяжелую энергию повешенного и превращают ее во внутренний застой и активный поиск информации, может быть, свежих идей, нестандартных путей решения старых проблем. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9 десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ личной воли, инициативы, оригинальности и материализации желаний. Здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный творческий резонанс. Кстати, почему повешенный? Это человек, который висит вниз головой, поэтому он видит иначе. Встречается все это с импульсом мага, единичка, и под покровительством гармонии влюбленных, 6 месяц. А это означает, что в такой день вынужденная или добровольная пауза – это не застой, а все-таки момент рождения какого-то гениального озарения. Прямо в процессе созерцания маг дает нам ментальные инструменты, чтобы, например, перевернуть ситуацию в свою пользу. И вы можете найти нестандартный выход из тупика, который удивляет окружающих своей простотой и оригинальностью. Еще и близнецовая луна ускоряет этот процесс, помогает мгновенно обтекать внутренние инсайты, в четкие слова, тексты и договоренности. С практической и бытовой точки зрения, такой день на убывающей луне в близнецах требует от нас гибкости, милосердия, работы с информацией обязательно. То есть максимально приветствуется благотворительность, может быть, оказание бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается, психологическая поддержка близких и проявление, например, искреннего сострадания. И еще это лучший момент в месяце для глубокого анализа текущих бизнес-процессов, исправление прошлых ошибок в документах, может быть, переформатирование старых проектов и поиска скрытых утечек ресурсов. В быту такой день идеален для детоксикации организма, может быть, легкой диеты, медитации, уединенного творчества, а также для очищения пространства от ментального и физического хлама. Убывающая луна в близнецах всегда еще дает зеленый свет для учебы, сбора информации, может быть, написания писем и завершения затянувшихся переговоров через поиск компромисса, который устроит все стороны. В то же время категорически не стоит поддаваться чувству обиды, впадать в вот это вот состояние бедной жертвы, несчастной, жаловаться на жизнь и позволять манипуляторам пользоваться вашей добротой. Всегда аркан повешенный предупреждает, что жалость к себе в этот день заберет колоссальный объем сил, ну и нельзя форсировать внешние события, агрессивно продавливать ситуации силой, злиться, если, например, дела временно зависли или партнеры перенесли встречу. Также избегайте хаотичных пустых разговоров, сплетен и суеты, которые может подталкивать луна в близнецах, ну и не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты денег из чувства вины или жалости к кому-то. Ну и не подписывайте новые долгосрочные контракты с жесткими обязательствами. А вот вечер стоит провести в спокойной творческой обстановке, за душевной беседой с близкими, может быть, наедине со своими мыслями, и позволить энергии мага и повешенного трансформировать ваш опыт в абсолютную гармонию и уверенность в будущем. Вот такой интересный прогноз. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио Лента.
15: Привет! С вами красный карлик. Я освещаю неизведанное. Сухие и безжалостные пейзажи штата Нью-Мексико снова оказались в центре мирового внимания. Но на этот раз дело не в крушении очередной тарелки. Уже 2 недели, как здесь разворачивается настоящая драма, похожая на голливудский шпионский триллер. В самом сердце знойного региона бесследно исчез 68-летний генерал-майор военно-воздушных сил США в отставке Уильям Нил Маккасленд. Ситуация оказалась настолько критической и выходящей за рамки обычного происшествия, что к поискам официально и экстренно подключились Федеральное бюро расследований. Для понимания масштаба, в воздух подняты беспилотники и вертолеты, а спасатели и кинологи прочесывают буквально каждый метр выжженной солнцем земли. Но почему исчезновение пожилого отставника подняло на уши всю верхушку американских спецслужб? Дело в том, что генерал Маккасленд — это не просто заслуженный ветеран. Именно он занимал одну из самых закрытых должностей в оборонке США. Он руководил исследовательской лабораторией на знаменитой военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Для любого, кто хотя бы немного знаком с историей уфологии, это название звучит как гром среди ясного неба. Именно Райт Паттерсон, а точнее ее легендарный «Ангар-18», чаще всего фигурирует в самых громких теориях заговора. Согласно многочисленным свидетельствам бывших военных и исследователей, именно туда в далеком 40-м году свозили обломки разбившихся неопознанных летающих объектов, включая знаменитый Розуэльский инцидент. И Маккасленд годами управлял научным сердцем этого таинственного объекта, имея доступ к информации высочайшего уровня секретности. Естественно, такое загадочное исчезновение мгновенно породило волну самых диких, фантастических и пугающих теорий. Сторонники уфологических версий и авторы блогов о паранормальном сразу же заявили, что генерала могли похитить. Причем версии разделились. Одни уверяют, что его забрали представители того самого нечеловеческого разума, секреты которого он сохранял, чтобы информация не просочилась наружу в свете последних политических дебатов о раскрытии правды. Другие, более приземленные конспирологи, считают, что Маккасленда ликвидировали или спрятали свои же спецслужбы США. Мол, пожилой генерал на пенсии мог заговорить или написать мемуары, которые разрушили бы десятилетия государственной лжи вокруг феномена НЛО. Существует и конспирологическая теория о золотом билете. Якобы генерал инсценировал свою смерть, чтобы войти в состав некоего тайного мирового правительства, координирующего контакты с пришельцами в глубоких подземных бункерах Нью-Мексико. Но если спуститься с небес на землю и обратиться к трезвому анализу, ученые и эксперты по выживанию и официальные представители следствия предлагают куда более реалистические, хотя и трагические объяснения. Климат Нью-Мексико коварен и суров. Температура воздуха днем здесь легко перешагивает отметку в 35 градусов по Цельсию и движется дальше к 50, а каменистые ландшафты изобилуют глубокими расщелинами и провалами. Скептики напоминают, что даже опытные военные в возрасте 68 лет подвержены внезапным медицинским кризисам от теплового удара и сильного обезвоживания до банального сердечного приступа или инсульта. Человек мог просто пойти на обычную прогулку, оступиться и упасть в ущелье, где его тело теперь практически невозможно заметить с поискового вертолета. Федералы из ФБР, в свою очередь, прорабатывают и версию банального криминала или похищения ради выкупа. Станет ли исчезновение Уильяма Нила Маккасленда еще одной мрачной строкой в списке нераскрытых тайн, связанных с базой Райт-Паттерсон? Ждем развязки. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента.
16: 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
14: Руна дня на 12 июня. Что ж нам пророчат руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте посмотрим. Итак, у нас выпала руна Кано. Ой, класс, это символ света, знаний, созарений, творчества и, знаете, такого внутреннего огня. Это руна, которая всегда помогает выйти из темноты, как буквально, так и метафорически. Кано будто открывает перед вами истину и помогает вот осветить запутанные ситуации, проливает ясность на все, что еще недавно казалось каким-то скрытым. Эта руна несет в себе пламя, вот и творческое, и очищающее, и вдохновляющее. И такой день откровений, инсайтов, вдохновения. Хорошее время, чтобы понять что-то о себе, о своем пути, о людях, которые вас окружают. И под влиянием Кано особенно хорошо дается анализ информации, обучение, творческие задачи. Также, возможно, какие-то внезапные озарения, словно вот включился свет, да, лампочка загорелась, и вы ясно видите, куда двигаться дальше. В работе Кано способствует прозрению, открытию новых путей. Может прийти гениальная идея, решится вопрос, который давно буксовал. Или появится человек, который поможет вам посмотреть на дело под новым углом, вот с новым советом. Еще особенно хороший этот день для творческих профессий, для исследователей, преподавателей, вот всех, кто работает с информацией или искусством. Еще важно делиться своими идеями. Не держите этот свет внутри вас, дайте ему сиять. Если вы ощущали профессиональное выгорание, то в такой день может появиться внутренний огонек и желание вернуться к делу с новым вдохновением. Используйте обязательно эту искру. В отношениях Кано говорит о честности, об искренности и эмоциональной открытости. Это день для откровенных разговоров, для признаний, для выяснения истины, но без драмы. Просто включите свой внутренний свет и посмотрите, что есть на самом деле. В стабильных отношениях Кано всегда дает чувство близости, глубокого взаимодействия. А вот одиноким людям это шанс на знакомство с очень интересным, неординарным, творческим человеком, который зажигает своим умом и внутренним светом, некой харизмой такой, знаете. По здоровью Кано отвечает за процессы очищения, восстановления энергии, стабилизации нервной системы, и еще за зрение, сосуды, щитовидную железу. Показаны любые практики, связанные с внутренним светом. Это и визуализация, и дыхательные упражнения, медитация на чакры. Здесь не стоит перегружать себя. Внутренний огонь требует кислорода. Так что подытожим, это день для ясности, честности, вдохновения. Что-то прояснится, и вы это почувствуете всей душой. Несите, главное, свой свет с уверенностью и увидите, как освещается весь путь, и на ваш свет слетаются нужные люди.
16: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
11: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
17: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько там, F-15 или что им там, да, F-16? F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
18: Джавелины были.
17: Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
11: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
18: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
16: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-Запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
19: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
0: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
20: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
0: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайте сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым, а турпоток в Сочи, где из-за налетов БПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
1: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
0: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
21: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
0: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта в Калининградской области, необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему «Довольны ли жители региона медицинским обслуживанием?». И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
21: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
0: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
2: Дикий ужас, пробка уже в 7 утра, никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак.
0: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке не повод для беспокойства коммунальных служб, лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: Радиолента «Балтийский лоцман».
3: Представьте себе идеальный отпуск. Крым, солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы наконец расслабиться. И вот вы там. Только вместо отдыха – сирены, воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит – не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров – и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали «ничем помочь не можем, сами сидим без топлива». Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита». Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ «разбирайтесь сами»? Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные, а когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание. Потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры – убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево – хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
5: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
6: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
7: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто